Назначено, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться, несчастные. Что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся, если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов, если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших, что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших, если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших, если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших, и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой».

0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Антон Макарский.
1: Подросток. Глава третья. Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня: «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь. И кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется. Потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, полисадник с цветами, дорожку. А вас, мама, помню ясно только в одно мгновение. Когда меня в тамошней церкви раз причащали, и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу. Это летом было. И голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний афонского старца схиархимандрита Кирика Максимова о посещении России. 1932 год. На днях мне пришлось служить со святейшим патриархом сербским Варнавой в русской церкви в качестве первого священника. А затем был обед у настоятеля храма протоиерея Петра Беловидова. Там обедали и митрополит Антоний Храповицкий, и еще два архиерея, которые служили вместе с сербским патриархом. Патриарх говорил очень сильную речь, так что все русские люди, бывшие во святом храме, плакали. Он уверял, что Россия и церковь российская не пропали и не пропадут, но восстанут с большим величием. За обедом сказал буквально следующее. «Вы не думаете, что церковь российская пропала. Нет, Бог даст, и Россия, и церковь вновь будут в большем величии, чем прежде».

Радио «Вера». Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Маленький Ваня Литовкин проснулся от того, что кто-то настойчиво трепал его за плечо. Он открыл сонные глаза. Рядом стояла мама. «Вставай, сынок!» – встревоженно прошептала она. «Село горит. Нужно из избы выходить». На улице было светло, как днем. Пахло гарью, от черного дыма у Вани начало щипать в глазах. Кто-то бежал с ведрами тушить занявшийся огонь, кто-то грустно смотрел, как, догорая, рушатся стропила его жилища. К избе Литовкиных огонь пока не подобрался. Ваня смотрел на их небольшой уютный дом с резными наличниками. Его своими руками строил отец незадолго до своей смерти. Дом был памятью об отце. Ваня представил, как огонь пожирает их жилище, и слезы подступили к глазам ребенка. Чуть в стороне темнела большим куполом сельская церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Не помня себя, Ваня вдруг вырвался из рук матери и бросился к храму. Подняв руки вверх, мальчик закричал: «Царица Небесная, пожалуйста, оставь нам наш домик!» В ту ночь выгорело почти все село. Спасти удалось лишь несколько домов. Уцелела и изба Литовкиных. Огонь даже не притронулся к ней. С тех пор Ваня каждый день в молитвах благодарил Божью Мать за ее милость. А когда подрос, ушел в монастырь Оптина-Пустынь и принял монашеский постриг с именем Иосиф. Люди приезжали к нему, старцу Иосифу Оптинскому, просить молитв о себе и своих близких, веря, что его молитва угодна Богу. А он призывал молиться всех и каждого и говорил: «Где есть чистота сердца, там и помощь Божья бывает. Молитесь и просите помощи у Бога. Хранит Господь всех любящих Его».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: Откройте Новый Завет. Там что, мало осуждения? Сам Спаситель, его апостолы, они что, никогда не осуждают? Очень много осуждают. Но не то, что в человеке, а то, что делает человек, его поступки, его грехи. Хочу поделиться наставлениями святителя Тихона Задонского о том, как побороть в себе страсть осуждать ближнего и как правильно реагировать на греховные поступки окружающих. «Всякому надо себя знать, и не чужие, но свои пороки замечать и очищать, злобу, зависть, ненависть отбросить, брату нашему или падающему сострадать духом любви и от его падения самому вести себя осторожнее, молиться милосердному Богу, чтобы восставил падшего и обратил заблудшего, а тебе не попустил впасть в те же пороки». Помнить, что за осуждение ближнего сам судим будешь по слову Христову. Имеющим эту злую привычку нужно молиться Господу. Положи, Господи, охрану устам моим.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний мемуаристки Тамары Милютиной «Люди моей жизни». 1921 год. Крым становился советским. Великокняжеские дачи вдоль берега моря стали домами отдыха. В одном из них мама работала врачом. Я ходила в дом отдыха с сутками и получала обед для бабушки и себя. Когда в Крыму начались массовые расстрелы, этот обед предназначался еще и для третьего человека. У нас скрывался белый офицер с поврежденным позвоночником. Звали его Николай Константинович Поливанов. Он был в числе приговоренных к расстрелу. Всех выстроили на краю обрыва. У Николая Константиновича хватило выдержки упасть в обрыв одновременно с залпом. При падении покалечился, но остался жив. Затаился, дождался темноты, с трудом выполз. Двигался, превозмогая боль. На кого-то наткнулся, тот помог и, зная доброту моей мамы, привел его к нам. Больного положили на пустовавшем третьем этаже. Люди были хорошие. Никто не донес. Предупреждали о возможных обысках. Тогда и для меня находилась ответственная деятельность. Я становилась костылем и уводила больного в заросший парк по известным мне дорожкам. Маме удалось Николая Константиновича сохранить и вылечить.
0: Голос.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Большой рынок города Баку напоминал восточный базар из сказок «Тысячи и одной ночи». В воздухе витали ароматы пряных трав и специй, а торговцы наперебой зазывали покупателей отведать медовых фиников, сахарного инжира, сладкой пахлавы и мягкого шербета. «Красавица, посмотри, какой виноград!» – обратился продавец фруктов к юной худенькой девушке с вьющимися светлыми волосами. Но она лишь покачала головой и поспешила пройти мимо. Ни виноград, ни пастила ее не интересовали. Она направлялась в барахольный ряд, где за сходную цену можно было купить хоть и поношенную, но вполне приличную одежду. Девушка равнодушно проходила мимо платьев и шляпок, пока, наконец, не увидела то, что искала. Старуха в ярком турецком халате продавала поношенную солдатскую форму. Девушка приценилась и, вопреки неписанному закону всех восточных базаров, не торгуясь, купила у удивленной старухи китель, брюки и фуражку. Юную особу звали Антонина Пальшина. Она собиралась на войну. Антонина родилась в селе Шеверялове Вятской губернии. О том, что совсем неподалеку, в Елабуге, жила когда-то героиня войны 1812 года Надежда Дурова, чей подвиг Тоня собиралась повторить, девушка не знала. Впрочем, она вообще не знала о существовании легендарной кавалерист-девицы. Ведь образование Антонина смогла получить лишь самое начальное – 3 класса сельской церковно-приходской школы. Но одно она знала точно – «Нет большей любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Это сказал Христос, и этому ее учили. Тоня была готова пожертвовать единственным, что у нее было – жизнью во имя Родины и ближних. В 1914-м, когда началась Первая мировая война, Антонине Пальшиной исполнилось 17 лет. Переодевшись в солдатскую форму и срезав свои золотистые кудри, Антонина отправилась на Кавказский фронт. В штабе по приему добровольцев улыбчивого мальчишку Антошу Пальшина записали рядовым в казачью кавалерию. Антонина с детства прекрасно держалась в седле, и о том, что храбрый юноша на самом деле девушка, ни солдаты, ни командиры даже не догадывались. Антонина отважно сражалась наравне со всеми. В одном из тяжелых боев, когда был убит командир ее эскадрона, Пальшина вырвалась вперед и с криком «В атаку!» повела солдат за собой. Враг обратился в бегство. Бойцы ликовали. Вдруг тело Антонины пронзила резкая боль. Ее настигла пуля отступающего врага. Она не удержалась в седле и упала. В госпитале, куда без сознания доставили раненого рядового Антона Пальшина, тайна была открыта. О том, что в кавалерии под видом мужчины воевала девица, тут же доложили командованию. Антонину отправили по месту прописки в Вятскую губернию. Этого девушка боялась больше всего. И хотя на родине ее чествовали как героиню, Тоня искала любую возможность, чтобы вернуться на фронт. Вскоре она представилась. Антонине предложили записаться на курсы сестер милосердия. Она с радостью согласилась и после обучения отправилась работать сиделкой в один из госпиталей Львова. Совсем рядом был Западный фронт. Она ухаживала за ранеными самоотверженно, не смыкая глаз и не покладая рук, но сердце ее рвалось туда, откуда раздавались взрывы и доносились звуки канонады. Когда однажды на утренней перекличке в госпитале не досчитались сестры милосердия Пальшиной, все решили, что девчонка не выдержала и сбежала домой. А Тоня, вновь переодетая в солдатскую форму, шагала в это время в строю вместе с бойцами 75-го Севастопольского пехотного полка. Отличившись в опасной ночной разведывательной операции, Антонина получила свою первую георгиевскую медаль. В одной из штыковых атак Тоня вынесла с поля боя 18 раненых и получила вторую. В бою под городом Черновцы, под шквальным пулеметным огнем австрийцев, Антонина сумела повести солдат в наступление и снова была тяжело ранена. На сей раз, узнав, что Антон Пальшин на самом деле барышня, ее не стали отправлять домой. Награду за проявленное мужество – Георгиевский крест 3-й степени. Ей, уже как Антонине Пальшиной, торжественно вручил сам генерал Брусилов. Он же произвел ее из рядового в чин младшего унтер-офицера. Однако последнее ранение не позволило Тоне вернуться на фронт. Полным георгиевским кавалером она с почестями приехала домой. Встречая Антонину на вокзале, репортер одной из местных газет спросил, не страшно ли было ей, хрупкой барышне, на поле боя, где она каждую минуту рисковала умереть. И унтер-офицер Пальшина ответила: «Нисколько, ведь я знала, что сражаюсь за веру, царя и отечество».
0: Имена, имена, милосердие.

Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стихи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Бенедикт.

0: Рисов.
1: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, а ангели с пастырями словословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному, а ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которую он же сам и создал.
0: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Один Ава наставлял своего ученика такой притчей. Нельзя заниматься ремеслом ювелира, пользуясь орудиями земледельца, или ремеслом плотника при помощи орудий портного. Для каждого ремесла свои орудия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что препираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше – храм Бога Вышнего, тогда воскрешающий в вас и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты – жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами.

0: Радио Вера. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Читает Виктория Макарская.
1: Люди. Глава третья. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связано с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту, любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они обретают друг друга. А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарища в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из духовного дневника епископа Серпуховского Арсения Жидановского. 1903 год. Какое наше отношение должно быть ко всем так называемым падшим людям? Всем нам приходилось сталкиваться с ними в жизни, и многим из нас даже жить в семье. Не отвращаться от них мы должны, не презирать и осуждать, а жалеть и молиться о них. Если благодать Божия не оставляет падших, то нам ли грешным людям от них отвращаться? Мы так о них должны думать. Человеческое несовершенство довело их до падения. Враг рода человеческого их запнул и полонил. Сам же по себе человек, как носитель образа Божия, достоин одного только сожаления. Такое непрезрительное, обходительное, доброе, мягкое, смиренное, ласковое обращение с грешными людьми способно умягчить их загрубелое, черствое сердце, и кто знает, быть может, через это мы заставим их подумать, что такое добро, любовь, и наведем их мысль и сердце на путь восхождения к Богу.
0: Голоса

Светлое радио. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, покоя нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.
1: Первые лучи солнца позолотили широкую гладь Псковского озера у самой границы с Эстонией. Старый священник Николай, живший здесь на маленьком острове, вышел из своего маленького домика. Несмотря на столь ранний час, во дворе уже собрались люди. «Батюшка, батюшка, здравствуйте!» — радостно восклицали они. С тех пор, как отец Николай поселился на этом рыбацком островке, к нему каждый день приезжали гости со всех концов огромной страны, которая в те годы называлась Советским Союзом. Время для церкви верующих было сложное, но, несмотря на запреты властей, люди ехали к отцу Николаю за поддержкой и мудрым духовным советом. С раннего утра до поздней ночи священник без устали, с готовностью и радостью выслушивал житейские истории, утешал, ободрял. Он давал советы, но никогда не читал нравоучений, не считал себя вправе указывать людям, как жить. И очень смущался, если они сами вдруг начинали требовать этого. Вот и теперь несколько женщин окружили священника и наперебой спрашивали: «Батюшка, скажи, когда мне лучше в санаторий ехать? Летом или осенью?»
2: «А мне, батюшка, устраиваться на работу или дома оставаться?»
1: Отец Николай с улыбкой отвечал им: «Молитесь Господу, все в Его руках. Он все устроит так, как нужно». Но гости не отставали.
2: «Ты же, батюшка, все про всех знаешь».
1: Отец Николай вздохнул.
2: «Да что вы такое говорите? Только одному лишь Богу все ведомо», — отвечал он. Но женщины продолжали идти за священником.
1: «Подари нам, батюшка, свою фотографию. Мы ее дома на стену повесим». Отец Николай хотел было что-то ответить, но потом, словно передумав, повернулся и направился к своему маленькому зеленому домику. Он зашел внутрь, а женщины остановились у порога с любопытством, ожидая, что будет дальше. Когда отец Николай снова вышел, в руках у него была фотокарточка. Гости оживились. Священник протянул им кусочек глянцевого картона. «Вот вам моя фотография. Это я и есть». Женщины взглянули и ахнули. Оказалось, что отец Николай вручил им открытку с изображением циркового медведя на шаре. Кроткий, смиренный отец Николай, известный старец Николай Гурьянов с острова Залито, который, несомненно, обладал глубоким духовным даром от Бога, не любил, когда его превозносили и относились к нему с поклонением, как к пророку. Поэтому и подарил своим настойчивым гостям медведя. «Не превозноситесь ни над кем и не думайте о себе высоко. Тише едешь, дальше будешь», — не раз повторял он и сам всегда следовал этому золотому правилу.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Николай Гурьянов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: У нас много говорят о покаянии, а делают, к сожалению, не слишком много. Да и плохо понимают, какое дело именуется покаянием. А дело это подчас бывает далеко не простым. Хочу поделиться с вами рассуждениями митрополита Антония Суржского о сущности покаяния. В том и заключается покаяние, чтобы как бы измерить расстояние между тем, что задумал Господь, и тем, что мы осуществили. Между тем, что нам было дано, и что мы использовали или нет, исполнили, либо не исполнили. Это надо делать. И не раз в жизни. Мы часто оставляем эту задачу до нашего предсмертного часа, до последней нашей болезни. И тогда, перед лицом страха, перед лицом смерти, перед опасностью, мы вдруг делаемся по отношению к себе, к жизни, к людям, к Богу серьезными. Мы перестаем жить так, как будто пишем только черновик. Спаситель нам говорит: «Ходите, пока есть свет». Когда настанет тьма, уже будет поздно ходить, и некуда, и не будет ни пути, ни дороги.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии». 1526 год. Среди святых московиты особенно чтут Николая Борийского, покоящегося в Бари в королевстве Неаполитанском, и ежедневно рассказывают о его многочисленных чудесах. Приведу одно из них, которое случилось немного лет назад. Некий московит Михаил Кизалецкий, муж знатный и храбрый, преследовал в бою с татарами одного именитого татарина, спасавшегося от него. Видя, что лошадь не может бежать быстрее, и он не сумеет догнать его, Михаил сказал: «Святой Николай, дай мне догнать». Татарин, слыша это, в ужасе воскликнул: «Святой Николай, если он догонит меня с твоей помощью, то ты не совершишь никакого чуда. Если же спасешь от преследования меня, чуждого твоей вере, велико будет имя твое». Говорят, лошадь Михаила стала, и татарин ускользнул. А затем, будто бы этот татарин за свое спасение приносил ежегодно, пока был жив, святому Николаю определенное количество мер меда для раздачи бедным, и столько же мер посылал Михаилу также в память своего избавления, присоединяя к ним еще и богатое платье из куньего меха.
0: Голоса

0: Вера. Имена, имена милосердия.
1: Тюрингская княгиня Елизавета с тревогой смотрела на дорогу из маленького окна своей комнаты в восточной башне княжеского замка. Она собиралась выйти за ворота, чтобы накормить хлебом нищих и коллег, и хотела сделать это до возвращения своего супруга Людвига, князя германской земли, называемой Тюрингия. Он терпеть не мог, когда возле замка собирались бедняки, просящие милостыню, называл их попрошайками, а Елизавете строго-настрого запрещал даже приближаться к ним. Но доброе сердце княгини сжималось каждый раз, когда до ее слуха доносились мольбы нищих о помощи. Не желая гневить мужа, она старалась выходить к просящим в те часы, когда он уезжал из замка. И вот теперь Елизавета пристально всматривалась вдаль, пытаясь разглядеть из окна, не видно ли на горизонте его кареты. Но дорога была пустынна. Княгиня прошла в кухню, надела передник и, как обычно, наполнила его свежим, только что испеченным хлебом. Спускаясь по узкой винтовой лестнице, она думала о том, как было бы хорошо, если бы она могла сделать для собравшихся у ворот бедняк, лишенных пропитания, что-нибудь большее. Вдруг кто-то схватил ее за плечо. Елизавета вскрикнула и, обернувшись, увидела своего супруга, князя Людвига. Он вернулся в замок другой дорогой. «Куда это вы направляетесь, моя дорогая?» – с усмешкой спросил он. «И что это такое у вас в переднике? Уж не еда ли для тех попрошаек, что собрались у ворот нашего замка?» Елизавета ничего не отвечала и лишь продолжала прижимать к себе передник, наполненный хлебом. Тогда князь с раздражением дернул за него, и оттуда посыпались благоухающие лепестки роз. Так гласит знаменитая легенда о принцессе Елизавете Венгерской, дочери венгерского короля Андраша II и супруге тюрингского князя Людвига, жившей в начале XIII века. И если поэтическое превращение хлеба в розовые лепестки, скорее всего, привнесло в нее народное воображение, то все остальное – полнейшая историческая правда. Елизавета с юных лет стремилась помогать ближним. Горячо верующая в Бога, она считала это своим главным предназначением. А вот супруг-князь, с которым венгерская принцесса обвенчалась, когда ей было 14, ее мыслей не разделял. Однако вскоре, видя всю искренность устремлений жены, он сменил гнев на милость. И Елизавета с горячим рвением принялась за дела милосердия. В неурожайные годы она раздавала нуждавшимся зерно из княжеских запасов, собственными руками шила одежду для нищих и одеяния для монахов. В своем замке она устроила кухню для бедняков, сама готовила для них еду и мыла за ними посуду. Елизавета проявляла огромную заботу о больных, увечных и прокаженных. На ее деньги в тюрингских городах Айзенахе и Готе для них были построены бесплатные больницы, которые княгиня постоянно поддерживала щедрыми пожертвованиями. Столь же щедро жертвовала она церквям и монастырям. В 1227 году Людвиг Тюрингский отправился в крестовый поход. Больше Елизавете было не суждено его увидеть. По пути князь скончался от неизвестной болезни. 20-летнюю вдову уговаривали выйти замуж во второй раз, но княгиня подобный вариант даже не рассматривала. Она решила без остатка посвятить себя служению Богу и людям. На деньги, доставшиеся ей в наследство, Елизавета построила большой бесплатный госпиталь в Марбурге, а все оставшееся раздала бедным. Брат Людвига объявил, что Елизавета сошла с ума, и под этим предлогом изгнал вдову из княжеского замка. Елизавета поселилась в устроенном ею Марбургском госпитале и стала безвозмездно трудиться сиделкой, успевая ухаживать за больными и собирать пожертвования для нужд госпиталя на улицах города. Люди, бросавшие медики в ее железную кружку, и представить себе не могли, что это босая, одетая в грубое серое платье женщина, сама тюрингская княгиня. Однажды, собирая пожертвования в холодную погоду, Елизавета сильно простудилась. Пролежав несколько недель в лихорадке, княгиня скончалась 17 ноября 1231 года. Ей было 24. С тех пор прошло без малого 800 лет, но образ Елизаветы, венгерской принцессы и тюрингской княгини, женщины с добрым сердцем и милосердной душой, был и остается примером самоотверженного подвига во имя любви к людям.
0: имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. До третьего столетия христианская церковь не знала такого праздника, как Рождество Христово. Его возникновению православные христиане должны быть благодарны, как это ни странно звучит, древним еретикам-гностикам. Те полагали, что Христос был всего лишь человеком, в которого в определенный момент временно вселился Бог. Это вселение, по мнению еретиков, произошло тогда, когда Спаситель принял крещение от рук Иоанна Предтечи в реке Иордан. Неверное учение гностиков начало набирать популярность в III веке. Церковь, желая его опровергнуть, решила на уровне богослужения закрепить православное учение о Христе, истинном Боге и истинном человеке. Так появился праздник Богоявления. Он отмечался 6 января по старому стилю и совмещал в себе память сразу о двух событиях – Рождестве Христа и Его крещении. Церковь через молитвословие показала, что Спаситель с момента рождения является Бога-человеком, а крещение в Иордане имеет совсем иное значение, чем то, о котором говорили гностики. В IV веке праздник Богоявления был разделен на два богослужебных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Датами их празднования стали, соответственно, 25 декабря и 6 января по старому стилю. И сегодня мы поговорим об одном из главных песнопений праздника Рождества Христова – «Тропаре», комментирует священник Антоний Борисов.
3: «Тропарь Рождества Христова», по одной версии, был составлен святым Романом Сладкопевцем, известным церковным поэтом. По другой версии, имя автора молитвословия не сохранилось в истории. В церковнославянском варианте «Тропарь Рождества Христова» звучит так. «Рождество Твое, Христе Боже наш, во сие мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездой учахуся. Тебе кланитесь солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе». Как кажется, для лучшего понимания нам все-таки понадобится перевод на русский язык. «Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время Его служащие звездам были научены звездой же поклоняться Тебе, солнцу правды, и знать Тебя, восток свыше, Господи, слава Тебе». Именование Христа солнцем здесь не случайно. Дело в том, что 25 декабря по старому стилю римские язычники праздновали День Бога Солнца. Христиане желали показать, что человек не должен почитать небесные светила. Заслуживает поклонения Христос, Бог, принявший человеческую природу. Он и стал солнцем с большой буквы, дающим миру свет и тепло благодати.
2: Тропарь Рождества Христова поется на богослужении многократно. Особенно торжественно его исполнение выглядит на вечерней службе, накануне Дня Рождества. В традиции русской церкви принято с началом пения тропаря открывать царские врата, центральные двери иконостаса. При этом включается все освещение храма. Этим снова подчеркивается мысль о том, что свет Христа просвещает мир. И теперь настало время послушать пение тропаря в исполнении сербской певицы Дивны Любоевич и хора «Мелоди».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 12-летний Костя вместе с братьями и родителями жил в небольшом селе Донецкой Народной Республики. Когда начались боевые действия, многодетная семья эвакуировалась в Донецк. Сейчас они оформляют документы и ищут постоянное жилье. Совсем скоро Костя пойдет в новую школу. Собрать ребенка к началу учебного года – дополнительная нагрузка для родителей Кости. Поддерживает семью патриаршая гуманитарная миссия. Сегодня под опекой церковного проекта в Донецке сотни людей, приехавших из зоны конфликта. Это семьи с детьми и ребята, оставшиеся без родителей и живущие с опекунами. Немало подопечных, которым нужна помощь и в Лисичанске, Луганской Народной Республике. Там из-за сложной обстановки большую часть учебного года дети учатся дистанционно. В городе нет связи и интернета, поэтому учебные пособия школьники копируют на электронные носители и занимаются дома на компьютерах. Но не у всех семей есть для этого условия. Недавно в Центр помощи патриаршей гуманитарной миссии в Лисичанске обратилась семья, где папа один воспитывает четверых детей. Их мама скончалась от болезни. Трое ребят в семье – школьники. Старший сын учится в техникуме. Патриаршая гуманитарная миссия подарила им ноутбук и сейчас собирает средства на канцелярские товары. В прошлом году благодаря патриаршей гуманитарной миссии удалось собрать в школу более 1000 детей из зоны конфликта. Сегодня канцелярские наборы необходимы школьникам из нуждающихся семей в Горловке, Скадовске, Токмаке, Мариуполе, Донецке, Северодонецке и в населенных пунктах Белгородской области. Вы тоже можете поддержать этих детей, сделав благотворительный взнос на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Приходил желанный и снова придет. А вы говорите, кто нам докажет, что он Бог? Спрашиваю вас, братья мои, во тьме живущие, и ответьте мне на то, что спрашиваю. Если бы уговорили вы Бога сойти на землю, каким желали бы его видеть? Человеком бы желали видеть его. Прекраснее всех сынов человеческих. Всех сынов человеческих могущественнее и в слове, и в делах. Желали бы видеть его прекрасным царевичем, ненадменным, но словно ягненок кроткого. Входил бы под кров наш, пил бы с нами и ел, и делил бы с нами все, кроме немощи нашей и грехов. Тогда, говорю вам, сами доказали бы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть его человеком, хотя мог он явиться в любом теле. Когда говорит, говорит как власть имеющий, как ни один человек говорить не может. Когда ходит по земле, ходит не как раб и наемник, но как господин. Ветер и вода подвластны ему. Люди за ним следуют, бесы бегут от него. Желали видеть, чтобы людям помогал изо дня в день, утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умерших. Такого Бога желали бы мы видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть не царя с богатством земным, приходящим и приходящим воинством, и не в блеске, который померкнет, но желали, чтобы был он выше, чем царь, и желали бы видеть его не просто пророком, но тем, о котором от начала времен пророчествовали, который бы смел сказать, что он больше времени, который пророчествовал бы нам о том, что будет в конце и после конца времен, и желали бы видеть его не священником, но первосвященником, и в котором троих узрим Бога, священника и жертву. Такого Бога мы желали видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы мы, чтобы скоро пришел и скоро ушел, ибо не смогли бы долго выдержать присутствие Его. Но когда уйдет, желали бы, чтобы Слово Его разносилось во времени и пространстве, не зная границы препятствий, и чтобы от стоп его земля огнем небесным горела до тех пор, пока существует. Тогда, говорю вам, вы сами доказали, что Бог был посреди нас. Приходил желанный, приходил таким, каким только люди желать могли, и лучше, чем могли желать, лучше, сильней и прекрасней. А люди и тогда говорили, кто докажет нам, что он Бог? Снова придет желанный, душа моя. Как молния пронесется он, и если не узнаешь его, улетит, и больше не увидишь его. Восстань, душа моя, не спи, но бодрствуй. И укрепи в себе образ желанного, образ истины, чтобы узнать его, когда придет. Извергни из себя мирские образы, вся исполнись его образом, от востока до запада, от юга до севера, чтобы узнала ты его, когда придет. Ибо как молния пронесется он, а ты будешь повторять в полусне, кто докажет мне. Если не докажешь сама себе, никто тебе не докажет. Если не докажет жизнь твоя вечная, вечная смерть докажет.

0: Вера. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдатов, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабо.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Вероники Котляревской о старце иеросхимонахе Серафиме Вырицком. Среди духовных чад отца Серафима были инженер с женою. Детей у них не было. Молодая женщина попросила у батюшки благословения взять из приюта приемного сына. Он благословил. Мальчик оказался очень милым, с хорошим характером. Когда ему исполнилось 3 года, он тяжело заболел. Доктора и лекарства не помогали. Ребенок был при смерти. Приемный отец пригласил одного известного специалиста по детским болезням. Тот осмотрел ребенка и объявил родителям, что мальчик ночью умрет. Обещал заехать утром, чтобы написать свидетельство о смерти. Уходя, доктор указал рукой на иконы. «Наша наука здесь бессильна, разве только святые его спасут». Мать побежала в лавру к батюшке. Отец Серафим посоветовал ей, вернувшись домой, помолиться Божьей Матери, Николаю Угоднику и преподобному Серафиму. Опустилась она на колени подле кроватки, спрятала голову в одеяльце и стала молиться. Когда забрезжило утро, она боялась поднять глаза, думая, что ребенок уже скончался. Вошел муж. Они откинули одеяло. Мальчик мирно спал, и на его щечках проступил чуть заметный румянец. Явился и вчерашний доктор. Ему показали на мальчика, который завтракал, сидя в постели. «Ничего не понимаю», — пожал плечами знаменитый врач. «Тут действительно произошло чудо».
0: Голоса.

Радио «Вера». Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Маленький Ваня стоял перед иконой Божьей Матери и смотрел, как тихо колышется огонек в красной лампадке перед ее образом. Мальчик был в доме один. Мама, взяв младшего братика, куда-то ушла. С тех пор, как умер отец, ей приходилось одной справляться со всем хозяйством. Уходя, она строго-настрого приказала Ване не выходить из дому, пока она не вернется. «Молись лучше Божьей Матушке», — сказала она. Ваня с трепетом смотрел на строгое, красивое лицо Богородицы в тяжелом серебряном окладе и, как умел, по-детски тихо молился. Вдруг с улицы послышался смех, визг, топот. Ваня кинулся к окну. По дороге вели ручного медведя, одетого в красную рубаху. Вокруг идущего на задних лапах Мишки радостно прыгала детвора, взрослый народ толпой валил следом. Ване тоже захотелось туда. Он уже подбежал к двери, как вдруг вспомнил мамин наказ никуда без нее не выходить и остановился. Посмотреть на медведя очень хотелось. Но обмануть маму? Нет, этого Ваня сделать не мог. Он снова подошел к иконе Богородицы и стал молиться. А через несколько минут сам не заметил, как забыл обо всем. О медведе, о том, что хотел убежать на улицу. Молитва полностью захватила его детское сердечко. Дверь избы тихонько скрипнула. На пороге показалась мама с младшим братиком на руках. «Ой, Ванюша, что я сейчас видела? Ряженые медведи через село вели», — улыбаясь весело произнесла она. Ваня тут же вспомнил о пропущенном веселье и вздохнул. И тут мама вынула из-за пазухи что-то яркое, пахнущее свежим лаком. «Вот, игрушку у них тебе купила». Она протянула Ване деревянного медвежонка в красной рубахе. Мальчик запрыгал от радости и кинулся благодарить свою маму и Царицу Небесную за то, что помогла не ослушаться родительского приказа. Спустя много лет Ваня поселится в монастыре Оптина-Пустынь. Там он примет монашеский постриг с именем Иосиф. Люди со всей России будут почитать его за смирение и молитвенную жизнь, называть старцем Иосифом Оптинским и повторять его мудрые слова. «Терпеть полезнее для души, чем услаждаться. За наслаждение ничего не получишь, а за терпение награду получишь от Господа».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: Есть такой яркий образ. Собака кусает себя за хвост. Чем сильнее кусает, тем больнее становится. И тем больше злится, тем сильнее кусает. Это порочная петля рефлексии. И с человеком бывает то же самое. Когда он безудержно рассуждает о своих переживаниях и переживает о своих же рассуждениях, в результате безнадежно застревая в чувстве вины на радость сатане. Хочу поделиться с вами духовными советами игумена Никона Воробьева о вреде излишних переживаний из-за тех грехов, в которых человек уже покаялся и больше таковых не совершает. По силе своей старайтесь всю вашу жизнь превратить в покаяние. За все недолжное – мысль, чувство, слово, взгляды и прочее – немедленно, мысленно от всего сердца воздохните к Господу и попросите прощения, и довольно. Не копайтесь больше, не разбирайте. Вы, как и все, добро перемешано со злом, жив ветхий человек, а новый еще младенец. Предадим себя и своих Христу Богу, и по силе будем делать и каяться в своем недостаточестве и в своих погрешностях.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игуменье Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1837 год. Москва. «Если вас любят, благодарите Бога за имеющих любовь и за то, что Он дает вам утешение видеть сие. Бойтесь только думать, что вы заслужили сие. В чадах Божиих любит любовь Божия, а она любит и недостойных по снисхождению и человеколюбию. Посему не может человек сказать: «Видно, я достоин, если меня любят». Нет, милость Божия — то, что тебя любят добрые души. Питайся их добротою и любовью, и взаимно служи им любовью.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ставропольские пожарные уже несколько месяцев сидели без дела. Лето 1806 года выдалось для огнеборцев на редкость спокойным. И слава богу, говорили они друг другу. Ведь сказать по чести, прок от них на пожарах выходил не такой уж и большой. Имея в распоряжении лишь телегу, две бочки и четыре ведра, многого не сделаешь. В один из этих спокойных летних деньков, когда пожарная команда в полном составе мирно пила чай с бубликами, к Ланче подъехала большая подвода, крытая парусиной. Рядом с возницей сидел хорошо одетый представительный мужчина средних лет. Он спрыгнул с козел и громко постучал в ворота. Пожарные взволнованно переглянулись. «Неужто где загорелось?» – озабоченно промолвил начальник команды брандмейстер. Однако гость был спокоен и приветлив. Купец первой гильдии Никита Михайлович Плотников. Представился он брандмейстеру и пригласил подойти к подводе. Остальные пожарные тоже высыпали за ворота и с любопытством наблюдали. Никита Михайлович тем временем отдернул парусину, и у пожарных одновременно вырвался вздох восхищения. На подводе стоял новенький, сияющий алой лаковой краской водяной насос. «Это вам!» – с поклоном произнес купец Плотников, чтобы было проще хранить наш город от огня. Насос спустили с подводы. Никита Михайлович тепло попрощался и уехал, а пожарные еще долго рассматривали диковинное чудо техники, радуясь, словно дети. Этот насос для городской пожарной части Никита Плотников, один из богатейших людей города, лично купил на выставке в Харькове и за свой счет доставил в Ставрополь. Для любимого города купец был готов сделать решительно все, что в его силах. Когда в 1810 году в Ставрополь пришла чума, он жертвовал деньги на покупку медикаментов и устройство временных лазаретов. А как только эпидемия миновала, решил установить на крепостной горе Ставрополя поклонный крест. Крест этот, древний, белокаменный, был найден в земле еще при закладке Ставропольской крепости в 1777 году. Говорили, что обнаружил его тогда сам полководец Суворов. Долгое время крест хранился у Никиты Михайловича как реликвия. И вот теперь, после избавления города от чумы, Плотников решил воздвигнуть его в знак благодарности Богу. Расходы по установке креста и организации городских торжеств по этому случаю Никита Михайлович тоже взял на себя. Солнечным воскресным утром едва ли не все горожане собрались на крепостной горе. Здесь, в походной церкви Драгунского полка, состоялся благодарственный молебен, после которого крест водрузили на пьедестал и осветили. Вечером было устроено угощение для народа, иллюминация и гуляние с музыкой. Но главное, собравшись вместе, горожане решили рядом с установленным крестом построить храм. Поначалу речь шла о небольшой церкви, но со временем проект разросся до масштабов собора. Было решено строить храм во имя иконы Казанской Божьей Матери с пределами святых Николая Чудотворца и Александра Невского. Никита Плотников пообещал оказать возведению святыни всяческую поддержку и обещание свое выполнил. Он помог со сложной процедурой утверждения плана постройки и выделил на строительство немалую сумму – 2500 рублей серебром. Щедрые пожертвования делал Никита Михайлович и на строительство Ставропольского Троицкого кафедрального собора. А кроме того, построил большой каменный дом для Кавказской губернской мужской гимназии и выделил значительные средства на устройство в городе уездного училища. Когда Ставрополь испытывал трудности с размещением городского архива, Плотников, не задумываясь, безвозмездно предоставил для этих целей принадлежавший ему двухэтажный дом. В ноябре 1840 года в Ставрополе появился водопровод. Горожане воспринимали это как чудо, которое, однако, могло и не произойти, если бы не участие Никиты Михайловича. Город не имел возможности предоставить землю для строительства водонапорной башни, и тогда Плотников отдал под это важное дело один из своих собственных участков. Неудивительно, что этого щедрого, всей душой радеющего за благо родного города человека ставропольцы несколько раз избирали городским головой. И сегодня, спустя 2 с лишним столетия, с благодарностью вспоминают его имя.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио.
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали: Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
3: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем, но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавши тебе, возлюбленного тя сына именуя, и дух в виде голубини, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о тебе, возлюбленным тебя сыном именуя. И дух в виде голубицы подтверждал его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава тебе». Тропарь Крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого.

0: Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие крещения, когда Троица явила себя людям.
1: Тропарь крещения во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды. Священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием Церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Даже если кто-то знает все ремесла, а собирается заняться одним из них, то он должен взять орудие, соответствующее этому ремеслу. Также и тот, кто хочет делать добро, должен отвергнуть орудие зла и неведение, то есть вожделение к тому, что есть в мире, а потом взять орудие добра и приступать к делу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
9: «И поднявши стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
10: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
9: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
8: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так. «Преображается не то, чего он, то есть Христос, не принимал на себя, и не то, во что он не изменялся, а то, что он делал явным для своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, он теперь являлся взор учеников таким, каким был до того, ибо он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному». Иными словами, Христос явил себя в преображении таким, каким он был, но для того, чтобы апостолы смогли его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении. Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий. Но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, который поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. Радость. На столе в большой плетеной корзине лежат яблоки. По всему дому разносится их аромат, кисло-сладкий и теплый. Они пахнут летней травой, старым садом, солнцем и праздником. Сегодня праздник, яблочный спас, и мы пойдем в храм. Там, на службе, в особой молитве, священник будет просить Бога благословить плоды нового урожая. Я вспоминаю, как вместе с папой и мамой сажала наши яблони. Они были такими тонкими и хрупкими. Не верилось, что на них сможет что-нибудь вырасти. Но деревья окрепли и радуют нас ароматными и сочными плодами. И каждый год на яблочный спас мы несем в храм корзину с яблоками. Мы делимся своей радостью с Богом и от этого ощущаем ее вдвойне. А потом в нашем дворе раздаем яблоки ребятишкам. Детвора налетает на них, как стайка воробьев, и так приятно видеть их счастливые лица. Все это будет сегодня, уже совсем скоро. А пока я смотрю на яблоки в корзине, вдыхаю их аромат и предвкушаю радость праздничного дня. –

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 19 августа. Преображение Господне. Яблочный спас. О преображении человека клирик Московского храма Резоположения в Лионове священник Стахика Латвин.
2: Апостол Павел говорит: «Плод духовный – любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание, кротость, на таковых нет закона». И действительно, этим самым он нам дает некоторую табличку для самопроверки. Вот где-то для того, чтобы понять, здоров ты или нет, тебе надо сдать анализ и обратиться к врачу. А где-то ты по симптомам можешь понять, что уже что-то в здоровье не так. С душой то же самое. Какие-то более сложные случаи лучше разобрать со священником. Но уже и сам себе, а Господь недаром в Евангелии нам говорит: «Врачу, исцелися сам», тоже где-то должен поставить диагноз, потому что диагноз верный – это начало лечения, и ты, если понимаешь, что в твоей жизни христианской, что ты молишься, читаешь правила, ходишь на службы, делаешь добрые дела, а любви у тебя нету, тебя все раздражают, радости нет, ты как-то приуныл, мира нет, наоборот, ты со всеми берешь и споришь, хотя вроде и веру, может, защищаешь, то надо задуматься, а ко Христу ли я иду? Может, есть внешний церковный антураж, а внутреннего христианского содержания нет. И поэтому везде нужна такая настоящая корректировка. И ты вот берешь, и тебе кажется: так, я должен добиться правды, вот во имя веры. А взял чуть-чуть, укрутил свою гордость, и уже добиваешься не правды, а любви. И ты там думаешь: нет, я тут должен пострадать, потерпеть, я же грешник страшный. Потом вспоминаешь: Господь меня любит, значит, я имею право порадоваться. И наоборот, у меня после службы должно быть хорошее настроение. И более того, я когда из храма возвращаюсь после праздничной службы, все должны понять, что этот человек идет, день пасмурный, он так улыбается. Может, он из храма идет, дай-ка и я тоже схожу, чтобы уже своим радостным видом просто благовествовать Христа вокруг себя. И, конечно, должен быть мир. Мир – это не значит, что ты соглашаешься с любым злом. Это не значит, что ты потакаешь любому пороку. Но даже если ты с кем-то не согласен, ты его не делаешь своим врагом. Да, пусть человек остается в своей неправоте, но относись ко всем по-доброму, старайся примиряться. Если с тобой кто-то не хочет мириться, это не проблема. Главное, чтобы ты на мирное решение вопроса был настроен сам.
0: Актуальная тема.
3: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
4: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
3: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
5: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Сегодня гостем программы будет доктор исторических наук, археолог Николай Макаров.
0: Парсуна. Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нравится узнавать о добрых людях, бескорыстно помогающих тем, кому тяжело. Хочу рассказать вам о жительнице Владивостока, историю которой прочитала в соцсетях. Анастасия Зведенная – профессиональный фотограф. Ее стаж работы без малого 20 лет, поэтому в родном городе она узнаваемая личность с обширным кругом знакомств. Это и помогло ей создать благотворительный проект «Коробочка храбрости» для пациентов онкогематологического отделения местной детской больницы. Все началось в 2018 году, когда Анастасия увидела в социальных сетях информацию о сборе средств на лечение детей. «Я, как правило, принимаю участие в таких пожертвованиях. Не могу пройти мимо. Знаю, что немногим семьям под силу оплатить дорогостоящие процедуры», — говорит женщина. Она обратила внимание, что все сборы проходили в других городах. А почему у нас во Владивостоке нет ничего подобного? «Мы же не отдельная вселенная», – подумала Анастасия. А вскоре она узнала про местный благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Его сотрудники установили в онкологическом отделении клинического стационара коробку для сбора детских игрушек, но ее наполняемость оставляла желать лучшего. Анастасия захотела помочь, обратилась к друзьям с призывом пополнить больничную коробку. Следующий шаг – попросила своих знакомых поставить подобные ящики в магазинах и детских центрах. «Мне не отказали», – вспоминает Анастасия. «После этого я договорилась с местными блогерами, чтобы они копировали на своих страницах мои призывы о помощи детям и объясняли, для чего это нужно. И дело пошло. Доброе начинание фонда «Сохрани жизнь» стало успешно развиваться благодаря участию Анастасии Зведенной. Через некоторое время ей позвонила давняя знакомая Алла Седых и предложила свою помощь. С тех пор женщины неразлучны. Их связала совместная работа над проектом «Коробочка храбрости». В Краевом детском онкогематологическом центре сегодня установлено несколько таких коробок. В процедурных кабинетах отделений онкологии, гематологии и восстановительного лечения. Именно там, где маленьким пациентам чаще всего приходится преодолевать страх и боль. В сказочных коробочках хранятся призы за мужество, проявленное во время медицинских процедур. Это машинки и куклы, детская бижутерия и пластиковые зверюшки, настольные игры и наборы для творчества. Анастасия с Аллой приносят пакеты с собранными игрушками в больницу, а в отделение их относит местный психолог. По словам Анастасии Зведенной, небольшие подарки в награду за смелость получают около 40 ребятишек ежедневно. И каждый раз, будто по волшебству, детские слезы моментально высыхают, а на измученных личиках появляются улыбки. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
7: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение Господне входит в число 12 праздников, то есть 12 самых значимых событий из земной жизни Христа и Богородицы. Его описание содержится в трех Евангелиях. В них говорится, что однажды Христос сказал ученикам, что некоторые из них еще при жизни увидят Царство Божие. Наступил день, когда Спаситель взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору. Внезапно Христос преобразился. Его одежды и лицо стали сияющими, как снег. Явились два ветхозаветных праведника, пророки Илия и Моисей. Они беседовали с Христом о том, что вскоре ему предстоит отойти к Небесному Отцу. Вдруг гору окутало блистающее светлое облако. Апостолы ощутили такую невыразимую радость и счастье, что Петр, не в силах сдержать чувства, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А из облака послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!» Изумленные апостолы пали на землю. Спаситель запретил ученикам говорить об увиденном до Его крестной смерти и воскресения. Он словно готовил их к страданиям и унижениям Голгофы. Ведь многие апостолы видели в Христе в первую очередь вождя и будущего царя, который освободит страну от римского владычества. Спаситель же показал, что, несмотря на божественную природу, он добровольно пошел на крестные муки за все человечество. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника Преображения. «Преобразился ты на горе, Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, насколько это было для них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет твой вечный, по молитвам Богородицы. Податель света, слава тебе!»

Елизавета Кимигарова родилась в столице Таджикистана, городе Душанбе, в семье кинематографиста. Таджикский режиссер Борис Кимигаров работал в эпическом жанре, экранизируя народные сказания и поэмы Фирдауси. Лиза девочкой часто бывала в павильонах таджик-фильма. Она жадно впитывала атмосферу романтики, царившую на съемочной площадке во время работы Бориса Ариевича над лирическими картинами о противостоянии любви, коварству и обману. Неудивительно, что, окончив школу, Елизавета Кимигарова выбрала профессию режиссера. Она закончила ВГИК и вернулась на родину с твердым намерением создавать фильмы столь же поэтичные, как отцовские. Фильмография Елизаветы Кимигаровой не слишком обширна. За 10 лет работы на таджик-фильме ей удалось снять всего 4 картины. Одна из них, документальная, посвящена народной артистке Таджикской республики, балерине Малике Сабировой. Вторая и третья – фильмы-балеты, созданные по мотивам стихотворения Омара Хайяма и Мирзо Бедиля. А четвертая – детская сказка «Приключения маленького Мука» по книге немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Фильм, снятый в редком для советского кинематографа жанре восточного сказания, запомнился маленьким зрителям яркими костюмами героев и необычным колоритом. А взрослые обратили внимание на музыкальную часть киноленты. Приглашенные к сотрудничеству композитор Марк Минков и поэт Юрий Энтин написали специально для маленького Мука около десятка песен. Озвучили произведения такие яркие исполнители, как Олег Анофриев, Альберт Асадулин, Геннадий Трофимов. Самой удачной критики назвали песню «Дорогою добра». Ее спели дуэтом Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. Произведение пришлось по сердцу и режиссеру. Оно как будто стало воплощением юношеских стремлений Елизаветы Кимигаровой рассказать с экрана о любви, побеждающей все сомнения, соблазны и скорби.

0: забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
1: Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра.

пират и прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.

прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших».
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Что такое детская вера? Кто-то думает, что это о детской Библии с картинками. Но мне видится иначе. Вот вам моя история. Не совсем детская. Я поссорилась с подругой. Поссорилась и помирилась. Все бывает. Однако надо же поворчать и посетовать на жизнь. Мы ведь всегда правы. Не то что некоторые. Так вышло, что наши сыновья дружат. И в один прекрасный день моему сокровищу, ну, просто очень захотелось пообщаться с подружкиным ребенком. Как же мне этого не хотелось. Как я старалась избегать встреч с ничего не подозревающей подругой. И меня прорвало. Да не хочу я ее вообще видеть. Не хочу. Реакция сына была на удивление взрослой. «Мама, а ты просто верь, что она хорошая. Она и будет хорошей». Вот это да! Подумать только. У меня дома растет маленький мудрец. Ведь верит. Верит в то, что говорит, по глазам видно. Я согласилась дать детям поиграть вместе. Ради этого встретиться с виновницей моих душевных терзаний. Пришли на детскую площадку. Я позвонила. Очень надеялась, что она не возьмет трубку. Но в голове пронеслось. А воспринимай догадку сына как некий вызов. Как сейчас говорят, челлендж. Вдруг сработает. Ты же веришь в чудеса? Думай так. Она хорошая. Да, именно она хорошая. Трубку подруга взяла. И как-то на автомате я пригласила ее погулять. Согласилась. Жду. Челлендж есть челлендж. Вдали показалась знакомая фигура. Как хорошо, что я не имею привычки думать вслух, потому что я кипела. «Привет, дорогая!» – улыбнулась при встрече подруга. «Это твоему сынуле, смотри, классная футболка. Сами рисунок придумали. Кажется, ему подойдет. У меня ступор. Нет, у меня камень с плеч. 3 тонны, не меньше. Мне легко и даже весело. Спасибо, солнышко». «Спасибо. И я действительно не ожидала такого сама от себя. Все то время, пока мы с сыном ждали ее на площадке, я живо представляла, как меня разнесет от гнева. А внезапно оказалось, что от моей обиды не осталось и следа. Я просто увидела ее, ту самую Бяку, действительно хорошей, доброй и родной. Ничего и говорить не стала. Зачем посвящать человека в свои никому теперь уже ненужные переживания?» Хорошо помню, что никакого повода для подарка тогда не было. Подруга просто всегда была хорошей. А раньше я не догадалась в это поверить. А дети? Дети бывают наилучшими учителями веры для своих родителей. Теперь я учусь вере у сына. «Будьте как дети», — сказал Спаситель. Та ситуация дала мне возможность прожить эти слова.
0: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

и красу. Я говорил, кто-то пел, он смотрел на луну. Он для нас был Божий сын, Божий друг, Божий брат. А теперь наблюдает, как летаем мы в облаках.

Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения – один из 12 самых важных праздников Православной Церкви. Глубинное

перестал быть освободителем одного Израиля. Он показал, что пришел освободить целый мир. Кроме того, в преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение к этому нетварному божественному свету, то есть обожение человеческой природы. В храмах сегодня звучит песнопение «Кандак» праздника преображения. «На горе преобразился ты, и насколько могли вместить ученики твои, они славу твою, Христе Боже, созерцали, чтобы, когда тебя увидят распинаемым, уразумели, что твое страдание добровольное, и миру возвестили, что ты воистину отчее сияние».

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1856 году в журнале «Морской сборник» вышла статья знаменитого врача Николая Ивановича Пирогова, которая называлась «Вопросы жизни». Те, кто ждал от доктора очередной публикации на медицинскую тематику, оказались удивлены. Он посвятил свою статью проблемам образования. Это был одновременно философский трактат, духовное руководство и социологическое исследование. Прочитав «Вопросы жизни», друг Пирогова, знаменитый русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, написал: «Он пробудил спавшую у нас доселе педагогическую мысль». Государство в то время переживало кризис системы образования. Заложенная еще во времена Екатерины II, к середине XIX века она во многом изжила себя. Так, например, образование в России по-прежнему оставалось сословным. То есть детям из купеческих семей путь лежал исключительно в купцы. Дети священников шли в семинарию. Дворяне традиционно делали военную или управленческую карьеру. Ну а крестьяне и вовсе часто оставались неграмотными. Такое положение дел искренне огорчало Николая Ивановича Пирогова. В нем он видел не только социальную несправедливость, но и препятствие для развития страны. В статье «Вопросы жизни» он писал: «Кто дал право властвовать самоуправно над благими дарами Творца, которыми он снабдил детей? Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку. Дайте ему время, и у вас будут и предприниматели».

писатели и солдаты, и моряки, и юристы, а главное, у вас будут люди. Как подчеркивал историк отечественной педагогики Архип Алексеевич Красновский, доктор Пирогов одним из первых обратил внимание на необходимость свободы самоопределения, которую может дать общее образование. Другими словами, прежде чем сделать из ребенка купца или военного, из него нужно сделать человека, внушить ему нравственные, духовные ценности, дать общее развитие. Эти своевременные мысли нашли большой отклик не только у педагогической общественности, но и во властных кругах. Статью Пирогова прочел император Александр II. В 1856 году он приступил к подготовке серьезной образовательной реформы, в которой ясно слышались отголоски педагогических идей доктора. 14 июня 1864 года было утверждено положение о начальных народных училищах. В них стали принимать детей всех сословий. На государственном уровне была сформулирована и цель общеобразовательной программы «Совсем по Пирогову». Утверждение религиозных и нравственных понятий и распространение первоначальных полезных знаний. Был утвержден устав гимназий и прогимназий. Они разделялись на классические и реальные, то есть на гуманитарные и технические. Доступ в них открывался для представителей всех сословий. Годом ранее, в 1863-м, изменения прошли в сфере высшего образования. Появился новый университетский устав. Теперь поступить в университет мог каждый, кто успешно окончил гимназический курс. Таким образом, образование действительно становилось общим и народным. Эти важные перемены вошли в историю как образовательные реформы императора Александра II. Но именно доктор Николай Иванович Пирогов заложил в них те глубинные основы, на фундаменте которых вот уже полтора столетия держится отечественная школа.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И поднявшись стих, поет Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
1: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так: «Преображается не то, чего Он, то есть Христос, не принимал на Себя, и не то, во что Он не изменялся, а то, что Он делал явным для Своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, Он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо Он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному». Иными словами, Христос явил Себя в преображении таким, каким Он был, но для того, чтобы апостолы смогли Его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении, Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий. Но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Новичкам, впервые совершающим восхождение по склону отвесной горы, не рекомендовано смотреть вниз по причине слабости их вестибулярного аппарата. Иной, почувствовав головокружение и поддавшись панике, может потерять самообладание и совершить непоправимые действия, опасные для него самого и окружающих, особенно если человек идет в связке. Так и нам, ученикам Христовым, заповедано не оглядываться назад, не опускать духовный взор вниз на оставленную нами греховную жизнь, что чревато обуреванием демоническими помыслами и даже кораблекрушением в вере по действию князя тьмы, привыкшему смущать неопытных своими кознями.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Преображение Господне. Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, произошедшее незадолго до Христова воскресения. Праздник установлен в память преображения Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии написали три евангелиста – Матфей, Лука и Марк. Рассказывает благочинный и ключарь архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
3: В тот день Господь Иисус Христос, взяв с собой трех апостолов Петра, Иоанна и Иакова, поднялся на высокую гору для того, чтобы помолиться. И когда он молился, апостолы из-за усталости задремали. И внезапно, пробудившись, увидели Спасителя, просиявшего. Одежды его стали белы, как снег, и внезапно предстали ему два ветхозаветных пророка, Моисей и Илия, которые беседовали с ним о грядущем страдании в Иерусалиме. Апостолов объяла несказанная радость, и тогда апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, сотворим три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». И в это время осенил всех свет сошедшего облака, из которого раздался голос: «Сие Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Апостолы от страха склонились, опустили ниц взор, и когда вновь поднялись, уже никого не было, кроме Спасителя, который с ними спустился с горы. Церковные песнопения объясняют смысл этого события. В них говорится о том, что Господь тогда показал ученикам свою славу настолько, насколько они могли вместить, для того, чтобы в день распятия они увидели вольное страдание Господне, а не крушение каких-то их надежд, о чем свидетельствует Писание Евангелиста Луки при явлении воскресшего Господа двум эммаусским путникам. Каждый христианин призван к преображению. В молитве таинства крещения мы просим о том, чтобы Господь вообразился в тех, кто принял новое рождение, крещение, духовное рождение. Образ Божий задан каждому человеку. Задача человека – раскрыть этот образ, стремиться к богоподобию через очищение своей души, через стяжание Духа Святаго. И в этом направлении мы должны ориентироваться на пример святых. Есть отдельный чин преподобных, то есть тех, кто достиг наибольшего подобия Божия. Вот если человек стремится исполнить заповедь любви к Богу всем сердцем, всем помышлением, то он и способен воплотить в своей жизни образ Божий в делах, в поступках, в мыслях. Святая Церковь содействует через таинство каждому христианину в достижении этой цели.
2: Преображение Господне – праздник непереходящий, то есть его дата всегда выпадает на одно и то же число – 19 августа. Он всегда бывает в дни Успенского поста. Церковный устав разрешает в этот день есть рыбу. Праздник также называют «яблочным спасом». Народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря празднеств. В день Преображения Господня греки благословляли виноград, который поспевал к этому времени. На Руси же тогда не было такого изобилия фруктов, поэтому виноград заменили яблоками, которые в нашей стране как раз поспевали к празднику Преображения Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает телеведущая Елена Жосул.
1: Мне бы хотелось рассказать про Наталью Москвитину. Она моя подруга и руководитель антиабортного движения благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Наташа сама мама четверых детей. Но для меня это человек, который в ежедневном фактически режиме, дистанционно, онлайн впечатляет своим собственным опытом и включенностью в то дело заботы о жизнях еще не родившихся детей, которым она занимается. Я подписана на Наташин аккаунт в одной из социальных сетей, и для меня это удивительный пример того, как посредством современных информационных технологий можно спасать человеческие жизни. Каждый день Наташа публикует отчеты о своей переписке своей личной, либо девушек-добровольцев, которые помогают ей этот фонд вести, его организовывать, переписки с женщинами, которых им удается отговорить от аборта. И когда ты в условиях современной социальной сети, где, как правило, много развлекательной информации, информации, направленной на какой-то отдых, релакс, ты вдруг обнаруживаешь такого рода посты и сообщения, ты видишь вот в реальности происходящий процесс принятия судьбоносных решений, которые делают незнакомые люди благодаря доброй воле, инициативе, настойчивости и сердечной любви группы женщин, объединенных общим желанием помочь другим женщинам стать мамами и сохранить жизнь собственному ребенку, это очень впечатляет, завораживает, захватывает. И для меня это удивительный подвиг того, как современная, молодая, красивая, модная, хрупкая женщина умудряется стать ангелом-хранителем и примером для спасения, подвига и самопожертвования большого количества тех молодых женщин, которые сегодня в такой помощи нуждаются.
2: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник преображения в народе еще называют яблочным спасом. Одна из давних традиций, связанная с этим днем, освящение плодов нового урожая. Это не только благочестивый обычай, но и глубокое по смыслу событие. Природа была сотворена для того, чтобы создавать человеку все условия для его блаженства, питать и радовать его. Но из-за проступка человека, из-за грехопадения, была нарушена чистота всего живого. Церковь своим благословением снимает эту печать проклятия. Она придает еде новый смысл, освящает тело и молит, чтобы Господь также освятил душу, чтобы Он сохранил людей, их мир и быт в покое и радости. Поэтому в праздник преображения Церковь вспоминает и о преображении природы. Она освящает плоды нового урожая и благословляет труды земледельцев. В Средиземноморье традиционно в этот день освящали новый урожай винограда. В нашей местности принято освящать яблоки. Издавна на Руси в этот день раздавали бедным фрукты и овощи нового урожая. На богослужении в праздник преображения мы молимся: «Боже, Спаситель наш, благоволивший виноградом на речь единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и через Него плод бессмертия нам даровавший, сам и ныне сей виноградный плод благослови, и нас, рабов Твоих, вкушающих от Него, причастниками истинного винограда соделай, в безопасности жизнь нашу сохрани, и мир нам всегда подавай».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

На рубеже 19-20 веков, в эпоху, когда в России творили Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин и другие композиторы, их современник Анатолий Лядов рядом с ними находится как бы в тени. Музыка этого талантливого человека известна гораздо меньше, но, возможно, только потому, что центральным жанром своего творчества Лядов выбрал не грандиозные симфонии или оперы, а скромную миниатюру. Композитор в шутку говорил, что не выносит больше 5 минут музыки. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им пьесы и потом записывал сочиненное набело, почти без помарок. В конце 1890-х годов Лядов обратился к народным песням. Музыкант усердно изучал материалы фольклорных экспедиций Русского географического общества, а затем делал переложения старинных напевов для голоса и фортепиано, хора или оркестра. В 1905 году композитор написал целую оркестровую сюиту, то есть цикл, под названием «8 русских народных песен». Эти песни – эпические, лирические, плясовые, обрядовые, хороводные – изображают разные грани внутреннего мира русского человека. Цикл начинается с пьесы «Духовный стих». Так называется жанр, представляющий собой песню на христианский сюжет. В древности духовные стихи пели калики-перехожие, то есть нищие странники. Многие века эти напевы передавались из уст в уста. Лядов бережно сохранил оригинальность древнего песнопения, его архаику и степенное мелодическое движение. Духовный стих из цикла «8 русских народных песен для оркестра» Анатолия Лядова прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших?»
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид. И кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался. Но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Сурняева, журналист, телеведущая.
0: Частное мнение.
2: Существует множество историй о том, насколько близок Господь, как Он нас слышит, как умеет утешить, вразумить, порадовать. Одну такую историю я прочитала где-то в соцсетях накануне праздника Преображения Господня. Героиня рассказывала о том, как однажды на Преображение оказалась в храме без яблок. Женщина ярко описывала свои чувства. Ей было очень грустно от того, что она оказалась непричастной к праздничной традиции освящения плодов. Все остальные участники божественной литургии радостно протягивали свои пакетики, корзиночки с яблоками и виноградом священнику, который щедро кропил яркие плоды святой водой. Выходя из храма, женщина увидела на полу яблоко. Его подняла какая-то старушка и громко спросила: «Чье яблоко?» «Мое», — подумала про себя героиня истории и молча протянула руку. Через мгновение сочное красивое яблоко с каплями воды было у нее в ладони. Как же близок Господь! Как же Он знает и понимает нас и находит каждому свое утешение! Делилась своей радостью автор той статьи. «Сама я с уважением, хоть и достаточно спокойно, отношусь к красивым, благочестивым традициям нашей церкви, к освящению пасхальной снеди, меда, яблок. В моей семье эти традиции всегда соблюдаются. Они помогают сделать переживание праздничных событий более яркими. Я понимала чувства героини и радовалась за нее. Правда, где-то в глубине души пробежала мысль, что сама я вряд ли бы так расстраивалась в подобной ситуации. И вот наступил праздник Преображения Господня. Я, конечно, пришла на праздничное богослужение, но в силу обстоятельств оказалась там без яблок. Ничего страшного, решила я. Это вовсе не обязательно. Идет литургия, а я не могу сосредоточиться. Мой взгляд все время натыкается на пакетики и корзиночки с яблоками. Это был деревенский храм, всюду дачи, сады, яблок, море. И стало мне грустно. Я таки расстроилась. Не хватало полноты праздника. Тут же вспомнила ту женщину и улыбнулась. «Господи, прости, Ты сегодня явил свою силу, а я вот такая немощная. Мне без яблок, оказывается, и праздник не праздник. Утешь и меня», — мысленно попросила я. Литургия подошла к концу. Священник радостно окропил святой водой фрукты. Все улыбались, поздравляли друг друга. Корзинки с плодами разобрали. Храм почти опустел. Но ни одно яблочко на пол для меня не упало. Я пошла к выходу. И уже там, когда я стояла у дверей, мимо прошла пожилая женщина с корзиночкой румяных яблок. Она быстро посмотрела на мои пустые руки, остановилась и спросила с улыбкой: «А вы без яблочек? Вот, возьмите, пожалуйста». У меня в ладонях оказалось красивое крупное яблоко с каплями святой воды. Я готова была расцеловать эту женщину. Взяла с благодарностью яблочко и пошла домой. Всю дорогу я вдыхала его аромат и благодарила Господа, который снова и снова щедро дарит нам свою любовь и утешает каждого.
0: Частное мнение.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. Разговор пойдет об истории и значении праздника Преображения Господня. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна раскрывается тема веры и доверия Богу.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: окошком месяц, под окошком ветер.
1: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Одно из чудесных событий земного пути Спасителя – это преображение Господне. В этот день Христос дал прикоснуться трем своим близким ученикам к Царству Божию. Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. В этот день апостолам явилась вся Пресвятая Троица. На горе Фавор, куда Христос привел апостолов, Он открылся им как Бог-Сын, излучающий свет. Гору накрыло белое сияющее облако Духа Святого. И раздался голос Бога Отца, произнесший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолам было заповедано скрывать увиденное. Но после Вознесения Христова они рассказали о тайне преображения. В сущности, оно продемонстрировало естественный финал развития личности верующего. Вера – это еще и дерзкое стремление к личной святости.

и вместе с ними Фаворской горы достигнем, чтобы увидеть с ними славу Бога нашего и услышать глас, тот, что свыше они услышали, и провозгласили об отчем сиянии».

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Летом 1812 года войска наполеоновской Франции вторглись в пределы Российской империи. Началась Отечественная война. Первый ее месяц стал для русских воинов тяжелым испытанием. Армия отступала. Среди солдат царило напряженное ожидание. Порой они возмущались, в точности, как в знаменитой поэме Лермонтова «Бородино». «Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки?» И со своими сомнениями и тяжелыми думами шли за утешением к полковым священникам. Одним из таких священников был протоиерей Василий Васильковский. Он служил в 19-м егерском полку. В июле 1812-го в составе 1-й русской армии под командованием генерала Барклая де Толли полк отступал к Витебску. Отступление было тяжелым. Участник тех событий офицер Николай Митаревский вспоминал: «Шли день и ночь, несмотря ни на дождь, ни на грязь. Варили есть, когда случится». Наравне с солдатами все тяготы этого изнурительного марша испытал и 34-летний отец Василий. Он сам едва не падал от усталости, но находил в себе силы поддерживать и ободрять воинов молитвой, благословением, пастырским утешением. Полк остановился близ деревни Островна, в 30 верстах от Витебска. Но не для того, чтобы отдохнуть. 15 июля 1812 года под Витебском русские войска вступили в бой с наполеоновскими солдатами. Ранним утром отец Василий отслужил литургию и окропил святой водой боевые знамена. А когда звук горна возвестил о начале сражения, вместе со всеми ринулся в бой. Вместо оружия в руках у священника был большой серебряный крест. Он ярко сверкал на солнце, когда отец Василий осенял им идущих в атаку русских воинов. Батюшка склонялся над ранеными и под грохот снарядов принимал исповедь умирающих. То тут, то там, в самой гуще боя мелькала его черная ряса. Вокруг отца Василия свистели пули. Над головой пролетали пушечные ядра. Одно из них упало совсем рядом со священником. В лицо ударили острые осколки раздробленных камней. Кровь заливала глаза. Но отец Василий не опустил крест. «Вперед, братцы!» – успел он крикнуть. И в следующую секунду ощутил сильный удар в грудь. Вражеская пуля попала в наперстный крест и застряла в кипарисовом дереве, из которого он был сделан. Священник остался жив, но получил контузию и серьезное ранение. Солдаты вынесли отца Василия с поля боя. Спустя месяц с небольшим после битвы под Витебском состоялось Бородинское сражение. Оно длилось 12 часов. И все это время священник Василий Васильковский провел на переднем крае. Сквозь шум сражения солдаты слышали его громкий голос. «Не пощадим живота за Отечество! С Богом!» – призывал батюшка. И русские воины бесстрашно шли в бой. В самой гуще боя находился отец Василий.

0: и во время другого масштабного сражения Отечественной войны 1812 года – битвы под Малоярославцем. Снова, с высоко поднятым крестом, он своим примером вселял в сердца солдат отвагу. В этой битве отец Василий получил еще одно тяжелое ранение. Пуля попала ему в голову. Докторам чудом удалось спасти батюшке жизнь. О подвиге полкового священника императору сообщил сам фельдмаршал Кутузов. Полководец просил Александра I отметить героические заслуги полкового пастыря. Царь высочайшим указом наградил протоиерея Василия Васильковского орденом святого мученика и победоносца Георгия 4-й степени. Отец Василий вместе со своим полком дошел почти до самого Парижа. До победоносного входа русских войск в столицу Франции он не дожил буквально несколько месяцев. В одном из сражений батюшка был смертельно ранен. Он, как всегда, шел впереди. Ему было всего 35 лет. Долгое время после окончания войны в Петербурге, в Мироньевской церкви 19-го егерского полка, хранился тот самый кипарисовый крест отца Василия, который под Витебском остановил вражескую пулю. Увы, храм не сохранился до наших дней. Зато в 2014 году в Малоярославце был установлен памятник героическому священнику.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.
3: В общем-то, я не могу себя назвать каким-то активным паломником и, наверное, хотел бы и так в некотором пассивном варианте планирую, тем более, что семья, дети, которых необходимо акцент уделять, ну, особое внимание их такому духовно-нравственному становлению, и поэтому, ощущая ответственность, хочется посетить святые места, о коих в Центральной России огромное количество. Но бывали случаи с моими родственниками, близкими. Моя бабушка, которой я, в общем-то, обязан воцерковлением, как-то собралась, это были, наверное, самое начало нулевых годов, ехать в Киево-Печерскую лавру в составе паломнической группы. И прямо вот в преддверии, буквально накануне, за 2 дня до мероприятия, очень сильно расхворалась. Ну, возраст, особенности, а тут, ну, прям вот какая-то такая была прям немощь. И себя пересилив, в то же время она вот как бы и приняв вот эту проблему со здоровьем как некоторое искушение, она пересилила и, в общем-то, поехала в поездку. Но она во многом там, наверное, даже как бы изменила ее последующую жизнь. Мой одноклассник в эту же паломническую поездку поехал, и там после нее пришло ему решение стать священником. Я человек, который, наверное, лишен каких-то острых духовных переживаний. Я не скажу, что по поводу этого я страдаю, но по-хорошему завидую тем своим знакомым, которые подсказывают про обстоятельства своей жизни с точки зрения таких, казалось бы, ну, прям очевидных чудес. Когда обстоятельства все должны были сложиться иначе, но фактически складывались чудесным образом, и как бы люди через это видели тот самый промысел Божий.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И поднявши стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
1: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христова воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так: «Преображается не то, чего Он, то есть Христос, не принимал на Себя, и не то, во что Он не изменялся, а то, что Он делал явным для Своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, Он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо Он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному». Иными словами, Христос явил Себя в преображении таким, каким Он был, но для того, чтобы апостолы смогли Его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении, Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий. Но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. Многие из нас помнят лермонтовское стихотворение «О сосне и пальме», которое мы учили в школе. Это художественное переложение или перевод произведения немецкого поэта Генриха Гейне, который называется «Ein Fichtenbaum», то есть «сосна» или «ель». Здесь есть нюанс. В немецком оригинале артикль «ein» означает, что ель мужского рода. Поэтому произведение воспринимается как романтический сюжет о любви северного дерева и южной пальмы. А в стихотворении Михаила Лермонтова упоминается «сосна», то есть существительное женского рода. Намеренно ли поэт изменил суть стихотворения? Мы не знаем. Но есть повод поговорить о том, все ли можно перевести с одного языка на другой без потери смысла. Один из нюансов работы переводчика – идиомы, то есть устойчивые выражения, понятные носителям языка. Это пословицы, фразеологизмы, крылатые слова и так далее. Здесь трудность перевода заключается в том, что идиомы содержат переносные смыслы или понятия, которые имеют исторические корни. Вот, например, известное выражение «шиворот на выворот», то есть наоборот, наизнанку. По мнению лингвистов, до 17 века словом «шиворот» называли «расшитый воротник» – признак знатного человека. По приказу царя в качестве наказания бояр заставляли носить вывернутую наизнанку одежду с таким вот воротником. Но и не зная этих подробностей, мы чувствуем связь этого слова с воротом и с поворотом, чувствуем игру слов, которая при переводе может потеряться. Или еще одно явление – говорящие фамилии в литературе, раскрывающие характер персонажа. Не всегда можно передать в переводе смысловые тонкости и намеки. Например, фамилия героя комедии Гоголя Клестакова перекликается и со словом «хлыст», и «схлестать», а концовка фамилии «таков» напоминает фразу «был таков», что, собственно, и происходит по сюжету пьесы. И та же трудность возникает при переложении поэзии на другие языки. Как перевести на другой язык яркое словотворчество и ритмику Маяковского, ясность и легкость пушкинского слога? Что ж, не все будет переведено точно, и не все смыслы поймет читатель. Однако даже часть другой культуры обогатит кругозор и знания о мире. Кстати, стихотворение Генриха Гейне все же смог довольно точно перевести поэт Федор Тютчев. «На севере мрачном, на дикой скале, кедр одинокий под снегом белеет. И сладко заснул он в инистой мгле, и сон его вьюга лелеет. Про юную пальму все снится ему, что в дальних пределах Востока, под пламенным небом, на знойном холму, стоит и цветет одиноко». С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Еще со школьных лет мне запомнился пронзительный рассказ Антона Чехова «Ванька». В нем автор делится с читателями содержанием письма мальчика-сироты к дедушке. Ребенок наивно просит спасти его от непосильной работы и людской жестокости. Невозможно читать эти строки без сердечного трепета. Искренность ребенка – вот что трогает. Я вновь вспомнила рассказ Чехова, когда увидела в интернете историю нашего современника – мальчика Вани Сидорова из Волгограда. Его мама Светлана перенесла инсульт. К счастью, женщину удалось спасти, но в ее мозге появилось опасное для жизни образование. Местные врачи говорили, что проблему можно решить с помощью срочной операции, но сами не брали за такой сложный случай, а рекомендовали обратиться в специализированные клиники. Ситуация казалась безвыходной. Денег на лечение у семьи не было. Тогда сын Светланы понял, что только он сможет спасти маму. На листках из школьной тетради 12-летний Ваня написал объявление: «Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и равнодушными. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван». Такие призывы он расклеил по всему городу с надеждой на отклик неравнодушных людей. И однажды его услышали. Благодаря социальным сетям и средствам массовой информации отчаянная просьба шестиклассника разнеслась по всей стране. Как же был счастлив ребенок, когда на нее наконец-то откликнулся врач Кирилл Орлов, опытный нейрохирург из Новосибирска. Ради Вани и его мамы мужчина прервал отпуск и вылетел в Волгоград. Он провел сложнейшую операцию в местной больнице, где находилась Светлана, и спас ей жизнь. Вскоре женщина вернулась домой к сыну Ване. Какой радостью была наполнена их долгожданная встреча. С любовью и благодарностью смотрела Светлана на своего сына. А Ваня просто был счастлив, что они с мамой снова вместе. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие

0: радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение Господне входит в число 12 праздников, то есть 12 самых значимых событий из земной жизни Христа и Богородицы. Его описание содержится в трех Евангелиях. В них говорится, что однажды Христос сказал ученикам, что некоторые из них еще при жизни увидят Царство Божие. Наступил день, когда Спаситель взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору. Внезапно Христос преобразился. Его одежды и лицо стали сияющими, как снег. Явились два ветхозаветных праведника, пророки Илия и Моисей. Они беседовали с Христом о том, что вскоре ему предстоит отойти к Небесному Отцу. Вдруг гору окутало блистающее светлое облако. Апостолы ощутили такую невыразимую радость и счастье, что Петр, не в силах сдержать чувства, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А из облака послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!» Изумленные апостолы пали на землю. Спаситель запретил ученикам говорить об увиденном до Его крестной смерти и воскресения. Он словно готовил их к страданиям и унижениям Голгофы. Ведь многие апостолы видели в Христе в первую очередь вождя и будущего царя, который освободит страну от римского владычества. Спаситель же показал, что, несмотря на божественную природу, он добровольно пошел на крестные муки за все человечество. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника Преображения. «Преобразился ты на горе, Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, насколько это было для них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава тебе!»

0: 1973 году на экраны вышла музыкальная фантастическая комедия «Это веселая планета». В ней прозвучала композиция на музыку Давида Тухманова и стихи Владимира Харитонова «Песня о вечном движении». Ритмичная мелодия, запоминающийся текст и голос Льва Лещенко сразу же сделали ее популярной. Песня подчеркивала главную идею фильма. В постоянной спешке, гонке за прогрессом многим остро чего-то не хватает. Быть может, доброты, умение радоваться простым вещам? По сюжету комедии представители высокоразвитой внеземной цивилизации прилетели на Землю и попали на новогодний карнавал. Там лишенные чувств и эмоций пришельцы узнали, что такое радость, любовь и дружба. Название фильма «Это веселая планета» очень понравилось композитору Давиду Тухманову. В 1974 году он выпустил пластинку, которую так и назвал. В числе 14 композиций в нее, конечно, вошла и песня о вечном движении в исполнении Льва Лещенко.
1: Опять жара, она сменила вьюгу, и солнце раскалилось до бела.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших?»
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: Популярная ныне тема про детские травмы. Конечно, это правда. Травмы, правда, бывают. Но вот одна православная психолог сказала: не надо говорить «травма», надо говорить «задача». В формате задачи решила подумать о своем совсем не безоблачном детстве. Я нечасто видела маму. Воспитывали меня бабушка и дедушка. Одно время родители даже улетели работать на остров Сахалин. Наделали по молодости долгов, обустраивая гнездо. А на Сахалине были большие зарплаты. Но таких любящих бабушку и дедушку еще поискать. Помню все, их колыбельные. Как бабушка часами читала мне книжки. Как дед смастерил мне ширму со створками для театра кукол. Как не разрешалось ему каждый день покупать мне игрушки, только в пятницу. Счастливое мое ожидание пятницы и сияющее лицо деда с игрушкой. Как бабушка помогала мне сделать уроки, чтобы я успела погулять с соседкой Лёлей. Я мечтала иметь собаку Ньюфаундленда. Но папа принес беспородную белую кружку, помесь балонки. Он нашел ее где-то, брошенку. Травма? А потом родители расстались. Я этого тогда даже не поняла. Мама жила со мной и бабушкой. Мы вместе ездили на море. Ведь в ее напряженной работе тоже случался отпуск. С папой у меня были свидания в кафе, прогулки. Мы вместе ходили на выставки, и он так умел рассказать про картины. Такое небольшое замечание о технике, о свете, и сразу картина входила в сердце, становилась понятной. Папа встречал меня с электрички с вечернего отделения журфака. Все это время я знала, что любовь никогда не перестает, что по юности и по горячности они ранили друг друга и разлетелись в разные стороны. Но самое лучшее, как они говорили мне, что у них есть, это я. Когда я стала уже мамой с тремя взрослеющими детьми, мой папа приезжал к нам и привозил портфель со своими стихами. Дети всегда собирались на этот ужин. Я готовила вкусное. Никто не пропускал приезда дедушки. Все бросали все свои дела. Папа доставал папку и начинал читать свежие стихи. Но в процессе начинал себя критиковать, говорить: «А вот тут надо переписать, а это затянуто». В результате мы ничего не получали в полном объеме и начинали хихикать. Папа посвящал мне много стихов. Я плакала иногда о его разлуке с мамой. Я навещала папу еще не очень старого, когда он сгорал от рака, лежал худенький на постели и сиял мне глазами. Мама так растерялась, когда он ушел, звонила мне и говорила: «Ну как нелепо рано ушел твой отец». И через месяц ушла за ним. Ушли друг за другом. А вот еще одна травма. Мама была иногда очень резкой и требовательной. И я никогда не хотела быть на нее похожей. Много позже я поняла, как здорово, что у нее такой боевой характер, как много она помогла мне этим в жизни, как часто могла подставить свое не по-женски крепкое плечо. Помню эпизод, мы гуляем с нашей мелкой собакой ночью с мамой. Я подросток. По улице идет подвыпившая компания. Они приближаются к нам с мамой, и я чувствую, что оттуда исходит опасность. «Сейчас я тебя съем», — вдруг делает в мою сторону выпад один из них. И тут голос мамы, басом. На такой ноте, как помните в мультике у Багиры, когда она защищала Маугли. Не помню точно ее слов, но что-то такое запредельно угрожающее было в этом голосе, что вся компания растворилась в темноте. Странное было время, опасное. Надо было защищать себя и своих птенцов. Видите, сколько травм, если говорить языком поверхностной психологии. А на самом деле у меня было счастливое детство, в котором было море любви, нет, океан. И не надо рассказывать мне про мои детские травмы. Они утонули в этом море любви и благодарности Богу за это море.
0: Частное мнение.
3: Мы Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
4: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера».
5: «Радио Вера».
4: Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня
5: в вашем смартфоне везде и всегда.
4: Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: тяжелый человек.
1: Радио «Вера». Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения – один из 12 самых важных праздников Православной Церкви. Глубинное содержание этого события – это явление Царства Божьего на земле. В Евангелиях рассказывается, как Спаситель взял на гору трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. У учеников открылось иное духовное зрение, и они увидели, как от Христа стал исходить блистающий свет. Апостолы почувствовали невыразимое счастье и радость. Гору окутало облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу. Христос перестал быть освободителем одного Израиля. Он показал, что пришел освободить целый мир. Кроме того, в преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение к этому нетварному божественному свету, то есть обожение человеческой природы. В храмах сегодня звучит песнопение «Кандак» праздника преображения. «На горе преобразился ты, и насколько могли вместить ученики твои, они славу твою, Христе Боже, созерцали, чтобы, когда тебя увидят распинаемым, уразумели, что твое страдание добровольное, и миру возвестили, что ты воистину отчее сияние».

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В конце 19 века в городе Луга Петербургской губернии проживала семья чиновника Виктора Густавовича Лемешевского. Он и его супруга Вера Ивановна, хоть и не обладали большим достатком, однако считали себя людьми богатыми. Не деньгами, а Божьим благословением. Лемешевские воспитывали 9 детей. Одному из них было суждено прославить свою семью. Третий сын Лемешевских, Виктор, стал монахом, епископом Русской Православной Церкви, известным проповедником и церковным историком. Виктор, будущий митрополит Мануил Лемешевский, родился 1 мая 1884 года. Тихий и спокойный ребенок, едва встав на ноги, стал проявлять самостоятельность. Он не требовал к себе постоянного внимания родителей, сам находил себе игры и занятия. Порой по несколько часов мальчика не было слышно, и обеспокоенные отец и мать отправлялись на его поиски. Чаще всего находили в курятнике, играющего с цыплятами. Витя очень любил птиц. Вместе с Верой Ивановной он ухаживал за домашними пернатыми. Специально для сына мать собирала остатки хлеба, и по воскресеньям после посещения храма вместе с семьей Витя кормил голубей на площади. Родители мальчика работали. Виктор Густавович служил в финансовом департаменте. Вера Ивановна – начальницей женской гимназии. Присматривать за детьми им помогала бабушка Софья Николаевна. Митрополит Мануил вспоминал, что между ним и бабушкой была глубокая любовь и привязанность. «Если возникало у меня какое-либо детское горе, я тут же бежал к бабушке и, уткнувшись ей в колени, рассказывал о случившемся. Бабушка гладила меня по голове, горе быстро исчезало, и я радостно возвращался к своим детским забавам», – рассказывал владыка. Когда Вите исполнилось 4 года, в семье случилась большая неприятность. Виктора Густавовича оклеветали, обвинив в растрате казенных денег. Ни в чем не повинный, он попал под арест. Ему грозила тюрьма. Каждый день, пока шел суд, Витя с мамой, братьями и сестрами перед иконой Божьей Матери молился за милого папеньку. И однажды утром услышал в прихожей его голос. Отца оправдали. Настоящий растратчик был найден, с Виктора Густавовича сняли все обвинения и отпустили домой. Отец и мать плакали от радости, обнимали друг друга. Владыка Мануил вспоминал, что с того самого момента укрепился в своей вере в Бога и уповании на небесную помощь. Вскоре Витя еще раз представился случай убедиться в Божьем милосердии. В 1909 году тяжело заболел его младший брат Павел. Он лежал в больнице в страшной горячке, и врачи ничем не могли ему помочь. Однажды вечером, закрывшись в своей комнате, Виктор стал перед иконой и произнес: «Господи, приму монашество, если воздвигнешь от смертного одра моего брата Павла». Утром семья поспешила в больницу, ожидая самого страшного исхода. Но медицинская сестра, встретившая их на пороге палаты, радостно сообщила, что горячка у Павла прошла, температура нормальная. Он выпил 3 молока и просится на прогулку. Виктор понял, свершилось чудо, и его душа загорелась стремлением поскорее исполнить обет, данный Богу. Решимость его окончательно созрела к 26 годам. Он выбрал небольшую обитель под Тверью, Николо-Столпенскую пустынь. И 23 апреля 1910 года, оставив родным прощальные письма, отправился туда в надежде принять монашеский постриг. Своему любимому брату Павлу Виктор писал:

0: сказал: «Будь кроток и ласков с родителями, а я за тебя стану возносить горячие молитвы». Вера Ивановна, пробудившись тем утром, вспомнила, что во сне слышала голос. Он говорил: «В сыне твоем Божье благословение будет для всей семьи». Встав с постели, она нашла письмо от Виктора, полное теплых и ласковых слов. Он каялся, что ушел, не попрощавшись, просил материнского благословения на монашескую жизнь и обещал, что никогда не забудет родной дом. Так и случилось. Спустя 2 года Виктор, уже принявший постриг с именем Мануил, навестил свою семью и всю жизнь поддерживал связь с родными.
1: Семейные истории. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И поднявшись стих, поет Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
1: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так: «Преображается не то, чего Он, то есть Христос, не принимал на Себя, и не то, во что Он не изменялся, а то, что Он делал явным для Своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, Он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо Он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному». Иными словами, Христос явил Себя в преображении таким, каким Он был, но для того, чтобы апостолы смогли Его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении. Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий, но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Владислав Кулыгин.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Спасибо, люди. Утро было раннее, еще даже не совсем рассвело. Я возвращался с первой ночной смены. Шел по пустынным улицам, и в каменных дворовых арках гулким эхом звучали мои шаги. Ни одно окно не светилось. Никто не встретился мне на пути. Было от этого как-то неуютно, даже тревожно. Словно я герой какого-нибудь фантастического фильма и остался один-одинешенек на всей земле. А ведь бывало не раз в переполненном вагоне метро или в очереди к кассе супермаркета мечтал я оказаться где-нибудь на необитаемом острове. Я приближался к дому. На улице светлело. В одном из подъездов запищал домофон, хлопнула дверь. Пожилой мужчина с собакой вышел на утреннюю прогулку. Послышался стук каблуков. Девушка спешила к метро. Парень в спортивной форме бежал трусцой по направлению к парку. И у меня отлегло от сердца и стало радостно на душе. Нет, я не один. Вон сколько людей вокруг. Спасибо, люди, что вы есть.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает исполняющий обязанности настоятеля подворья, патриарха Московского и всея Руси при храме благоверного князя Александра Невского вблизи деревни Староникольская игумен Алипий Животиков.
2: В свое время, когда по долгу службы я служил с отцом Кириллом Павловым, вспоминаю интересный момент. Человек, у которого было удивительное смирение, скромность. Отца Кирилла украшала вся эта скромность. Одно я могу сказать, некоторые говорят, я пойду к старцу какому-то. Вот настоящего старца украшает скромность и смирение. Хочу привести один такой интересный момент, яркий. Когда мы с ним служили в одном храме, я приехал раньше, совершал параскомедию, и приехал отец Кирилл. Первое, что священник обычно делает, когда приезжает в храм, он совершает перед царскими вратами входные молитвы. Ну, а монахи, они обычно в полном облачении, мантия, клубок. И он заходит в алтарь, говорит, ой, я забыл клубок. И вот он хватает первый попавшийся клубок. Ну, первый попавшийся, вообще-то я был один в алтаре, который лежал в кресле, и идет на входные молитвы. Потом он, когда заходит уже в алтарь, прикладывается к престолу и снимает клубок, говорит, ой, а чей это я здесь клубок взял? Говорю, ой, батюшка, это мой. Он, ой, прости, прости. Я говорю, нет, батюшка, это слава Богу. Я говорю, заодно осветили этот клубок. И вдруг он сказал такую фразу, которая на мне надолго запомнилась. Говорит, нет, говорит, это я в нем осветился. Это вот старец, который смиряется. Вот сколько в нем было скромности, смирения. Вот яркий пример, действительно, как вот нужно жить по-монашески. Вот такая вот история.

Вера. Светлое радио. Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения в народе еще называют Яблочным Спасом. Одна из давних традиций, связанная с этим днем, — освящение плодов нового урожая. Это не только благочестивый обычай, но и глубокое по смыслу событие. Природа была сотворена для того, чтобы создавать человеку все условия для его блаженства, питать и радовать его. Но из-за проступка человека, из-за грехопадения, была нарушена чистота всего живого. Церковь своим благословением снимает эту печать проклятия. Она придает еде новый смысл, освящает тело и молит, чтобы Господь также освятил душу, чтобы Он сохранил людей, их мир и быт в покое и радости. Поэтому в праздник Преображения Церковь вспоминает и о преображении природы. Она освящает плоды нового урожая и благословляет труды земледельцев. В Средиземноморье традиционно в этот день освящали новый урожай винограда. В нашей местности принято освящать яблоки. Издавна на Руси в этот день раздавали бедным фрукты и овощи нового урожая. На богослужении в праздник Преображения мы молимся. Боже, Спаситель наш, благоволивший виноградом на речь единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и через Него плод бессмертия нам даровавший, сам и ныне сей виноградный плод благослови, и нас, рабов Твоих, вкушающих от Него, причастниками истинного винограда соделай, в безопасности жизнь нашу сохрани, и мир нам всегда подавай.

0: Истории великих шедевров.
1: На рубеже 19-20 веков в искусстве возникло направление импрессионизм. Художники, музыканты, поэты черпали вдохновение прежде всего в образах природы, пытались передать ее малейшие оттенки, мгновения, детали, проложить связующие нити между окружающим миром и внутренним состоянием человека. Один из приверженцев импрессионизма в музыке – французский композитор Клод Дебюсси, который посвятил звуковым изображениям природы большую часть своего творчества. Пожалуй, самое известное сочинение Дебюсси – фортепианная пьеса «Лунный свет». Эта композиция входит в цикл пьес «Бергамасская сюита». Оба названия появились, очевидно, из стихотворения французского поэта-символиста Поля Верлена «Лунный свет», где есть следующие строки: «У вас душа – изысканный пейзаж, где пляшут маски, вьются бергамаски». Поэт упоминает бергамаску, то есть жизнерадостный, энергичный крестьянский танец, распространенный в XVI-XVII веках в Италии. Нежные переливчатые звуки пьесы передают впечатление от ясной ночи и мягкого серебристого свечения небесных светил. «Лунный свет» из бергамасской сюиты Клода Дебюсси исполнит Мишель Беров. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово – и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших».
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни – не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, друзья. С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Читать псалтыри нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Одно из чудесных событий земного пути Спасителя – это преображение Господне. В этот день Христос дал прикоснуться трем своим близким ученикам к Царству Божию. Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. В этот день апостолам явилась вся Пресвятая Троица. На горе Фавор, куда Христос привел апостолов, Он открылся им, как Бог-Сын, излучающий свет. Гору накрыло белое сияющее облако Духа Святого. И раздался голос Бога Отца, произнесший «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолам было заповедано скрывать увиденное. Но после Вознесения Христова они рассказали о тайне преображения. В сущности, оно продемонстрировало естественный финал развития личности верующего. Вера – это еще и дерзкое стремление к личной святости. Финал трудов покаяния, молитвы, помощи ближнему – это личное преображение человека. Оно невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится и к нашему преображению. В храмах сегодня звучат песнопения праздника преображения. Их слова выражают чувства верующих в этот день. «Преклоняющие к земле душу мою помыслы, воспряньте и поднимитесь на высоту божественного восхождения. Поспешим к Петру и к сынам Зеведеевым, и вместе с ними Фаворской горы достигнем».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Государства Латинской Америки более 400 лет находились под владычеством Испании. Захваченные конкистадорами в 15 веке, они обрели независимость лишь в конце 19 столетия. Однако фактически Европа продолжила эксплуатировать Южную Америку, выкачивать из нее минеральные и сельскохозяйственные ресурсы. Точно так же поступали и Соединенные Штаты. Совсем по-иному складывались на этом фоне отношения Латинской Америки и Российской империи. Еще в правление Петра I в 1711 году некий иностранный купец предложил царю идею организовать военную экспедицию в Новый Свет, Южную Америку, захватить там землю и устроить русскую колонию. Петр на сомнительную авантюру не пошел и категорически отказался таким образом вмешиваться в дела далекой земли. А в 1786 году уже Екатерина II лично принимала в Киеве венесуэльца Франсиско де Миранду, патриота и лидера освободительной борьбы против колонизаторов. Испания тогда выразила Российской империи протест в связи с пребыванием Миранды при царском дворе. Однако Екатерина протест отклонила, а латиноамериканскому гостю присвоила звание полковника русской императорской армии. В письме к сподвижнику императрицы, князю Григорию Потемкину, де Миранда писал, что заказал себе форму Екатеринославского кирасирского полка, чтобы впоследствии увести ее с собой в качестве драгоценного напоминания о России. Еще дальше пошел в 1810 году Александр I. Он издал манифест о разрешении на торговлю с Бразилией. В то время страна была португальской колонией. Уже при императоре Николае I в 1828 году Российская империя признала независимость Бразилии и установила с ней официальные дипломатические отношения. После восшествия на престол императора Александра II сразу несколько латиноамериканских государств обратились к русскому правителю с просьбой о признании. Так, например, 22 марта 1856 года президент Венесуэлы Хосе Тадео Монагас направил Александру письмо, в котором просил открыть взаимные торговые дружественные отношения между странами. В ответном послании император называл Монагаса добрым приятелем и заверял в готовности содействовать всему, что может упрочить приязнь между нашими

0: подданными и Республикой Венесуэла. В 1874 году подобным же образом были установлены дипломатические отношения между Россией и Перу. Во время правления последнего русского императора Николая II Российская империя установила дипломатические связи с Боливией и Кубой. В Петербурге в августе 1913-го открылось кубинское консульство. Интересно, что его секретарем стал знаменитый шахматист Рауль Касабланка. Таким образом, Российская империя на протяжении всего своего существования с уважением относилась к Латинской Америке. Это позволило русскому государству заложить прочный дипломатический фундамент и выстроить дружеские отношения с Южной Америкой на долгие годы вперед. Сегодня в Москве располагаются посольства 14 стран этого континента.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И поднявшись стих, поет Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
1: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так: «Преображается не то, чего Он, то есть Христос, не принимал на Себя, и не то, во что Он не изменялся, а то, что Он делал явным для Своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, Он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо Он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному». Иными словами, Христос явил Себя в преображении таким, каким Он был, но для того, чтобы апостолы смогли Его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении, Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий, но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Новичкам, впервые совершающим восхождение по склону отвесной горы, не рекомендовано смотреть вниз по причине слабости их вестибулярного аппарата. Иной, почувствовав головокружение и поддавшись панике, может потерять самообладание и совершить непоправимые действия, опасные для него самого и окружающих, особенно если человек идет в связке. Так и нам, ученикам Христовым, заповедано не оглядываться назад, не опускать духовный взор вниз на оставленную нами греховную жизнь, что чревато обуреванием демоническими помыслами и даже кораблекрушением в вере по действию князя тьмы, привыкшему смущать неопытных своими кознями.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. Разговор пойдет об истории и значении праздника Преображения Господня. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна раскрывается тема веры и доверия Богу.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эта удивительная история могла бы произойти в любом населенном пункте мира, где ходят автобусы, но она случилась в городе Нью-Йорке. Ее описала от первого лица и опубликовала известная американская писательница Элизабет Гилберт. А я прочитала в интернете и с удовольствием перескажу ее вам. Однажды вечером Элизабет оказалась в нью-йоркском автобусе, который застрял в пробке. Салон был переполнен уставшими и раздраженными пассажирами, на улице шел сильный дождь. В автобусе разгорелась перепалка, несколько мужчин выясняли отношения на повышенных тонах. Лиз Гилберт не уловила причину ссоры. Возможно, дело было в нежелании пассажиров уступить место беременной женщине. Обстановка, по словам рассказчицы, накалялась. Добравшись до 7-й авеню, водитель неожиданно сделал объявление по громкой связи. «Друзья», — обратился он к пассажирам, — «я знаю, что день у всех выдался трудным. Бороться с погодой и пробками я, конечно, не могу, но кое-что сделать в моих силах. Предлагаю каждому выходящему из автобуса воспользоваться передней дверью. Я протяну руку. Когда пойдете мимо, положите в нее ваши заботы и расстройства. Хорошо? Я поеду дальше через Гудзон и скину весь этот груз прямо в реку. Договорились?» «Да он настоящий волшебник», — подумала Элизабет. Многие пассажиры засмеялись, и лица их прояснились. Совсем недавно все притворялись, что не замечают своих попутчиков, а теперь стали заглядывать друг другу в глаза, будто спрашивая: «Он не шутит?» А он говорил серьезно. На остановке водитель просунул руку в окошко для билетов и стал ждать. Люди один за другим выходили через переднюю дверь, делая вид, будто что-то кладут ему в ладонь. Кто-то улыбался, кто-то тихонько всхлипывал, но все дотронулись до его руки. На следующей остановке шофер снова протянул руку выходившим пассажирам. И так было при каждом открытии дверей вплоть до самой реки. Этот рассказ Элизабет Гилберт тронул меня до глубины души. Безымянный водитель автобуса из Нью-Йорка оказался настоящим профессионалом. Видя, что его пассажиры расстроены, он нашел способ им помочь. Необычным поступком, похожим на волшебство, он на самом деле продемонстрировал добросовестное отношение к своей работе. Спасибо ему за это и побольше бы таких водителей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение Господне входит в число 12 праздников, то есть 12 самых значимых событий из земной жизни Христа и Богородицы. Его описание содержится в 3 Евангелиях. В них говорится, что однажды Христос сказал ученикам, что некоторые из них еще при жизни увидят Царство Божие. Наступил день, когда Спаситель взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору. Внезапно Христос преобразился. Его одежды и лицо стали сияющими, как снег. Явились два ветхозаветных праведника, пророки Илия и Моисей. Они беседовали с Христом о том, что вскоре ему предстоит отойти к Небесному Отцу. Вдруг гору окутало блистающее светлое облако. Апостолы ощутили такую невыразимую радость и счастье, что Петр, не в силах сдержать чувства, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А из облака послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!» Изумленные апостолы пали на землю. Спаситель запретил ученикам говорить об увиденном до Его крестной смерти и воскресения. Он словно готовил их к страданиям и унижениям Голгофы. Ведь многие апостолы видели в Христе в первую очередь вождя и будущего царя, который освободит страну от римского владычества. Спаситель же показал, что, несмотря на божественную природу, Он добровольно пошел на крестные муки за все человечество. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника Преображения. «Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько это было для них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!

0: Детский писатель Сергей Козлов создал трогательных и добрых персонажей – ежика и медвежонка. Его мудрые сказки с участием этих героев любят дети и взрослые. В 1980 году одна из них, «Трям, здравствуйте», легла в основу мультипликационного фильма. Именно в нем впервые прозвучала песня, которую подхватили буквально в каждом доме. Родители пели ее детям, дети распевали на утренниках и во дворах, подняв головы к небу, кричали «Облака, белогривые лошадки!». Стихи к песне «Облака» написал сам Сергей Козлов. Автором музыки стал композитор Владимир Шаинский. А исполнила композицию Клара Румянова. Песня уже несколько десятков лет остается символом детства, радости, дружбы и доброты.
1: Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката,

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших».
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ольга Медведева, телевизионный продюсер.
0: Частное мнение.
2: Был вечер субботы. Только что закончилось всеночное бдение. И толпы паломников Оптиной пустыни ринулись на исповедь. Знакомая, с которой мы приехали сюда, бывала в монастыре постоянно и исповедовалась у отца Серафима, к которому посоветовала пойти и мне. Людей было настолько много, что это не походило на очередь. Огромное скопление верующих, среди которых стояла и я. Спустя часа полтора другие очереди начали рассасываться. Храм постепенно пустел. Но толпа возле отца Серафима не уменьшалась, а наоборот прибывала. Периодически подходили новые и новые люди. Видимо, его чада. Вставали впереди, почти сразу же попадали к батюшке и подолгу изливали ему душу, а также выслушивали советы. Ноги ломило, спина затекла. Было очень тяжело. Позади меня стояла девушка, а за ней взрослая женщина, которая, видимо, крепилась из последних сил. Наконец, она не выдержала и начала ворчать вслух. Мол, вон, есть же другие священники. Неужели все эти люди не могут исповедоваться у них? Почему им обязательно нужно сюда? Женщина, недолго думая, обратилась к девушке. Вот вы, например, можете пойти к другому батюшке? Почему именно к отцу Серафиму? Не все ли вам равно, кому идти? Девушка промолчала. Женщина хмыкнула, вздохнула и продолжила ждать своей очереди. Минут через 10 к девушке подошла ее знакомая. По разговору стало понятным, что они трудницы. Подруга сказала, что сестру через час ждут в трапезной для какого-то послушания. Но тут же обозначила, что готова выполнить его сама, если вдруг очередь на исповедь задержится. «Надь, спасибо, не надо», – ответила девушка. Надежда настаивала. «Катюш, не переживай, я все сделаю. Ты ведь так хотела попасть на исповедь именно к отцу Серафиму. Молилась об этом, ждала этого». «Ничего страшного», – ответила Катя. «Если сегодня не получится, то в следующий раз». А у меня в голове крутились мысли о том, как интересно сложилась ситуация. Та женщина озвучила чаяния большинства из нас, здесь стоящих. Каждому хотелось, чтобы очередь поскорее рассосалась. А через Катю Господь показал, как мы бываем несправедливы, считая, что наши ожидания, надежды и потребности важнее, чем у остальных. Мужчина, стоявший в очереди третьим, предложил труднице встать перед ним. И я уверена, что вся очередь в тот момент внутренне с этим согласилась.
0: Частное мнение.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Персона. Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет доктор исторических наук, археолог Николай Макаров.
0: «Парсуна».

Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения – один из 12 самых важных праздников Православной Церкви. Глубинное содержание этого события – это явление Царства Божьего на земле. В Евангелиях рассказывается, как Спаситель взял на гору трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. У учеников открылось иное духовное зрение, и они увидели, как от Христа стал исходить блистающий свет. Апостолы почувствовали невыразимое счастье и радость. Гору окутало облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу. Христос перестал быть освободителем одного Израиля. Он показал, что пришел освободить целый мир. Кроме того, в преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение к этому нетварному божественному свету, то есть обожение человеческой природы. В храмах сегодня звучит песнопение «Кандак» праздника преображения. «На горе преобразился ты, и насколько могли вместить ученики твои, они славу твою, Христе Боже, созерцали, чтобы, когда тебя увидят распинаемым, уразумели, что твое страдание добровольное, и миру возвестили, что ты воистину отчее сияние».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Отображая Божий мир на бумаге, ты прославляешь Творца. Такие слова сказал однажды архимандрит Сергий Савельев своему духовному чаду, живописцу, одному из лучших акварелистов современности, народному художнику России Сергею Николаевичу Андрияке. Творчество его действительно стало подлинным словословием красоте созданного Богом мира. Церкви и монастыри, деревеньки и патриархальные провинциальные городки, леса и степи, поля и луга, просторы родной русской земли. От живых, ярких, дышащих радостей акварели Андрияки веет теплом. Они наполнены тихим, таинственным светом, который словно проливается с полотен на зрителя. Смотришь на эти картины, и на сердце становится легко. Такие отзывы часто можно услышать от посетителей выставок Сергея Андрияки. Художник щедро делился своим даром с людьми. Каждого, кто желал, он с радостью учил видеть пронзительную красоту творения и запечатлевать ее на бумаге. Сергей взял в руки кисти и краски, когда ему исполнилось 6 лет. Рисовать учил мальчика отец, известный советский художник Николай Андрияка. На первых в своей жизни эскизах маленький Сережа запечатлел купола Троицы Сергиевой Лавры. Неподалеку от монастыря жила его бабушка, и Сергей часто у нее гостил. Вместе они ходили в Лавру на богослужение. Древняя обитель, основанная преподобным Сергием Радонежским, будет часто появляться на картинах художника. Андрияков вспоминал, как в начале 80-х годов 20 века, еще студентом Московского Суриковского художественного института, он ехал на электричке в Сергиев Посад. В окне вагона вдалеке вдруг всплыла Лавра, торжественная, словно парящая в воздухе. Не доехав до конечной станции, Сергей вышел из поезда, раскрыл этюдник и стал рисовать. Всюду в окружающем мире живописец видел и чувствовал присутствие Господа. На что ни посмотришь, внутри обнаруживает себя гармония и свет, удивлялся он. Люди, которые близко знали художника, утверждали, что особенный свет исходил и от него самого. Андрияка всю жизнь кому-то помогал. Пройти дорогостоящее лечение, преодолеть материальные трудности. В 1999 году художник открыл школу акварели, где можно было бесплатно освоить азы художественного творчества под руководством самого Сергея Николаевича. Практически все необходимое для того, чтобы ученикам было комфортно работать, он приобретал на собственные средства. Каждый день привозил в школу выпечку, овощи, фрукты для натюрмортов. А после уроков раздавал натуру ученикам. Ребята с аппетитом хрустели сочными яблоками и пили чай с баранками. В 2007 году по инициативе Сергея Андрияки на Арбатско-Покровскую линию московского метро вышел поезд «Акварель». Внутри вагонов были развешаны репродукции картин Сергея Николаевича и его учеников. Как-то раз в студию к художнику пришла женщина и рассказала о том, как поезд Андрияки буквально вернул ее к жизни. Долгое время она пребывала в тяжелом душевном состоянии. Но однажды в метро перед нею вдруг распахнул двери поезд «Акварель». Я так долго ходила подавленная, и вдруг этот свет на картинах. Во мне как будто все перевернулось, с волнением рассказывала женщина-живописцу. В этом был главный секрет и смысл творчества Андрияки – приводить людей к свету. Художник часто говорил ученикам: «Только не отходите от Бога. Отходя от света, мы попадаем туда, где действуют законы тьмы. А это мучительно». Сергей Андрияка регулярно проводил благотворительные выставки и аукционы своих картин.

0: На вырученные средства художник поддерживал Новоспасский монастырь и центральную клиническую больницу святителя Алексия. А в 2012 году открыл в столице высшее художественное учебное заведение – Академию акварели и изящных искусств народного художника Сергея Андриаки. Сергей Николаевич скончался от онкологического заболевания в мае 2024 года. По рассказам родных и близких, последние его дни были очень светлыми. Перед тем, как навсегда покинуть этот мир, художник произнес: «Всех вас люблю». С этими же словами он жил и творил.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.
3: В общем-то, я не могу себя назвать каким-то активным паломником и, наверное, хотел бы и так в некотором пассивном варианте планирую. Тем более, что семья, дети, которых необходимо акцент уделять, ну, особое внимание их такому духовно-нравственному становлению. И поэтому, ощущая ответственность, хочется посетить святые места, коих в Центральной России огромное количество. Но бывали случаи с моими родственниками, близкими. Моя бабушка, которой я, в общем-то, обязан воцерковлением, как-то собралась, это были, наверное, самое начало нулевых годов, ехать в Киево-Печерскую лавру в составе паломнической группы. И прямо вот в преддверии, буквально накануне, за 2 дня до мероприятия, очень сильно расхворалась. Ну, возраст, особенности, а тут, ну, прям вот какая-то такая была прям немощь. И себя пересилив, но в то же время она вот как бы и приняв вот эту проблему со здоровьем как некоторое искушение, она пересилила и, в общем-то, поехала в поездку. Но она во многом там, наверное, даже как бы изменила ее последующую жизнь. Мой одноклассник в эту же паломническую поездку поехал, и там после нее пришло ему решение стать священником. Я человек, который, наверное, лишен каких-то острых духовных переживаний. Я не скажу, что по поводу этого я страдаю, но по-хорошему завидую тем своим знакомым, которые рассказывают про обстоятельства своей жизни с точки зрения таких, казалось бы, ну, прям очевидных чудес, когда обстоятельства все должны были сложиться иначе, но фактически складывались чудесным образом, и как бы люди через это видели тот самый промысел Божий.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, углический феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
2: «И поднявши стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата Его».
3: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, и с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
2: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
1: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так: «Преображается не то, чего Он, то есть Христос, не принимал на Себя, и не то, во что Он не изменялся, а то, что Он делал явным для Своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, Он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо Он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце». Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному. Иными словами, Христос явил Себя в преображении таким, каким Он был, но для того, чтобы апостолы смогли Его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении, Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий. Но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Если мы посмотрим на древние рукописи, то увидим, что перенос слова происходил спонтанно. Когда заканчивалось место, писцы просто оставляли любую часть текста на одной строке и продолжали писать на следующей. В одном из рукописных служебников XIV века, книги, содержащей тексты церковных служб, все слова написаны без пробелов и переносов, что и было свойственно тому времени. Через 300 лет, в XVII веке, появились специальные знаки для обозначения переноса. Ставили их внизу строки. В книге «Грамматика Словенска» филолога и просветителя Лаврентия Зизания 1596 года есть глава «О точках». В ней автор предложил несколько знаков, среди которых и маленькая точка-черточка, которую он назвал «Соединительная». Данная точка-черточка и служила знаком переноса части слова с одной строки на другую. В других старинных письменностях, как латинских, так и кириллических, встречались и иные формы этого знака. Черта, правый край которой загнут вверх. Наклонная косая черта, а также знак, состоящий из двух наклонных черточек. Четкие правила деления слов при переносе появились в России в XIX веке. Их разработал и объяснил лингвист Яков Грот в виде 17 правил. Например, именно он утвердил, что если в слове встречаются удвоенные согласные, то одна буква оставляется, а другая переносится. Например, «колон» – «на», «промышлен» – «ный». Это была довольно сложная система. Реформа орфографии 1917-1918 годов упростила ее и свела к правилам переноса по слогам и по границам морфем, то есть частей слов. Из школьной программы мы помним, что нельзя оставлять одну букву на строке или переносить мягкие и твердые знаки, что необходимо учитывать деление на приставку, корень и другие части слова. Зачем же нужен знак переноса? Разве не все равно, как мы поделим слово, чтобы продолжить текст на другой строке? Работники типографии, дизайнеры, редакторы утверждают, что знак переноса несет эстетическую функцию, оформляет строчки на странице, способствует комфортному чтению, помогая читателю понять логику текста. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Преображение Господне. Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, произошедшее незадолго до Христова воскресения. Праздник установлен в память преображения Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии написали три евангелиста – Матфей, Лука и Марк. Рассказывает благочинный и ключарь архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
3: В тот день Господь Иисус Христос, взяв с собой трех апостолов Петра, Иоанна и Иакова, поднялся на высокую гору для того, чтобы помолиться. И когда он молился, апостолы из-за усталости задремали. И внезапно, пробудившись, увидели Спасителя, просиявшего. Одежды его стали белы, как снег, и внезапно предстали ему два ветхозаветных пророка, Моисей и Илья, которые беседовали с ним о грядущем страдании в Иерусалиме. Апостолов объяла несказанная радость, и тогда апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, сотворим три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илье». И в это время осенил всех свет сошедшего облака, из которого раздался голос: «Сей Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Апостолы от страха склонились, опустили ниц взор, и когда вновь поднялись, уже никого не было, кроме Спасителя, который с ними спустился с горы. Церковные песнопения объясняют смысл этого события. В них говорится о том, что Господь тогда показал ученикам свою славу настолько, насколько они могли вместить, для того, чтобы в день распятия они увидели вольное страдание Господне, а не крушение каких-то их надежд, о чем свидетельствует Писание Евангелиста Луки при явлении воскресшего Господа двум эммаусским путникам. Каждый христианин призван к преображению. В молитве таинства крещения мы просим о том, чтобы Господь вообразился в тех, кто принял новое рождение, крещение, духовное рождение. Образ Божий задан каждому человеку. Задача человека – раскрыть этот образ, стремиться к богоподобию через очищение своей души, через стяжание Духа Святаго. И в этом направлении мы должны ориентироваться на пример святых. Есть отдельный чин преподобных, то есть тех, кто достиг наибольшего подобия Божьего. Вот если человек стремится исполнить заповедь любви к Богу всем сердцем, всем помышлением, то он и способен воплотить в своей жизни образ Божий в делах, в поступках, в мыслях. Святая Церковь содействует через таинство каждому христианину в достижении этой цели.
2: Преображение Господне – праздник непереходящий, то есть его дата всегда выпадает на одно и то же число – 19 августа. Он всегда бывает в дни Успенского поста. Церковный устав разрешает в этот день есть рыбу. Праздник также называют яблочным спасом. Народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря празднеств. В день Преображения Господня греки благословляли виноград, который поспевал к этому времени. На Руси же тогда не было такого изобилия фруктов, поэтому виноград заменили яблоками, которые в нашей стране как раз поспевали к празднику Преображения Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. –

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает сестра милосердия Надежда Владимирова.
2: Есть у меня замечательная подруга, и зовут ее Елена. При первом знакомстве с ней меня поразила ее способность притягивать своей теплотой и любовью к себе людей. Елена – сестра милосердия. Множество раз она помогала окружающим. Однажды в поле ее зрения попал пожилой мужчина, который страдал от рака последней степени. Когда она с ним познакомилась, врачи давали ему буквально пару месяцев жизни. При этом он жил с сестрой на ее пенсию. А учитывая, какие сейчас цены, да и коммунальные расходы никто не отменял, жили они буквально впроголодь. Мужчина сильно мучился от боли. А чтобы сделать укол в поликлинике, нужно было такси, так как он очень трудно передвигался. Моя подруга не из тех, кто проходит мимо, увидев чужую беду. Она начала помогать сама, а потом создала группу в WhatsApp «Волонтеры-доброходы». Нашлись люди, желающие оказать адресную помощь. Добровольные помощники закупали и отвозили старикам продукты, помогли с оформлением пенсии. Чтобы прочувствовать ситуацию в полной мере, необходимо видеть глаза человека, когда мы с Еленой отдавали ему пакеты с едой, а Леночка прям в руки отдавала мороженое, специально, чтобы оно не растаяло, побыстрее. И вот пару месяцев прошло, человек умирает. Может, кто-то подумает, ну и надо было ради этих двух месяцев так утруждаться. А Лене такая мысль в голову даже не пришла. Она была рада, что дедушка хотя бы перед смертью пожил по-человечески. С верой в добрых людей, а не с мыслями о том, что никому не нужен.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения в народе еще называют Яблочным Спасом. Одна из давних традиций, связанная с этим днем – освящение плодов нового урожая. Это не только благочестивый обычай, но и глубокое по смыслу событие. Природа была сотворена для того, чтобы создавать человеку все условия для его блаженства, питать и радовать его. Но из-за проступка человека, из-за грехопадения, была нарушена чистота всего живого. Церковь своим благословением снимает эту печать проклятия. Она придает еде новый смысл, освящает тело и молит, чтобы Господь также освятил душу, чтобы Он сохранил людей, их мир и быт в покое и радости. Поэтому в праздник Преображения Церковь вспоминает и о преображении природы. Она освящает плоды нового урожая и благословляет труды земледельцев. В Средиземноморье традиционно в этот день освящали новый урожай винограда. В нашей местности принято освящать яблоки. Издавна на Руси в этот день раздавали бедным фрукты и овощи нового урожая. На богослужении в праздник Преображения мы молимся: «Боже, Спаситель наш, благоволивший виноградом на речь единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и через Него плод бессмертия нам даровавший, сам и ныне сей виноградный плод благослови, и нас, рабов Твоих, вкушающих от Него, причастниками истинного винограда соделай, в безопасности жизнь нашу сохрани и мир нам всегда подавай».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского – это жемчужина мирового балета, истории о любви, верности и самопожертвовании. Одна из удивительных особенностей шедевра в том, что его финал не предопределен раз и навсегда. В первоначальной версии 1877 года герои, принцесса Одетта, заколдованная злым волшебником прекрасного лебедя, и ее возлюбленный, принц Зигфрид, погибали в бурных волнах. Спустя годы, уже после смерти композитора, брат Чайковского, Модест Ильич, предложил счастливый конец. И эта версия быстро завоевала сердца зрителей. Сегодня каждый постановщик выбирает свой путь – трагический или светлый. Но в любой редакции неизменным остается главное – непобедимая сила любви. Даже в трагедии Одетта и Зигфрид воссоединяются в ином мире, и их чувство торжествует над злом. Сюжет, основанный на средневековой немецкой легенде, был сценарно оформлен драматургом Владимиром Бегичевым при непосредственном участии самого Чайковского. Это был первый опыт работы композитора в жанре балета. В то время балетная музыка, как правило, подчинялась сценическому действию. В «Лебедином озере» Чайковский предложил иной подход. Оркестр перестал быть лишь сопровождением танца и обрел самостоятельную симфоническую выразительность. Яркий пример тому – вальс на балу в честь дня рождения принца Зигфрида. Широкая мелодия вальса, мягкое кружение трехдольного ритма и тонкая оркестровка создают атмосферу светлого торжества. Этот эпизод давно вышел за пределы сцены и звучит в концертных залах как самостоятельное произведение. Фрагмент вальса из балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших».
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Я очень люблю церковную проповедь и сам пытаюсь заниматься проповедничеством по благословению священноначалия. Но мне очень нравятся истории, когда люди обретали веру в Бога без проповеди. Например, святая Варвара. Проповедником для нее явилась красота окружающего мира. В богословии этот путь богопознания называется естественным. Такое предварительное богопознание Варвары стало основой для дальнейшего восприятия Евангелия. Когда некие христиане сказали девушке о Христе, она без сомнений приняла слово истины. Величественная картина мира со времен Варвары не изменилась. И сегодня также способна вызывать в человеке религиозные чувства. Бог создавал мир таким прекрасным для того, чтобы через созерцание этой красоты человек проникался благоговением и трепетом перед Творцом. Обращаясь к язычникам, апостол Павел говорил, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Как замечательно! Невидимое, видимо. Через рассматривание творения Божьего и размышления о нем можно познать Господа. Святитель Феофан Затворник, размышляя о гармоничности творения, писал: «Возьми снежинку, возьми цветок, возьми крыло насекомого, возьми глаз и стань разбирать, как все это устроено, и не надивишься премудрости сего устроения. Посмотри далее. Былинка травная прикреплена к земле и двигаться не может, но она находит нужное себе корнем в земле и листьями в воздухе и живет. Маленькое насекомое на листе рождается на листе и умирает, но тут же оно находит и все потребное для своей жизни. Животные рождаются слабыми детенышами, но матерям их вложена неотразимая забота о них, не дающая им покоя, пока не воспитают детей. Кто окружил твари такую попечительностью? А о человеке? Как много встречает он, неведомо откуда исходящей попечительности о себе? Что и говорить. Все сие и подобное не есть ли ясное зерцало беспредельной благости Божией?» Как хорошо сказано, правда? Бог сотворил всю эту красоту именно для нас. Грандиозность мироздания показывает не только божественную премудрость, но также и любовь Бога к нам. Поражает красота утренней зари? Прославь Бога, человек! Пленяют пестрые краски заката? Похвали Господа! Восхищен майской грозой, запахом весеннего дождя, пением птиц? Благослови Творца, создавшего все это для тебя, так, как сделала это святая Варвара и многие другие, подобные ей. Невидимое видимо.
0: Частное мнение.

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью команда «Радио Вера».

Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Одно из чудесных событий земного пути Спасителя – это преображение Господне. В этот день Христос дал прикоснуться трем своим близким ученикам к Царству Божию. Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. В этот день апостолам явилась вся Пресвятая Троица. На горе Фавор, куда Христос привел апостолов, Он открылся им как Бог-Сын, излучающий свет. Гору накрыло белое сияющее облако Духа Святого. И раздался голос Бога Отца, произнесший «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолам было заповедано скрывать увиденное. Но после Вознесения Христова они рассказали о тайне преображения. В сущности, оно продемонстрировало естественный финал развития личности верующего. Вера – это еще и дерзкое стремление к личной святости. Финал трудов покаяния, молитвы, помощи ближнему – это личное преображение человека. Оно невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится и к нашему преображению. В храмах сегодня звучат песнопения праздника преображения. Их слова выражают чувства верующих в этот день. «Преклоняющие к земле душу мою помыслы, воспряньте и поднимитесь на высоту божественного восхождения. Поспешим к Петру и к сынам Зеведеевым, и вместе с ними Фаворской горы достигнем, чтобы увидеть с ними славу Бога нашего и услышать глас, тот, что свыше они услышали». И провозгласили об отчем сиянии.

0: всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио Вера.
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: На улицах Барселоны кипела жизнь. Люди спешили по своим делам, и никому не было дела до девушки в светлом пальто. А она шла, и слезы катились из ее огромных черных глаз. Девушку звали Монсеррат Кабалье. Ее нарекли в честь знаменитой испанской святыни, скульптурного изображения Мадонны дель Монсеррат. Кабалье недавно окончила консерваторию и мечтала о большой сцене. Знакомые посоветовали ей обратиться к одному импресарио. И вот только что она у него побывала. Мужчина даже не захотел ее послушать. Сказал с усмешкой: «Не кажется ли вам, синьорита, что для Кармен и Тоски вы, как бы это сказать, полноваты? Выходите лучше замуж. На кухне вы будете смотреться органичнее». Монсеррат шла и плакала. Она верила, что все равно пробьется на сцену. Без оперы девушка не мыслила своей жизни. А вот замуж... это вряд ли. Ей скоро 30, но ни один мужчина за ней еще не ухаживал. Импресарио оказался недальновидным. Вскоре контракт с Кабалье заключил знаменитый испанский театр «Лисео». Именно на его сцене Кабалье и встретила любовь всей своей жизни. Перед очередным выступлением неожиданно заболел партнер Монсеррат по спектаклю «Мадам Баттерфляй». Заменить его согласился известный в Испании тенор Бернабе Марти. Времени на совместные репетиции не было, и Монсеррат с Бернабе оказались на сцене, будучи, по сути, едва знакомы. Кабалье не скрывала недовольства. Да, пел Марти великолепно, но опера – это ведь еще и театр. А Бернабе весь спектакль простоял как столб. В один из моментов по сценарию и герои должны были обняться. Но Марти даже с места не сдвинулся. На следующий день в Лисео снова давали «Мадам Баттерфляй». Когда подошла сцена объятий, Монсеррат была уверена, что история повторится. Но ошиблась. Тенор обнял ее так крепко, что зрители в первых рядах стали улыбаться и перешептываться. В тот же вечер Бернабе пригласил Монсеррат на свидание. Они стали часто общаться. Гуляли по городу, сидели в уличных кафе. В одной из таких прогулок Марти вдруг заявил, что не хотел бы спешить расставаться с холостяцкой жизнью. Певица резко ответила: «В таком случае нам не следует больше встречаться». Почти год после этого разговора молодые люди не виделись. Кабалье было нелегко, ведь она полюбила Бернабе. Спустя некоторое время в ее квартире раздался телефонный звонок. Это был Марти. Мужчина просил разрешения приехать. Зашел в дом, встал перед Монсеррат на колени и произнес: «Будь моей женой». Через несколько дней он повторил это предложение прямо на сцене во время спектакля перед зрительным залом. Монсеррат сказала «да». Венчание состоялось 14 августа 1964 года в монастыре Монсеррат, том самом, где хранилась скульптура Мадонны, в честь которой была названа невеста. Шел проливной дождь. В обитель на вершине горы, где ее уже ждал жених, Кабалье добиралась на попутках. Но даже изрядно запачканное дорожной грязью свадебное платье не смогло омрачить счастье молодоженов. А потом начались семейные будни. Монсеррат с удовольствием готовила для мужа его любимые блюда. У супругов родились дочь и сын. На оперной сцене Кабалье со своим кристальным сопрано блистало все ярче. Бернабе следил за успехом супруги и понимал: Монсеррат нужно больше времени для любимой работы. Ради жены Марти принял решение уйти со сцены. Теперь, когда Кабалье уезжала на гастроли, он с радостью занимался детьми и хозяйством. А Монсеррат по несколько раз в день звонила ему из любой точки мира. «Самая большая статья расходов нашего семейного бюджета – счета за телефон», – шутила певица. Дома в Испании Бернабе ходил на каждое выступление супруги и ждал ее за кулисами с чашкой теплого бульона, чтобы после спектакля она могла восстановить уставшие голосовые связки. «Наше счастье состояло из таких вот повседневных мелочей», – рассказывал он. В браке Кабалье и Марти прожили 54 года. Уже в преклонном возрасте, оглядываясь назад, Монсеррат Кабалье говорила: «Если бы когда-нибудь передо мной встал выбор между семьей и сценой, я, не задумываясь, выбрала бы семью».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. В 8 классе мы начали выпускать газету. Она называлась «Классная неправда» и была вся написана шрифтами «Правды», главной советской газеты. Каждый писал туда, что хотел, всякие заметочки. Шел 37-й год, начались процессы. И мы имели глупость, безумие, не знаю, как это назвать, плохо еще понимая обстановку, писать о нашем недоумении по поводу того, как могли Горького отравить и тому подобное. Всякого такого рода вещи мы писали в нашей классной неправде. И был у нас в классе шкафчик, который запирался на ключ, и был мальчик, казначей и хранитель редакционного архива. Он всегда держал этот ключ у себя в кармане. Как-то раз мы пришли в школу, открыли шкафчик, а он пуст. Но мы были уже все-таки достаточно понятливы, чтобы сообразить, что это очень страшно, что это опасно. И побежали к Клавдии Васильевне. Мы настолько доверяли нашей директрисе, что побежали к ней. Вот какой ужас, кто-то взял наш архив. И она сказала: «Дети». Она назвала «дети», что в советское время было абсолютно невозможным обращением. «Дети, это я взяла. Это я сегодня ночью жгла его у себя в ванной комнате. Я испугалась. Я боялась, что кто-то другой возьмет. Я хочу и вас, и себя спасти».
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Храм наш находится на окраине поселка Софрино, среди дачных домов. Поэтому летом приход увеличивается. К нам приходят те, кто проводит здесь, на даче, летний отдых. Особенно многолюдно в праздник Преображения Господня. Прихожане приносят на праздничную службу яблоки, груши, вишни, которые выращивают здесь же, в своих садах, и делятся друг с другом радостью о наступившем празднике. Песнопения в праздник Преображения ликующие, светлые. В начале литургии поются праздничные антифоны. Антифонами называются песнопения, которые в старину исполнялись поочередно двумя хорами, то есть антифонно. Один из антифонов, а всего их три, состоит из четырех стихов, коротеньких куплетов. Их тексты взяты из псалмов царя Давида. Между стихами поется припев «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. «Воззови ко Господу вся земля, пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу». Так звучит на русском языке первый стих песнопения. Слова для него взяты из 65-го псалма царя Давида. Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его». Послушаем первый фрагмент песнопения и его припев.

В основе текста второго стиха песнопения лежит строчка из 76-го псалма. Звучит она так. «Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную, поколебалась и вострепетала земля». Или по-церковнославянски «Глаз грома Твоего в колеси, осветиши молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысть земля». Давайте послушаем второй стих песнопения.

0: Третий стих песнопения содержит слова из 103-го псалма. «Великолепием и славою облёкся ты, одеваешься ты светом, словно ризою». В переводе с русского языка на церковно-славянский третий стих звучит так. «Во исповедание и в велилепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою». Перед последним припевом хор поет: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Это четвертый стих антифона. Послушаем третий и четвертый фрагменты этого песнопения.
1: Бой.

С первых минут праздничной службы преображения Господня храм наш будто светится радостью преобразившегося на горе Фавор Господа нашего Иисуса Христа. Сияют белые одежды батюшки и служители храма, ликует хор, а как яблоками пахнет! Какой праздник! Слава Богу! Предлагаю послушать праздничный антифон преображения Господня полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение Господне входит в число 12 праздников, то есть 12 самых значимых событий из земной жизни Христа и Богородицы. Его описание содержится в трех Евангелиях. В них говорится, что однажды Христос сказал ученикам, что некоторые из них еще при жизни увидят Царство Божие. Наступил день, когда Спаситель взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору. Внезапно Христос преобразился. Его одежды и лицо стали сияющими, как снег. Явились два ветхозаветных праведника, пророки Илия и Моисей. Они беседовали с Христом о том, что вскоре ему предстоит отойти к Небесному Отцу. Вдруг гору окутало блистающее светлое облако. Апостолы ощутили такую невыразимую радость и счастье, что Петр, не в силах сдержать чувства, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» А из облака послышался глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!» Изумленные апостолы пали на землю. Спаситель запретил ученикам говорить об увиденном до Его крестной смерти и воскресения. Он словно готовил их к страданиям и унижениям Голгофы. Ведь многие апостолы видели в Христе в первую очередь вождя и будущего царя, который освободит страну от римского владычества. Спаситель же показал, что, несмотря на божественную природу, он добровольно пошел на крестные муки за все человечество. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника Преображения. «Преобразился ты на горе, Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, насколько это было для них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава тебе».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
8: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
9: К примеру, Андрей первозванный. Почему именно первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
10: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
11: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
12: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
14: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
15: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
16: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
17: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Ряд из национализированных помещичьих усадьб, древние иконы из разоренных монастырей. В 1941 году, во время немецкой оккупации, архитектурный ансамбль обители серьезно пострадал. Многие артефакты были утрачены. А после Великой Отечественной войны коллекцию восполнили. Здесь появились уникальные экспонаты. Ну вот, например, это полотно художника Константина Горбатова. Ростов Великий на озере Нера.
19: Какая радостная картина. Я бы назвал ее «Между небом и водой».
18: Очень метко. Полотно разделено по горизонтали на две равные части. Сверху кучевые облака плывут по небу, а внизу озеро отражает их, как зеркало. Закатное солнце щедро украсило пространство. Золото плещет в небесной лазури и в синих волнах. А между небом и водой, как ты правильно выразился, узкая полоска суши. На ней в ряд выстроились храмы с разноцветными куполами.
19: Как гирлянда. Какое детское восприятие жизни у художника. Наверное, он был счастлив в тот момент, когда писал эту картину.
18: Как раз наоборот. Константин Горбатов переживал самый трудный период. Представь, 1943 год, разгар Второй мировой войны. А художник живет в Берлине. Нацистские власти признали его неблагонадежным, запретили выезд из страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Картины Горбатова, прежде востребованные, стали никому не нужны. Художник голодает.
19: Подожди, а как он в Германии оказался?
18: Ну, можно сказать, случайно. Константин Горбатов по натуре был странником. Родился в Самарской губернии, учился в Риге в политехническом институте, затем в Санкт-Петербурге в Академии художеств. Окончив учебу, отправился на итальянский остров Капри по приглашению Максима Горького. Объездил почти всю Европу, вернулся в Россию, а после революции вновь был вынужден ее покинуть.
19: Бежал от советской власти.
18: Да, как и многие соотечественники. В 1926 году поселился в Берлине и какое-то время жил безбедно. Продолжал путешествовать, увлеченно работал. Персональные выставки Горбатова проходили во многих городах Германии, а также в Италии, Англии, Дании. И так продолжалось до прихода Гитлера к власти.
19: А в трудную минуту художник вспомнил о России и посвятил ей картину?
18: Горбатов никогда не забывал о родине. Тема древних русских городов красной нитью проходила через все его творчество. А перед смертью в 1945 году Константин Иванович завещал все свое наследие Санкт-Петербургской, в то время Ленинградской, Академии художеств с правом распоряжаться картинами по усмотрению ректората.
19: И благодаря этому завещанию картина «Ростов Великий на озере Нера» попала в музей в Истре.
18: Да, и в этом усматривается промысел Божий. Монастырь Новый Иерусалим закрыли безбожники, и Константин Горбатов бежал от революции. Музей, созданный в стенах обители, разорили фашисты, и художник настрадался от нацистского режима. И вот боль осталась в прошлом. А картина, исполненная света и любви к родине, радует посетителей Истринского музея своими чистыми красками.
20: Картину Константина Горбатова «Ростов Великий на озере Нера» можно увидеть в подмосковном городе Истра в историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иерусалим».
21: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Библия для христианина – то же, что история для народа.
1: Так написал в письме от 4 декабря 1824 года из Кишиневской ссылки брату Льву Александр Сергеевич Пушкин. Месяцем ранее он просил прислать его домашнюю Библию. Поэт сетует, что пока так и не получил ее, и повторяет просьбу. Считая себя частью христианской семьи, классик и историю христианства воспринимал как летопись собственной духовной родословной. А знать библейскую историю, по мнению Пушкина, так же важно, как знать историю своего отечества.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Александр Гизалов, известный публицист, общественный деятель и в прошлом воспитанник детского дома, об издании автобиографического эссе под названием «Соленое детство» поначалу даже не думал. Свои мемуары он написал лишь потому, что было необходимо выговориться, выплеснуть на бумагу выстраданное. Однако спустя время Александр подумал, что его текст, возможно, мог бы оказаться важным не только для него самого, но и для других. И не ошибся. Эссе, впервые опубликованное в литературном журнале «Север», вызвало бурный отклик читателей, а издательство «Никея» выпустило «Соленое детство» Александра Гизалова отдельной книгой. Дать книге какое-то однозначное определение не так-то просто. Эссе, мемуары, воспоминания – все это вроде бы и подходит, но в то же время кажется слишком простым для глубоко врезающихся в душу записок бывшего детдомовца. Записок человека, чье детство, по его же собственному выражению, было ампутировано. И в то же время высокопарные определения типа «крика души» или «гласа вопиющего в пустыне» по отношению к этому тексту тоже были бы не совсем верны. Наверное, лучше всего о своей книге высказался сам автор, которому, по его признанию, хочется, чтобы у прочитавших ее дрогнуло сердце. Но не потому, что Александр Гизалов надеется кого-то разжалобить, а ровно наоборот, чтобы читатель захотел не просто жалеть, но и реально помогать детям, оказавшимся в похожей ситуации. Ведь сирота остается сиротой, даже несмотря на то, что обстановка в современном детском доме и отличается от той, что была в советском системном учреждении, о котором пишет автор. По его словам, он воспитывался в месте, больше напоминающем тюрьму, со своей жесткой иерархией и понятиями, с телесными наказаниями, непосильной работой и невозможностью ничего изменить. Но хотя в книге Александра Гизалова «Соленое детство» немало суровых подробностей, важно другое. Описания, в лучшем случае, холодного равнодушия, а в худшем – безнаказанной жестокости, нужны были автору для того, чтобы показать. Даже пройдя через них, можно не сломаться, стать личностью и начать помогать другим. Этому посвящена вторая часть книги, в которой Александр Гизалов рассказывает, как пришел к вере, которая помогла справиться с душевной опустошенностью, как буквально с нуля в одиночку начал создавать общественную организацию, помогающую детям-сиротам, как строил в Петрозаводске храм, где для детей с нарушением речи и слуха службы ведутся с сурдопереводом. Так что светлых страниц в пронзительной документальной повести о преодолении, пожалуй, намного больше. А все вместе они побуждают читателя не опускать руки даже в самых тяжелых ситуациях. Как Александр Гизалов, который правдиво, искренне, без ропота и обвинений открывает читателям свое соленое детство, чтобы оно помогло другим стать чуть-чуть лучше. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 210 000 рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции. Как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша Алена Рыпова.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География веры.
1: В безбожное советское время на территории города Братска, что в Иркутской области, не уцелело ни одного храма. В 70-х годах 20 века православные собирались на молитву в частных домах и надеялись, что когда-нибудь в городе появится церковь. Чаяния горожан разделял иркутский архиепископ Серапион. По благословению владыки было составлено прошение на строительство храма. Документ подписали более 300 человек, и городские власти передали в пользование общине небольшое деревянное здание. В короткие сроки его перестроили под церковь и осветили ее в честь Успения Божьей Матери. В 1980 году на Рождество здесь состоялась первая литургия. Богослужения в Успенском храме города Братска совершаются и поныне.
2: Радио «Вера» в Братске можно слушать на частоте 107,2 FM.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
4: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же паче, братья, почитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
3: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
2: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших».
1: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание они не должны отвечать ссылками

0: Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
1: Апостольские чтения.

0: для тех, кто хочет верить.
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб

Радио «Вера». Светлое радио. Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве преподобный Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1915 год. Первая мировая война. В то время траурные объявления ежедневно извещали о смерти храбрых, друзей, знакомых, родных. Убит был мой племянник. В часовне Николая Чудотворца на Литейном, где всегда пылал жаркий костер восковых свечей, я служила по нему панихиду. Клубилось синеватое облако ладана и лилась панихида. Умиленно, как песня колыбельная над спящим дитятей. В этой часовне я бывала часто. Я отдыхала там, в напоенной ладаном тишине. Никогда я не была ханжой, но во время всеобщего траура душа ничего не желала, кроме молитв. Вот почему я охотно посещала религиозные собрания и собеседования, но от городских сплетен крепко запирала двери. Не вмоготу было слушать, как люди, и не видавшие фронта вблизи, легко передвигали войска, бросали полки туда и сюда, завоевывали Берлин, критиковали все и вся. Много говорилось пустого, много сеялось лжи, да не я тому судья. Отойди от зла и сотвори благо.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Грузия приняла христианство значительно раньше России. Впервые проповедь о Христе и его Евангелии зазвучала на горных просторах этой страны еще в IV веке. И состоялась она благодаря трудам всего лишь одной девушки, которую звали Нина, или, как это имя произносят сами грузины, Нино. Святая Нина происходила из Каппадокии, теперь это часть Турции, а в Грузию отправилась, чтобы найти там великую святыню – хитон, то есть верхнюю одежду Христа. По пути Нине было в видении сказано, что в Грузии ей предстоит проповедовать христианство местным жителям. В помощь святая получила от Богородицы крест, сделанный из ветвей лозы. Этим крестом Нина стала совершать в Грузии чудеса. Самое великое произошло в день праздника Преображения Господня. Так совпало, что в этот день древние иверийцы, так звались грузины, которые на тот момент были язычниками, вместе со своим царем Мелианом собрались совершить жертвоприношение языческому богу Армазу и более мелким башкам. Святая Нина специально пришла в тот день вместо языческого торжества. Когда жрецы стали возносить молитвы своим богам, Нина попросила бога образумить грузинский народ, показать ему, кто есть истинный бог. Ее молитва была услышана. Подул сильный ветер, который снес громадные статуи богов и опрокинул их в пропасть. Все это произошло на глазах царя, жрецов и остальных людей. Увидев чудо, все они решили порвать с язычеством и приняли христианство, которое проповедовала Нина. Повторюсь, все события произошли в день Преображения Господня. С тех пор этот праздник широко отмечается в Грузии как день рождения местной церкви. На Преображении в Тбилиси и иных городах Грузии устраиваются масштабные народные гуляния. Люди празднуют начало христианской истории своего народа. Несмотря на то, что Преображение всегда приходится на Успенский пост, на столах у грузин присутствуют постные, но очень вкусные угощения. В храмах утром на Преображение по древнему обычаю освящаются фрукты и овощи нового урожая, которые потом служат украшением праздничного стола. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о традициях празднования Преображения Господня в Грузии.

0: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения – один из 12 самых важных праздников Православной Церкви. Глубинное содержание этого события – это явление Царства Божьего на земле. В Евангелиях рассказывается, как Спаситель взял на гору трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. У учеников открылось иное духовное зрение, и они увидели, как от Христа стал исходить блистающий свет. Апостолы почувствовали невыразимое счастье и радость. Гору окутало облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу. Христос перестал быть освободителем одного Израиля. Он показал, что пришел освободить целый мир. Кроме того, в преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение к этому нетварному божественному свету, то есть обожение человеческой природы. В храмах сегодня звучит песнопение «Кандак» праздника преображения. «На горе преобразился ты, и насколько могли вместить ученики твои, они славу твою, Христе Боже, созерцали, чтобы, когда тебя увидят распинаемым, уразумели, что твое страдание добровольное, и миру возвестили, что ты воистину отчее сияние».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему. Но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Они все, эти христиане, звери! Звери, а не люди!
5: Люди и тогда не понимали поведения матери. Многие не понимают и сейчас. Когда мучают твое дитя, всякая мать отречется от любой веры, идеологии, принадлежности к конфессии. Так считают многие. Но София опровергла это. Она любила своих дочерей, ей было невероятно тяжело, но она выдержала это испытание. Что же ею двигало, что ее держало? Какая же сила веры должна быть, чтобы выдержать такое? Богатая женщина, патрицианка, она назвала своих дочерей Погодков именами христианских добродетелей веры, надежды и любви. Ее вера удивляла ее родных и близких и пугала, ведь христианство было запрещено. Но пусть бы она продолжала при этом чтить других римских богов, но нет, никто не видел ее в языческих храмах. А мудрая София понимала, что христианский бог вовсе не один из многих богов римского пантеона. Это единственный подлинный бог, творец всего сущего на земле. Она верила в то, что душа не умирает со смертью, а значит, надо заботиться о том, куда душа попадет после смерти. А потому она была тверда в своей вере и также воспитывала и своих дочерей. Они не проповедовали свою веру, не навязывали ее никому. Они просто жили в соответствии с ней. Но тучи сгущались и над ними. Слух о том, что София исповедует неправильную, запрещенную религию и, более того, воспитывает в ней своих детей, дошел до императора Адриана. Император любил изображать справедливый суд. Он вызвал Софию и ее дочерей к себе для разговора, призывая их для начала отречься от веры. Он обещал за это им прощение и жизнь. София отвечала: «Нет, никогда». Он напирал на ее материнские чувства, убеждал, уговаривал. София не поддавалась. Адриан был удивлен, восхищен ее стойкостью. Он отправил мать с детьми домой, призывая подумать. Адриан даже послал к ним одну из своих приближенных женщин, чтобы та попыталась переубедить их. Однако все доводы и красноречия языческой наставницы оказались напрасны.
6: «Ну что?»
7: «Ах, бесполезно».
6: «Ты говорила ей, что если они не отрекутся, то ее детей казнят?»
7: «Да».
6: «И что?»
7: «Она боится, я видела. Она их обнимает, целует, она прощается с ними. Она знает, что их казнят. И все равно твердит про своего Бога единственного».
5: Софию с дочерьми снова привели к императору. На этот раз он даже не требовал с них никаких клятв и слов. Нужно было просто принести жертву Артемиде. Казалось бы, что в этом такого? Просто бросить несколько зернышек на алтарь чужого бога, и дети будут жить. Но нет, и мать, и дочери отказываются это делать. Они молятся Христу и предают свою судьбу в его руки. «У нас есть Бог Небесный», — отвечают они. «Его детьми мы и желаем остаться. Нет никаких других богов». Тогда начал действовать палач. На глазах у матери и сестер он мучает старшую, Веру. Ее бьют, она молчит. Ее положили на раскаленную решетку, но силой Божией огонь не причиняет ей вреда. Тогда обезумевший от жестокости император приказал бросить девочку в котел с кипящей смолой. Но по воле Господней котел охладился, и Вере отрубили голову. Потом точно так же мучили и умертвили среднюю, Надежду. Потом младшую, Любовь. Любовь привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Мать убеждала каждую терпеть страдания. Но вот и последняя девочка мертва.
8: «Бедные дети! Бедные дети!»
7: «Я говорила ей, что дочерей казнят. Она мне в ответ все про вечную жизнь. И где ее вечная жизнь?»
5: Язычникам было не понять логику матери. Они видели сегодняшние страдания, но они не понимали самого простого, как краток миг этих страданий по отношению к вечности. А мудрая София понимала. Она понимала, что, принеся жертву Артемиде, она спасет своих детей в этой жизни, но навсегда закажет им путь к вечному блаженству и уготовит вечные адские мучения. Гораздо страшнее было предать Веру и остаться в живых. Но материнское сердце все равно мучилось. Она уже ждала своей смерти как избавления. Однако император не дал ей такого простого выхода. Ей выдали останки дочерей, и она, сложив телегу страшные, раздробленные их тела, сама должна была отвезти их на кладбище и похоронить. Обливаясь слезами, она сделала это. А потом осталась сидеть на могиле, потому что некуда и незачем ей было идти. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу. Святая София вместе с дочерьми причислена церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году нашей эры. Старшей Вере тогда было 12 лет. второй – Надежде – 10, а младшей – Любови – всего лишь 9 лет. Сегодня мы обращаемся к святым мученицам Вере, Надежде и Любови и матери их Софии со своими молитвами в трудный час, во время испытаний. Они помогают нам укрепиться в вере, сохранить надежду, не растерять любовь и обрести мудрость.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Благодать Бога, духовное единение с Ним преображает человека. Проходят страх, подозрительность. Человек больше не боится смерти. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как обрести полноту радости? И возможно ли это? Элинор, главная героиня повести Патрисии Сент-Джон «Запертый сад», однажды спрашивает у своей подруги Дженнет, как найти радость. Та отвечает: «На небе». Элинор разочарована этим ответом, ведь небеса так далеко. Но чуть позже отец ее подруги, священник Оуэн, говорит, что Дженнет ответила ей неправильно. Он цитирует стих из 15-го псалма: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим». «Это значит, — говорит он, — что на всяком месте, уже здесь, на земле, если ты идешь путем Божьим, ты можешь быть совершенно счастливой». Элинор буквально ошеломлена услышанным. Она привыкла к тому, что Бог далеко, а тут оказывается, что она может встретить Его здесь и сейчас. И путь к полноте радости, которую только Он может ей дать – исполнение Его заповедей. Об этом же библейском стихе размышляет в своем дневнике святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий подвижник начала XX века. «Когда я с Тобою, Господи, служу Тебе чистосердечно, тогда весело мне, тогда радуется все существо мое, полнота радости пред лицом Твоим», пишет отец Иоанн. Эту радость ищет и Элинор. После разговора с мистером Оуэном девочка знает, как ее найти.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Парсуна. Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет доктор исторических наук, археолог Николай Макаров.
0: «Парсуна». Парсуна.
2: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, углический феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
3: «И поднявши стих, воят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата его».
4: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
3: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
2: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов, тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так. «Преображается не то, чего он, то есть Христос, не принимал на себя, и не то, во что он не изменялся, а то, что он делал явным для своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому себе, он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо он есть свет истинный». Красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному. Иными словами, Христос явил себя в преображении таким, каким он был. Но для того, чтобы апостолы смогли его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении. Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий, но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Ефросинья Севастьянова.
1: Ранним ноябрьским утром 1849 года по Белому морю шел небольшой пароход. Он вез в Соловецкий монастырь паломников. Среди них была пожилая женщина, крестьянка из Красненского уезда Смоленской губернии, Ефросинья Севастьянова. Вот уже много лет странствовала она по святым местам. Побывала в Москве, Киеве, Воронеже, на Валааме. И теперь ехала поклониться соловецким святыням. Она стояла у самых перил палубы и всматривалась в туманный горизонт. Вдруг пароход тряхнуло, и он, словно споткнувшись о преграду, остановился. Ефросинья едва удержалась на ногах, схватившись за перила. Капитан вышел к народу. «Лед!» — сказал он. «Море впереди на несколько верст замерзло. Думали, тонкий он. Пройдем, и до берега уж недалеко. Но ошиблись. Пароходу дальше не пройти. И назад тоже не повернуть. Лед не пустит».
2: «Как же быть?
1: Что делать?» — вопрошали испуганные пассажиры. На судне их было около 500 человек. «На Господа уповать нужно!» — раздался вдруг негромкий и кроткий женский голос. Люди обернулись и увидели Ефросинью. Она все так же стояла у перил. Перекрестившись, она начала вслух молиться. Ее примеру последовали остальные. Скоро весь пароход в едином порыве взывал к Богу с просьбой о помощи. «Ничего, Господь милостив, не оставит своих чад в беде!» — подбадривала и утешала всех Ефросинья. Вдруг с вышки раздались крики: «Вода! Вода!» Пароход медленно тронулся с места. Оказалось, матрос с вышки разглядел среди льда открытые участки моря, по которым могло пройти судно. И хотя новый маршрут уводил чуть в сторону, плыть по нему было лучше, чем стоять на месте. Пассажиры продолжали молиться. И буквально через полчаса судно пристало к берегу. Это был один из небольших необитаемых островков, что во множестве встречаются на пути к Соловкам. Значит, обитель совсем близко. А пока пассажиры благодарили Бога за то, что не остались замерзать в открытом море и могут развести на берегу костры и согреться. Тем временем тучи разошлись, и на небе засияло солнце. Лед не выдержал тепла его лучей и через несколько часов растаял. Дорога к Соловкам была открыта. Пассажиры благодарили Ефросинью за то, что она своей верой в Божье милосердие не дала им впасть в уныние. На Бога всегда надейся, даже когда на самого себя надежды нет, говорила Ефросинья Севастьянова. Люди почитали ее за праведную жизнь и почтительно называли старицей.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Ефросинья Севастьянова.

0: Радио «Вера». Встречаем преображение Господне.
1: В середине VI века в монастыре святой Екатерины на Синае была создана мозаика, которая стала прототипом всех изображений преображения Господня. Она почти дословно иллюстрирует евангельское событие. В центре композиции – Христос в сияющих белых одеждах. По сторонам от Него – пророки Моисей и Илия. Перед ними распростерлись ниц апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Фигуры изображены на золотом мозаичном фоне. Он символизирует благодатный божественный свет, который пронизывает и преображает все мироздание. Второе ключевое событие преображения – момент, когда гору Фавор осенило светлое облако, из которого раздался глас Бога Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Это прославление Спасителя передается на иконах и мозаиках живописными средствами. Всю фигуру Христа окружает многослойный голубой ореол. Он имеет форму миндаля, по латыни – мандорлы. Это нетварный свет божественной славы, видимый только духовными очами. Со временем на иконах преображения Господня появились другие символы. Они более подробно иллюстрировали евангельский текст и придавали изображениям новую смысловую глубину. Часть пространства иконы теперь занимали отвесные скалы. На горе Фавор, где по преданию произошло преображение, скал нет. Там пологие склоны, но в иконографии они символизируют собою крепкую веру и духовное восхождение каждого христианина. Позы апостолов, упавших ниц перед величием увиденного, приобрели большую выразительность. Кто-то из учеников прикрывает в страхе глаза, кто-то всем телом вжимается в землю. Это аллегория той слабости и неготовности человека к тому, чтобы предстать перед Господом, чтобы лицезреть духовными очами нетварный фаворский свет. Собеседники Христа изображаются в соответствии с принятым каноном. Они наделены своей индивидуальностью. Илия предстает перед нами как старец, а Моисей – как молодой мужчина. Иногда сюжет обрастает подробностями, и внутри иконы преображения появляются дополнительные рисунки-клейма. На них ангелы выводят Моисея из гроба, а Илия на облаке переносится с неба. Ведь Моисей умер, а Илия был взят живым в Царствие Небесное. Иконописец словно говорит нам, что для Господа нет мертвых, но все живы. Встреча Моисея и Илии в день преображения – это прообраз будущей встречи живых и мертвых в день второго пришествия Христова. Святые пророки со вниманием и благоговением склонились ко Христу. Мы знаем из Евангелий, что они беседуют со Спасителем о предстоящих Ему крестных страданиях. Кроме того, на иконе изображается, что окружающие скалы поросли деревьями. Это также напоминает нам о крестном древе Спасителя, о Его грядущей искупительной жертве. Таким образом, преображение становится важным этапом на пути к голгофскому подвигу Христа. Иногда рядом с иконой преображения появляются еще два сюжета. Христос с учениками, поднимающийся на Фавор и спускающийся с горы преображения. Спаситель указывает Петру, Иакову и Иоанну,

0: на оставшуюся внизу долину. Господь направляет апостолов на служение миру.
1: Встречаем преображение Господне.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек любит считать свои беды, но не считает радостей. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1934 год. В Актюбинске мы больше года были совсем лишены богослужения. Утешение пришло неожиданно. Приехал туда еще сравнительно молодой архимандрит, отец Арсений. Он пришел к нам и остался ночевать. Совершил ночью тихо литургию, и мы смогли приобщиться святых тайн. Это был тот монах, которого в Туапсе не расстреляли, а сослали на 10 лет. От него впервые узнала о том, что в России существует тайная катакомбная церковь, возглавляемая митрополитом петербургским Иосифом, и им организованная по благословению митрополита Петра Крутицкого, с которым он жил в Чимкенте за 100 верст от Алма-Аты в ссылке. Переехав после ссылки в Алма-Ату, мы узнали, что вырытая в земле церковь была в квартире архимандрита Арсения. В передней был люк, покрытый ковром. Снималась крышка, и под ней лестница в небольшой подвал. Не зная, нельзя было предположить, что под ковром вход в церковь. В подвале в одном углу было отверстие в земле, заваленное камнями. Камни отнимались, и совсем согнувшись, нужно было проползти 3 шага, и там вход в крошечный храм. Много образов, и горели лампады. Создавалось совсем особое настроение, но не скрою, что страх быть обнаруженными во время богослужения, особенно в ночное время, трудно было побороть. Когда большая цепная собака поднимала лай во дворе, хотя и глухо, но все же слышно под землей, то все ожидали окрика и стука ГПУ.
0: Голоса.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Алло.
2: Оль, привет, это Андрей.
1: Да, привет. Мне телефон доложил уже. Здравствуй, Андрюш.
2: Ты плачешь? Я не вовремя?
1: Да нет, нет, все нормально. Просто ты меня врасплох застал. Я только что от врача вышла. Ну и, в общем, мне сказали, что у меня не будет детей. Вот так вот, братец.
2: Оль, подожди, Оль. То, что ты услышала сейчас от врачей, и это всего лишь слова.
1: Андрюш, не надо мне ничего говорить, а? Мне так больно сейчас, и никто не может мне помочь. Никто.
2: Изменятся обстоятельства, и звуки, которые нанесли тебе рану, растают, потеряют всякий смысл.
1: Ну как они изменятся, эти обстоятельства? Как? Чудом?
2: Чудом? Почему бы и не чудом? Кто подобен Господу нашему Богу?
1: Знаешь, я столько молилась, столько свечей поставила, столько слез пролила, и никакого ответа. Мне сейчас кажется, что я для Бога не более, чем букашка.
2: С чужой болью не поспоришь, Оль. Я лучше тебе псалом дочитаю. Высоко Господень престол, но Он смотрит на то, что внизу, на небе, на земле. Из пыли Он поднимает бедного, из пепла поднимает нищего, чтобы посадить его со знатью, с вельможами народа его. Бесплодной женщине дает воссесть в кругу семьи счастливой матерью.
1: Не верю, понимаешь? Я уже не могу поверить, что буду сидеть счастливой матерью в кругу семьи.
2: Потерпи, родная. Пройдет время, и все обернется к лучшему таким образом, что ты даже не предполагаешь сейчас.
1: Какое время, Андрюш? Ты помнишь, сколько мне лет?
2: Я с детства накрепко запомнил, что ты младше меня. Бабушка постоянно твердила: ты старше, ты должен уступить, Оленька маленькая еще. А еще я знаю, что ты намного младше Сары.
1: Какой Сары?
2: А той самой, библейской праматери, жены Авраама, которая всю жизнь считалась бесплодной и уже не в просто зрелом, а в преклонном возрасте родила чудесного здорового мальчика.
1: Да, помню. Авраам родил Исаака, но это было чудо, необходимое для умножения израильского народа. А в том, что я рожу, заинтересована только я сама да муж мой, да вы, родственники.
2: Оль... Жизнь каждого человека единственна и бесценна. Но даже если исходить из постулата, что рождение Исаака не могло не случиться, Саре-то от этого было не легче. Ведь почти всю свою долгую жизнь она страдала от бездетности.
1: Она тоже страдала, да?
2: Конечно. И причиной ее мучений была не только невозможность реализовать себя в материнстве, понянчить собственное дитя. У людей Ветхого Завета наличие или отсутствие потомства – считалось благословением Бога. Или наоборот.
1: И все-таки Саре легче было. Ведь ей Бог обещал, что у нее родится ребенок.
2: Изначально обет был дан не ей, а Аврааму. Чтобы этот обет исполнился, Сара отдала мужу свою служанку, Агарь. И та родила ему ребенка. Сара сама принимала роды, чтобы рожденный младенец считался и ее сыном.
1: Да, оказывается, Саре тоже тяжело пришлось. Такое только в страшном сне может присниться. Позволить другой женщине родить ребенка твоему родному мужу. Даже ради какой-то высшей цели. И получается, что зря все это было. Ведь позже Сара все-таки родила сама.
2: История не терпит сослагательного наклонения. Божий промысел так тесно переплетен в ней с человеческим произволением, что невозможно просчитать, что было бы, если. На сыне Агаре также исполнилось обетование, что от Авраама произойдут многие народы. Измаил стал родоначальником арабских племен.
1: Ну, Андрюша, значит, Сара тоже не верила в то, что станет матерью, а разрешилась на такое?
2: Пожалуй. Даже когда Аврааму и Саре явились три ангела под видом странников и предрекли рождение младенца, она посмеялась про себя над этим пророчеством, подумав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение?» Гость, угадав ее мысли, назидательно сказал, что нет ничего невозможного для Господа.
1: Как в псалме, что ты сейчас прочел, кто подобен Господу нашему Богу. Надо же, чужое маловерие тоже может ободрить. Может быть, и мне, вопреки моему неверию, будет утешение.
2: Вообще не стоит самообольщаться и сравнивать маловерие Сары с нашим собственным. Она своей жизнью служила Богу. И даже, как ты заметила, ради высшей цели пошла на жертву, которую современной женщине трудно представить. Наслаждение материнством было для нее не главной целью. Куда важнее она считала осуществление Господних замыслов. И раз уж родился Измаил, и обетование Аврааму было исполнено, может ли такое быть, чтобы она стала матерью, да еще в 90 лет?
1: Значит, это плохо, хотеть ребенка просто, ради радости.
2: Желание стать матерью, безусловно, благое. Вот только мы часто, когда хотим чего-то, ведем себя как капризные дети. И даже в своих молитвах похожи на сорванца, вопящего в супермаркете: «Ну купи, ну купи».
1: И Бог, как хороший отец, ждет, пока неразумный ребенок успокоится и попросит прощения за свое поведение.
2: И поймет, наконец, что получает от Творца все, в чем нуждается. Даже когда это происходит не так, как он нафантазировал. И скажет: «Да будет имя Господне благословенно отныне и навек».
3: Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне, да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!

0: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения в народе еще называют Яблочным Спасом. Одна из давних традиций, связанная с этим днем, — освящение плодов нового урожая. Это не только благочестивый обычай, но и глубокое по смыслу событие. Природа была сотворена для того, чтобы создавать человеку все условия для его блаженства, питать и радовать его. Но из-за проступка человека, из-за грехопадения, была нарушена чистота всего живого. Церковь своим благословением снимает эту печать проклятия. Она придает еде новый смысл, освящает тело и молит, чтобы Господь также освятил душу, чтобы Он сохранил людей, их мир и быт в покое и радости. Поэтому в праздник Преображения Церковь вспоминает и о преображении природы. Она освящает плоды нового урожая и благословляет труды земледельцев. В Средиземноморье традиционно в этот день освящали новый урожай винограда. В нашей местности принято освящать яблоки. Издавна на Руси в этот день раздавали бедным фрукты и овощи нового урожая. На богослужении в праздник Преображения мы молимся: «Боже, Спаситель наш, благоволивший виноградом на речь единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и через Него плод бессмертия нам даровавший, сам и ныне сей виноградный плод благослови, и нас, рабов Твоих, вкушающих от Него, причастниками истинного винограда соделай, в безопасности жизнь нашу сохрани и мир нам всегда подавай».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». Девятнадцатого августа Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Преображение Господне. Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, произошедшее незадолго до Христова воскресения. Праздник установлен в память преображения Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии написали три евангелиста – Матфей, Лука и Марк. Рассказывает благочинный и ключарь архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Маздор.
4: В тот день Господь Иисус Христос, взяв с собой трех апостолов Петра, Иоанна и Иакова, поднялся на высокую гору для того, чтобы помолиться. И когда он молился, апостолы из-за усталости задремали. И внезапно, пробудившись, увидели Спасителя, просиявшего. Одежды его стали белы, как снег, и внезапно предстали ему два ветхозаветных пророка, Моисей и Илья, которые беседовали с ним о грядущем страдании в Иерусалиме. Апостолов объяла несказанная радость, и тогда апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, сотворим три кущи, одну Тебе, одну Моисею, одну Илии». И в это время осенил всех свет сошедшего облака, из которого раздался голос: «Сей Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Апостолы от страха склонились, опустили ниц взор, и когда вновь поднялись, уже никого не было, кроме Спасителя, который с ними спустился с горы. Церковные песнопения объясняют смысл этого события. В них говорится о том, что Господь тогда показал ученикам свою славу настолько, насколько они могли вместить, для того, чтобы в день распятия они увидели вольное страдание Господне, а не крушение каких-то их надежд, о чем свидетельствует Писание Евангелиста Луки при явлении воскресшего Господа двум эммаусским путникам. Каждый христианин призван к преображению, В молитве таинства крещения мы просим о том, чтобы Господь вообразился в тех, кто принял новое рождение, крещение, духовное рождение. Образ Божий задан каждому человеку. Задача человека – раскрыть этот образ, стремиться к богоподобию через очищение своей души, через стяжание Духа Святаго. И в этом направлении мы должны ориентироваться на пример святых. Есть отдельный чин преподобных, то есть тех, кто достиг наибольшего подобия Божия. Вот если человек стремится исполнить заповедь любви к Богу всем сердцем, всем помышлением, то он и способен воплотить в своей жизни образ Божий в делах, в поступках, в мыслях. Святая Церковь содействует через таинство каждому христианину в достижении этой цели.
3: Преображение Господне – праздник непереходящий, то есть его дата всегда выпадает на одно и то же число – 19 августа. Он всегда бывает в дни Успенского поста. Церковный устав разрешает в этот день есть рыбу. Праздник также называют яблочным спасом. Народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря празднеств. В день Преображения Господня греки благословляли виноград, который поспевал к этому времени. На Руси же тогда не было такого изобилия фруктов, поэтому виноград заменили яблоками, которые в нашей стране как раз поспевали к празднику Преображения Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Название в Малороссии и, вероятнее всего, в Херсонской губернии. Именно оттуда родом художник.
6: Какая живая, вдохновляющая картина! На ней мы видим девушку, лежащую среди высоких луговых трав, а вокруг цветы и зелень. Она прикрывает рукой лицо от яркого солнечного света.
5: Девушка изображена в тот редкий день, когда крестьянам можно было не работать, а просто отдохнуть после праздничной службы в храме. Судя по названию картины, мы можем предположить, что речь здесь идет о каком-то большом церковном летнем празднике.
6: Например, о Троице или Преображении Господнем.
5: Да, Наташа. Праздники обычно в старину проводили шумно, весело. Парни и девушки водили хороводы, играли в игры.
6: Но героине совсем не весело. Вид у нее утомленный.
5: Думаю, это усталость от тяжелой работы. Крестьянкам было непросто. Женщины работали едва ли не наравне с мужчинами. На отдых времени почти не оставалось. А сейчас ей выдался денек, чтобы просто полежать на траве.
6: А природа вокруг, посмотрите, будто утешает девушку. Луговые травы укутывают ее. Она словно в мягкой колыбели лежит.
5: Так художник изобразил единение человека с окружающим миром. Волосы девушки, ее нарядная одежда будто растворяются в зелени. А узоры, вышитые на белом сарафане, рифмуются с нежными соцветиями луговых растений. Травы словно тянутся к чистому голубому небу, а сока – сныть трава, ромашки. И взгляд молодой крестьянки тоже устремлен в небеса. В нем читается благодарность Богу за подаренные минуты безмятежности и покоя.
6: Как вы красиво рассказываете, Маргарита Константиновна. Как-то вам всегда удается за внешними деталями, за роскошными тканями, вышивкой, найти что-то очень важное, настоящее и бесценное.
5: Может быть, потому что каждый человек – это сокровище, драгоценное создание Божие с глубоким внутренним миром, своими печалями и радостями. Мне кажется, именно этот образ хотел донести до нас художник. Изумительная работа, не правда ли?
6: Очень хорошая. В следующие выходные я приеду к вам в Третьяковскую галерею, чтобы вживую увидеть картину Николая Кузнецова «В праздник».
7: свидание с Шестом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Многие люди годами молятся, просят о чем-то Бога, но не слышат ответа. Я прошу, а Бог молчит. Такое часто можно услышать. Но только по мере духовного возрастания и очищения сердца мы становимся способными слышать Господа. Хочу поделиться с вами словами священномученика Мефодия Олимпийского. Господь говорит людям не вдруг с самого начала, но когда душа приготовится многими способами и упражнениями и взойдет на высоту, сколько возможно человеческой природе, тогда Он говорит и открывает глаголы свои возвысившимся до этого.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Фразу «загадочная русская душа» мы сегодня почему-то произносим все больше с иронической интонацией. Хотя склонность к самоиронии, между прочим, тоже одна из тех самых загадочных черт нашего национального характера. И даже если самостоятельно копаться в потайных уголках своего «я», современный человек, может быть, и правда стал реже, то возможность в любой момент сделать это с участием авторитетных помощников у него есть всегда. И речь здесь не о психоаналитиках, а о классиках русской литературы, которые ведь только тем и занимались, что скрупулезно изучали эту нашу неповторимую, противоречивую и широкую душу. Сборник рассказов одного из них, знаменитого писателя Александра Куприна, прямо так, кстати, и называется – «Русская душа». Когда Куприн только появился на свет, Достоевский уже был в зените своей славы и давно заложил прочный фундамент, на котором потом суждено было появиться множеству тонких психологических произведений русской литературы. Подобно своему великому предшественнику, Александр Куприн берется за русскую душу остро отточенными инструментами писателя-хирурга, как раз в тот момент, когда по всем диагнозам она, кажется, должна быть обречена. Но автор, хоть и делает больной разрез, оставляет после своего вмешательства уже не обреченность, а надежду. Именно надежда ощущается, например, при чтении рассказа «Святая ложь», герой которого, Иван Иванович Семенюта, всю жизнь страдает за других. В конторе, куда он устроился на непрестижную и низкооплачиваемую работу, однажды ночью кто-то вскрыл сейф с деньгами. Преступником, недолго думая, назвали ни в чем не повинного Семенюту. Но, потеряв средства к существованию и уважение окружающих, он не потерял любовь. Чтобы не волновать свою старую, живущую в богадельне мать, он разыгрывал перед нею обеспеченного франта и покупал в подарок апельсины на последнюю, выпрошенную в долг, копейку. В конце этого потрясающего рассказа автор предлагает дальнейшее развитие сюжета как бы в условном наклонении. Быть может, сознается во всем старик-сторож, настоящий виновник кражи. Может быть, попросит у Семенюты прощения все, кто его незаслуженно обвинял и обижал. Каждый рассказ в сборнике – это сложная психологическая ситуация, нравственная борьба и вера в высшую справедливость. Словом, все то, чем так знаменита загадочная русская душа, которую раскрывает перед нами Александр Куприн. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио.

0: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне».
1: Ну, а сколько скажут у нас спасов? А ты не знаешь?
2: Три спаса.
1: Первый спас.
0: Загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный.
1: Медовый спас. Крест выносят. Значит, лету конец. Мед можно выламывать. Пчела не обижается. Уж пошабашила. Второй спас. Завтра, который вот яблочный. Спас преображение Господне.
3: Преображение Господне – православный праздник, который ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. В этот день церковь вспоминает евангельские события, произошедшие в Израиле на горе Фавор. Иисус Христос удалился на эту гору, взяв с собой троих учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы облик его преобразился. Лицо стало сияющим, как солнце, а одежды – белыми, как снег. Апостолы увидели также облако, из которого раздался голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его послушайте». В наши дни в храме на горе Фавор каждый год на преображение происходит чудо. После ночной молитвы на церковь опускается облако. В середине августа, когда небо над Израилем неизменно остается ясным круглые сутки, никакими естественными причинами это явление объяснить невозможно. В русской традиции преображение – один из трех августовских праздников, именуемых в народе спасами. Поскольку 19 августа в храмах освящаются яблоки, виноград и прочие плоды нового урожая, в народе преображение называют яблочным спасом.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В 2012 году Русская Православная Церковь прославила в лике святых преподобного Илью Макеевского. Подвижник родился в Макеевке в 1837 году. В 15 лет покинул отчий дом и отправился в длительное паломничество. Достиг горы Афон, где принял монашеский постриг. В начале 20 века поселился в Киево-Печерской лавре, а в 1927 году вернулся в родную Макеевку. Старец не имел своего угла, ему давали приют то одни, то другие люди. Из имущества у Ильи были лишь несколько икон и духовных книг. Главным делом жизни подвижник считал молитву. Он взывал ко Господу и днем, и ночью, ежедневно читал Евангелие и Псалтырь, пел акафисты. И других наставлял помнить Бога и посещать храмы. К старцу обращались за духовной поддержкой не только жители Макеевки, но и паломники из других городов. По молитвам Ильи совершались исцеления. В середине 20 века, когда в Макеевке не осталось действующих церквей, подвижник предсказал, что город еще засияет куполами. И пророчество осуществилось. Сегодня мощи преподобного Ильи покоятся в Свято-Георгиевском соборе, одном из 35 храмов, открытых в Макеевке на рубеже 20 и 21 столетий.
2: Радио «Вера» в Донецке и Макеевке можно слушать на частоте 102,6 FM.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». На радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.
1: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Люди всю историю старались улучшить мир вокруг себя. В бытовом плане они явно преуспели. Но можно ли улучшить его в духовном плане, и что для этого надо сделать? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из первой главы второго соборного послания апостола Петра, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Тем же паче, братья, почтитесь, и известно ваше звание, и избрание творите».
4: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших».
3: «Где же день озарит, и денница воссияет в сердцах ваших».
2: Всем известна пословица «утро вечера мудренее». Думаю, практически каждый может вспомнить ситуацию, которая вечером казалась совершенно безвыходной и нерешаемой, а на утро выглядела иначе, менее трагично. Сегодня ученые довольно хорошо понимают нейробиологические причины подобных изменений восприятия, в то время как в древности это было просто приметой. Люди поняли это из бытового опыта, хотя и не могли объяснить. Так или иначе, в обычной жизни не обязательно понимать суть внутренних процессов, ее просто важно учитывать. И тому, кто вечером в ужасе уверяет, что все пропало, кроме слов о надежде на Бога, о молитве, о доверии Ему, важно напомнить простую истину. Не доверяй только вечерней оценке происходящего, ведь утром все может оказаться не так уж плохо. В отрывке из послания апостола Петра, который мы услышали сегодня, звучит очень важная мысль. Мир, в котором живут ученики Христовы, это темное место, в котором еще не наступил рассвет. И очевидно, по жизненному пути они идут с трудом, подвергаясь опасности падения и духовной гибели. Однако на призыв апостола делать все более твердым свое призвание, они не должны отвечать ссылками на эту темноту и попытками оправдать свои немощи плохими обстоятельствами. Ведь в этой темноте у них есть светильник, благодаря которому они никогда не приткнутся. Это вернейшее пророческое слово, которое апостол дополняет и своим собственным рассказом о силе и славе Господа Иисуса Христа, свидетелями которых он и двое других учеников были на Фаворе. Жизненные обстоятельства могут быть очень удручающими, и верующим могло казаться, что они попросту оставлены Богом. Но это не так. Там, на Фаворе, ученики явно удостоверились, что Сын Человеческий, которому в этой земной жизни негде голову преклонить, также и Сын Божий, возлюбленный Богом Отцом. И это свидетельство стало для апостолов подлинным доказательством того, что темнота их жизни не вечна, и грядет рассвет. Утро настанет, и признаком рассвета будет утренняя звезда. Правда, взойдет она на необычном небосклоне, ведь речь идет о небосклоне их собственных сердец. Мир, в котором мы живем, в нравственном и духовном отношении действительно представляет собой темное место. Ведь средь бела дня мы бываем жестоки, немилосердны, мы соревнуемся и враждуем, не миримся и не прощаем обид, и, кажется, только и делаем, что спотыкаемся. Но апостол знает, что говорит. Ведь и сам он падал и спотыкался, но, имея в памяти славу Христову и зная о его любви, вставал и шел по жизненному пути. Внешне мир и после пришествия Христова не обещает быть прекрасным и светлым, ведь он во зле лежит. И единственным источником света для этого мира, единственным местом, в котором может забрежить рассвет, оказываются сердца учеников Христовых, в которых сила и слава преображения восходит, как утренняя звезда.
1: Апостольские

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Весной 2007 года в России стартовала масштабная духовно-просветительская программа «Под звездой Богородицы». Она состояла из 8 крестных ходов, которые символизировали 8 лучей рождественской звезды. Верующие вышли из Владивостока, Якутска, Барнаула, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Архангельска, а также из Иерусалима и со Святой горы Афон, чтобы встретиться в столице России. Молитвенные шествия длились 391 день и соединили десятки областей. Крестный ход Владивосток-Москва проходил через Чебоксарскую епархию. Среди прочих селений молитвенники посетили Новочебоксарск, молодой город в 17 километрах от столицы Чувашии Чебоксар. Здесь произошло событие, которое оставило след в истории этого населенного пункта. При участии дорогих гостей митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава заложил камень в основании храма во имя Николая Чудотворца. Место для строительства определили в центре Новочебоксарска, близ набережной Волги. Новая церковь стала духовной наследницей Никольского храма, существовавшего неподалеку в чувашском поселке Яндашево. В середине 20 века это село вошло в черту Новочебоксарска. К этому времени старинного храма, построенного в 18 столетии, уже не существовало. Его снесли после революции 1917 года. Прихожан той утраченной церкви уже не осталось в живых, но, возможно, их внуки приходят молиться в новый храм Николая Чудотворца. Богослужения здесь совершаются с 2012 года. Митрополит Варнава осветил тогда нижний предел во имя великомученика и целителя Пантелеимона. Главному Никольскому до освящения пока далеко. Строительство продолжается, впереди еще немало трудностей, но благое дело питает сердца радостью.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова, 1930 год. Не всеми одинаково серьезно сознается важнейшее в наших духовных путях значение созерцания жизненного пути святых. Многие говорят: «У меня есть Евангелие, у меня есть Христос, мне не нужны посредники». Иные, может быть, не скажут этих самоуверенных слов, но фактически не прибегают к помощи святых в периоды, а у кого их не бывает, духовного упадка. Ведь что такое всякий святой? Тот же человек, но который, пойдя по правильному пути, нашел то, чего ищем мы все — Бога. Как же нам не вглядываться в них и не брать пример с них, не идти за ними? Собственно, святость — задача каждого из нас в меру его сил.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Возвращение из вавилонского плена в 6 веке до нашей эры было для иудеев событием необычайно радостным. Однако к народному ликованию примешивалась тревога. Как сложится новая жизнь на родине, разоренной вторжением иноплеменников? Предстояло возродить страну из руин и в первую очередь отстроить Иерусалимский храм. Сделать это оказалось сложно уже потому, что народ под гнетом трудностей стал падать духом. Нужно было воодушевить людей, и сделать это взялся пророк Захария. Он написал вдохновенный труд, который впоследствии вошел в Священное Писание. Книга пророка Захарии – это не только манифест, обращенный к современникам. Это еще и пророчество о пришествии царя, который освободит всех людей на земле из плена смерти. Кем был Захария, который в непростой исторический момент напомнил людям о Боге? В Священном Писании нет подробных сведений об обстоятельствах жизни этого человека. Известно ли, что он происходил из священнического рода, родился в Вавилонском плену и еще довольно молодым вернулся в Иудею? Ученые выдвигали разные гипотезы о том, где именно он жил и скончался. Однако в 2011 году израильские археологи заявили, что обнаружили место захоронения пророка. Это произошло во время раскопок на развалинах древнего поселения Хурват-Мидрас в 40 километрах от Иерусалима. Участвовавший в исследованиях израильский профессор археологии Амос Клонер признался, что находка была совершенно неожиданной.
1: Археологические изыскания на руинах Хурват-Мидраса идут не одно десятилетие. Территория, требующая внимания ученых, чрезвычайно обширна. Специалисты исследовали здесь многочисленные пещеры, водосборники и разветвленные подземные ходы, которые использовались во времена Ветхого Завета и сразу после Рождества Христова, вплоть до иудейского восстания во II веке. Считалось, что во время подавления этого бунта римляне полностью разрушили древние поселения, и с тех пор здесь никто не жил. Но зимой 2011 года профессиональный взгляд одного из научных сотрудников выхватил из археологического ландшафта необычную деталь. Это был дверной косяк, характерный для периода более позднего, чем II век. Оказалось, во время византийского правления здесь находилась христианская базилика.
0: В ходе последующих раскопок были обнаружены мраморные колонны церкви, великолепно сохранившийся 10-метровый участок мозаичного пола, а в подземном пространстве под алтарем пустующая гробница. Воодушевленные открытием, ученые решили отыскать обнаруженную ими базилику на так называемой Мадобской карте, напольной мозаике, которую и сегодня можно увидеть в православной Георгиевской церкви в иорданском городе Мадоба.
1: Мадобская карта — это панно VI века, представляющее собой самую древнюю схему Святой Земли. На ней в рисунках и надписях подробно обозначены почти все церкви и монастыри, действующие в то время в Израиле. Сопоставлять с этой мозаикой руины иудейского города никому не приходило в голову, ведь ученые были уверены, что со II века от Рождества Христова Хурват-Мидрас — мертвый город. К Мадобской карте обратились лишь после того, как обнаружили в Хурват-Мидрасе византийскую базилику. И эта базилика нашлась на карте как храм святого Захарии. Это совпадение заставило ученых вспомнить о сохранившихся до наших дней свидетельствах пилигримов VI века. Так некий паломник Феодосий пишет, что от Евлефферополя до места, где покоится святой Захарий, 6 миль. Ему вторит путешественник Антонин. «Мы прибыли в город, называемый Евлефферополь, где Самсон челюстью осла избил 1000 человек. Затем прибыли на место, где Захария почивает в теле, прекрасная украшенная базилика и много рабов Божиих». Евлефферополь, современный Бейт-Гуврин, находится как раз в 6 милях или в 10 километрах от Хурват-Мидраса.
0: Можно ли считать доказанным факт, что обнаруженная археологами усыпальница принадлежала именно пророку Захарии? Разумеется, 100% уверенности в этом нет. Если бы в гробнице находились останки, то современные исследовательские методы позволили бы дать более уверенный ответ на этот вопрос. Но саркофаг оказался пустым. Мощи могли быть уничтожены в ходе арабского завоевания в 7 веке. Тем не менее, у ученых есть основания предполагать, что христианская базилика была возведена в V веке именно над захоронением ветхозаветного пророка. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 19 августа, Церковь празднует преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Одно из чудесных событий земного пути Спасителя – это преображение Господне. В этот день Христос дал прикоснуться трем своим близким ученикам к Царству Божию. Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. В этот день апостолам явилась вся Пресвятая Троица. На горе Фавор, куда Христос привел апостолов, Он открылся им как Бог-Сын, излучающий свет. Гору накрыло белое сияющее облако Духа Святого. И раздался голос Бога Отца, произнесший «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолам было заповедано скрывать увиденное. Но после Вознесения Христова они рассказали о тайне преображения. В сущности, оно продемонстрировало естественный финал развития личности верующего. Вера – это еще и дерзкое стремление к личной святости. Финал трудов покаяния, молитвы, помощи ближнему – это личное преображение человека. Оно невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится и к нашему преображению. В храмах сегодня звучат песнопения праздника преображения. Их слова выражают чувства верующих в этот день. «Преклоняющие к земле душу мою помыслы, воспряньте и поднимитесь на высоту божественного восхождения. Поспешим к Петру и к сынам Зеведеевым, и вместе с ними Фаворской горы достигнем, чтобы увидеть с ними славу Бога нашего и услышать глас, тот, что свыше они услышали». И провозгласили об отчем сиянии.
1: Радио «Вера».

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
5: Об этой женщине, жившей во времена Ветхого Завета, написаны поэмы, романы и пьесы. Ведь подвиг, который 2 с лишним тысячелетия назад совершил Юдифь, готовый сюжет для героической драмы. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной Юдифь и пьесе Антона Тамсаари «Юдифь». Место действия – город Ветилуя в Древнем Израиле. Время действия – приблизительно 6 век до Рождества Христова. В основу драмы «Юдифь» эстонского писателя и драматурга Антона Тамсаари легла книга Ветхого Завета под названием «Книга Иудифи». В ней рассказывается, как во времена завоевания Древнего Израиля ассирийцами в осаду был взят древнееврейский город Ветилуя. Ассирийцы под командованием военачальника Алаферна перекрыли все дороги и доступы к колодцам, обрекая жителей Ветилуи на мучительную смерть от голода и жажды. В осажденном городе назревал бунт. Люди обвиняли старейшин в бездействии и требовали, чтобы те пошли на поклон к ассирийцам. Но молодая вдова по имени Юдифь была убеждена в том, что вовсе не от старейшин нужно ждать помощи. Вот что главная героиня пьесы Антона Тамсаари «Юдифь» говорит своей служанке.
6: «С зари до сумерек стучатся в дверь просящие. Но кто им нынче поможет? Кто сможет напоить всех жаждущих и накормить всех голодных? У Иеговы надо искать помощи. Бога надо просить, а не людей».
5: И Иегова, таким было ветхозаветное имя Бога у древних евреев, постучался в сердце верующей женщины, послав ей необычное видение. Юдифь услышала во сне будто бы плач ребенка, молящего о помощи, а потом обращенный к ней голос, который говорил загадочные слова.
6: «Юдифь! Юдифь, отныне да будет тебе под силу творить многое, да не истощатся силы твои. Израиль ждет спасения, ибо сейчас он как беспомощный младенец, что плачет во тьме кромешной. Восстань от ложа своего, приоденься, возьми с собой хлеба и масла, как для долгого пути, и ступай к ассирийцам, явись к Алаферну, ибо там ты окажешь помощь Израилю».
5: Юдифь отправляется в лагерь ассирийцев, выдавая себя за пророчицу. Она верит, что в нужную минуту Бог ее вразумит и подскажет, что нужно сделать для спасения своих соотечественников. молодую женщину отводит для беседы в шатер Алаферна. Когда ночью военачальник ассирийцев напился вина и крепко заснул, Юдиф решается его убить. Монолог Юдиф перед тем, как занести меч над головой Алаферна, один из самых сильных по драматическому накалу в пьесе «Тамсаари». Главная героиня просит у Бога силы и отваги. Она думает не о себе, а только о том, как спасти свой народ.
6: Алаферн спит. Он спит, но утром он проснется. Ты слышишь, Иегова? Он выступит против тебя под гул труб и грохот барабанов. Он истребит города твоего народа. Он надругается над дочерьми твоего народа. А сейчас враг спит. Он снял с пояса свой меч и повесил в изголовье. Укрепи мое сердце, если такова твоя воля, дай мне силы, воспламени мой гнев рукою ангела, не дай погаснуть моему страшному гневу, пока не свершится все.
5: Юдиф мечом отрубает голову Алаферна и приносит ее в город. Узнав о гибели своего военачальника, ассирийцы снимают осаду и уходят. Таков финал пьесы известного эстонского писателя XX века Антона Тамсаари «Юдиф». И никто более не устрашал сынов Израиля во дни Иудифи и много дней по смерти ее, говорится в Библии. Православная церковь почитает праматерь Юдиф в числе праведных ветхозаветных жен. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
4: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в себе, и не только к ближним, но и к врагам. Преподобный Макарий Оптинский.

0: слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Поэтессе XIX века Элис Мейнл принадлежит стихотворение под названием «Письмо от юной девушки, адресованное самой себе в старости». Героиня стихотворения, обращаясь к старушке, которой она когда-то станет, то есть к самой себе в старости, говорит: «Только одна дана нам юность, утро жизни брежет лишь однажды». И наступает наполненная сожалениями старость. Стихотворение Мейнл грустно. Оно пронизано осознанием, ничего уже не исправить. В дневниках Мейнл есть упоминание о другом стихотворении – письме от старой женщины, отправленном себе самой в юность. Правда, оно так и осталось ненаписанным. Но все же задумаемся. Какая между этими письмами разница? Колоссальная. Письмо от юности, адресованное старости, ничего изменить не может. Старушка откроет пожелтевший листок, вздохнет о том, как быстро промелькнула жизнь, и ничего не изменится. Со вторым письмом все иначе. Представим, что проснулись мы утром, а на подушке лежит письмо, которое мы в глубокой-глубокой старости отправили себе самим сегодняшним. Чтобы мы сегодняшние, вот прямо сейчас, смогли что-то исправить в своей жизни, изменить, преобразить то, что в нас бледно, узко, бедно, недостойно того, к чему призвал нас Бог. Это деятельное преображение и есть покаяние. Даже если нам кажется, что у нас ничего нет, у нас есть то, чего точно когда-то не будет – время. А значит, все возможно.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 19 августа, слушайте фрагмент «Яблочный спас» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» и рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский Угличский Феоктист. Человеческий глаз обладает ограниченной световой чувствительностью. Видимый нами спектр тоже довольно узок. Подобное можно сказать и про прочие человеческие органы чувств. Современные знания о человеке уверяют, что многое проходит мимо нашего внимания в силу нашей физиологической ограниченности. Это досадно, но физические возможности человека можно расширить с помощью техники. А как быть с нашим духовным зрением и с нашими духовными возможностями? Можно ли их усилить и улучшить? Евангелие отвечает на этот вопрос утвердительно. И оно же говорит, что для этого нам нужна не техника, для этого нам нужен Христос. Об этом мы слышим сегодня, в День Преображения Господня, в отрывке из 17 главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем.
3: «И поднявши стих, поят Иисус Петра и Иакова и Иоанна, брата его».
4: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
3: «Сын Человеческий из мертвых воскреснет».
2: История преображения Господня не может не подталкивать нас к простому и незатейливому вопросу: а что это было? Судя по всему, такой же по своей сути вопрос интересовал и свидетелей преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. На это указывает странная и неуместная фраза Петра: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Хорошо, да, но при чем тут кущи или иначе шалаши? Точно ли это то, о чем надлежало думать в этот момент? Значительно позднее, уже после Христового воскресения, стало очевидным, что преображение Господне готовило апостолов к страданиям Христовым. Они должны были узреть, насколько это возможно, истинный облик Христов. Тот облик, который не виден непреображенным человеческим взором. И Господь позволил своим апостолам это сделать. Святитель Григорий Палама учил, что преображение Господне стоит понимать не только как изменение Спасителя, но и как кратковременное новое свойство учеников Христовых, которое даровал им Господь. Слова святителя Григория звучат так: «Преображается не то, чего Он, то есть Христос, не принимал на Себя, и не то, во что Он не изменялся, а то, что Он делал явным для Своих учеников, отверзая их очи и слепых делая зрячими. Оставаясь тождественным самому Себе, Он теперь являлся взору учеников таким, каким был до того, ибо Он есть свет истинный, красота славы, и воссиял, как солнце. Тусклое это подобие, но невозможно в тварном дать безупречное подобие нетварному. Иными словами, Христос явил Себя в преображении таким, каким Он был. Но для того, чтобы апостолы смогли Его увидеть в истинном облике, Спаситель из слепых сделал их зрячими. Конечно, такое забыть невозможно. И апостолы всегда помнили о преображении. Это памятование ненадолго померкло в ужасе Христовых страданий. Но позже оно вернулось. И вернулось не только к свидетелям преображения Господня, но и ко всем христианам, целью которых стало личное преображение ради того, чтобы вслед за апостолами получить от Христа то зрение, которое поможет нам видеть мир таким, каков он есть на самом деле, пронизанным любовью Божией ко всему творению.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий приехал со Святой Горы в маленький поселок Милеси. Здесь отец Порфирий уже давно хотел устроить монастырь с уставом, который походил бы на святогорский. Но сначала нужно было оформить необходимые документы: собственность на землю, разрешение на строительство. Всеми этими вопросами отец Порфирий занимался лично. За долгие годы жизни на Афоне монах отвык от мирской суеты и после нескольких недель ходьбы по инстанциям так устал, что ему просто необходимо было полное уединение для молитвы. Взяв с собой немного сухарей, бутыль чистой воды и сменную рубаху, отец Порфирий отправился в лес. Там, в самой густой чаще, он соорудил себе небольшой шалаш. Именно в это время в Милеси наведался один давний знакомый отца Порфирия. Узнав, что батюшка приехал с Афона, он поспешил навестить его в монастыре. Когда монахини сказали ему, что отец Порфирий ушел в лес, мужчина всплеснул руками. «Да этот лес кишит ядовитыми змеями!» — воскликнул он. «А батюшка наверняка не знает. Нужно срочно его отыскать!» С такими словами знакомый отца Порфирия, как был в дорогом костюме и начищенных ботинках, бегом помчался в сторону густого темного леса. Весь день он бродил, продираясь сквозь заросли. Стало смеркаться. Вдруг возле какого-то дерева он увидел бутыль с водой.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
5: Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви, хотя ей уже более 130 лет. Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая домовая церковь. Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка, храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с Иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море, играющий вал. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь. Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.
7: Алексей Толстой.

0: служение близится к концу. Отсюда путь лежал на юг, в Галилею, а потом в Иерусалим, на крестную смерть. Христос стал готовить апостолов к тому, что ему и им предстоит пережить. Он задал ученикам необычный вопрос. «Как вы думаете, кто я? Вы за кого почитаете меня? Ведь в народе Сына Божия многие принимали за пророка, учителя праведности или провозвестника Мессии. Но апостол Симон от лица всех учеников уверенно произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Услышав это исповедание, Спаситель поведал, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Остальные апостолы недоумевали. 3 года они сопутствовали учителю, слышали его проповедь о любви и милосердии. Они видели, сколько народа собиралось послушать Христа, как он исцелял, изгонял злых духов и творил чудеса, помогая людям. Все пророчества гласили, что Мессия станет новым царем Израиля и освободит свой народ от власти Рима. Но почему Христос заговорил о страданиях, а не о грядущем величии и славе? Словно в ответ на мысли учеников, Спаситель пообещал им: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Он выбрал 3 – Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними поднялся на гору Фавор. Апостолы стали свидетелями преображения, увидели Христа не как плотника из Назарета, не смиренного учителя, но Сына Божия во всем Его величии и могуществе. Спаситель хотел, чтобы ученики поняли: Сын Божий сам добровольно идет на крест, чтобы совершилось спасение мира. Как пишет преподобный Ефрем Сирин, Христос показал им Царствие Свое прежде своих страданий, силу Свою прежде смерти Своей и славу Свою прежде поругания Своего. Господь знал, что путь к славе Божией, к сиянию Фавора, к радости богообщения невременной, но вечной, лежит через крест и страдания, через Голгофу. На Фаворе Спаситель беседовал с праведниками Ветхого Завета, пророками Моисеем и Илией. Евангелист Лука добавляет: «Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Новый исход был не из рабства Египта, а из рабства греха. Благодаря крестной жертве Спасителя его совершил не один избранный народ, а весь человеческий род.
1: Встречаем преображение Господне.

Радио «Вера». Светлое радио. Учитесь проигрывать и не сожалеть об этом. Петр Мамонов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. В 8 классе мы начали выпускать газету. Она называлась «Классная неправда» и была вся написана шрифтами «Правды», главной советской газеты. Каждый писал туда, что хотел, всякие заметочки. Шел 37-й год, начались процессы. И мы имели глупость, безумие, не знаю, как это назвать, плохо еще понимая обстановку, писать о нашем недоумении по поводу того, как могли Горького отравить и тому подобное. Всякого такого рода вещи мы писали в нашей классной неправде. И был у нас в классе шкафчик, который запирался на ключ, и был мальчик, казначей и хранитель редакционного архива. Он всегда держал этот ключ у себя в кармане. Как-то раз мы пришли в школу, открыли шкафчик, а он пуст. Но мы были уже все-таки достаточно понятливы, чтобы сообразить, что это очень страшно, что это опасно. И побежали к Клавдии Васильевне. Мы настолько доверяли нашей директрисе, что побежали к ней. Вот какой ужас, кто-то взял наш архив. И она сказала: «Дети». Она назвала «дети», что в советское время было абсолютно невозможным обращением. «Дети, это я взяла. Это я сегодня ночью жгла его у себя в ванной комнате. Я испугалась. Я боялась, что кто-то другой возьмет. Я хочу и вас, и себя спасти».
0: Голоса времени. Радио

Мама, ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже много.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Храм наш находится на окраине поселка Софрино, среди дачных домов. Поэтому летом приход увеличивается. К нам приходят те, кто проводит здесь, на даче, летний отдых. Особенно многолюдно в праздник Преображения Господня. Прихожане приносят на праздничную службу яблоки, груши, вишни, которые выращивают здесь же, в своих садах, и делятся друг с другом радостью о наступившем празднике. Песнопения в праздник Преображения ликующие, светлые. В начале литургии поются праздничные антифоны. Антифонами называются песнопения, которые в старину исполнялись поочередно двумя хорами, то есть антифонно. Один из антифонов, а всего их три, состоит из четырех стихов, коротеньких куплетов. Их тексты взяты из псалмов царя Давида. Между стихами поется припев «Молитвами Богородицы спаси, спаси нас». Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. «Воззови ко Господу вся земля, пойте имя Его, воздайте Ему славу и хвалу». Так звучит на русском языке первый стих песнопения. Слова для него взяты из 65-го псалма царя Давида. Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его». Послушаем первый фрагмент песнопения и его припев.

В основе текста второго стиха песнопения лежит строчка из 76-го псалма. Звучит она так. «Раскаты грома Твоего огласили небосвод, осветили молнии Твои вселенную, поколебалась и вострепетала земля». Или по-церковнославянски «Глаз грома Твоего в колеси, осветиши молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысть, земля». Давайте послушаем второй стих песнопения.

0: Третий стих песнопения содержит слова из 103-го псалма. «Великолепием и славою облёкся ты, одеваешься ты светом, словно ризою». В переводе с русского языка на церковнославянский третий стих звучит так. «Во исповедание и в велилепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою». Перед последним припевом хор поет «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Это 4-й стих антифона. Послушаем 3-й и 4-й фрагменты этого песнопения.
1: «Во исповедание

С первых минут праздничной службы преображения Господня храм наш будто светится радостью преобразившегося на горе Фавор Господа нашего Иисуса Христа. Сияют белые одежды батюшки и служители храма, ликует хор, а как яблоками пахнет! Какой праздник! Слава Богу! Предлагаю послушать праздничный антифон преображения Господня полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Крыжановский. Разговор пойдет об истории и значении праздника Преображения Господня. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об особенностях Евангелия от Иоанна. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет о том, как в Евангелии от Иоанна раскрывается тема веры и доверия Богу.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Какой ты молодец, Андрюша, что выбрался к нам в гости. Как давно мы не виделись.
2: Давненько, сестренка. А у вас дома, я вижу, многое изменилось. Перестановку сделали. И репродукции картины Федота Сычкова «Подружки» прежде тут не было.
1: Это почтовая открытка. Представляешь? Я, как ее увидела, сразу купила. Оформила в рамку и повесила. Налюбоваться не могу на трех деревенских девчушек, что стоят у деревянной изгороди. Уже и характер их изучила. Та, что слева, посмотри, озорница какая, взобралась на верхнюю березовую жердочку, свесила босые ноги и улыбается. Довольная.
2: А подружка рядом с ней, наоборот, серьезная. Она занята важным делом. Грызет семечки из цветка подсолнуха, который едва созрел.
1: А третья девочка совсем малышка. Курносая, стриженная под горшок. Смешная и трогательная. Смотрит открыто и в то же время застенчиво. Столько чистоты в ее взгляде. И в целом от картинки веет беззаботной радостью, которая присуща детству.
2: Недаром автора этого изображения, художника Федота Сычкова, называют живописцем радости.
1: Как хорошо, что кто-то придумал поместить репродукцию картины подружки на почтовую открытку.
2: Такие карточки появились в 1916 году, сразу же после того, как художник представил полотно публике. Федот Сычков был необычайно востребован в издательствах. И выпускали они в основном открытки со сценами из жизни деревенских ребятишек.
1: Сычкову была близка эта тема?
2: Близка. Он сам родился в бедной крестьянской семье в селе Кочелаево Пензенской губернии. Вырос в тех же условиях, что и маленькие героини картины «Подружки».
1: А как же он стал художником?
2: Школьный учитель Петр Дюамаев заметил дарование мальчика и стал усиленно с ним заниматься рисованием. Федот овладел мастерством настолько, что смог работать подмастерьем в иконописной мастерской. Также он рисовал портреты односельчан. В 20 лет художник выполнил заказ генерала Ивана Арапова, запечатлел закладку одной из станций Московско-Казанской железной дороги. Арапов, довольный результатом, помог юноше перебраться в Санкт-Петербург и поступить в рисовальную школу.
1: И что же, живя в столице, Федот продолжал рисовать деревенских ребятишек?
2: А он не остался в Петербурге. Сычков окончил рисовальную школу, затем высшее художественное училище при Академии художеств, побывал на стажировке в Италии и вернулся на родину. В деревенской жизни он черпал и вдохновение, и темы для своих работ. А дети всегда стайкой велись вокруг Федота Васильевича. Он называл своих маленьких друзей забавным ласковым словечком «тибрики-вибрики» и отображал их мир на своих полотнах.
1: Замечательно ему это удавалось.
2: Художник умел передать кистью и красками главные черты детства – открытость, доверчивость, простоту. Потому так тепло на душе от его картин.
1: Вот-вот. Потому и я так полюбила работу Федота Сычкова «Подружки, дети».
3: Картину Федота Сычкова «Подружки, дети» можно увидеть в Мордовском музее изобразительных искусств.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Почти каждый из нас замечал в себе, что, глядя на грешника, в глубине души радовался, что он не такой уж и грешник, как этот. Тем самым мы подражаем евангельскому фарисею, молящемуся: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Многие из нас замечали и другое. Как только осудишь кого-то, сразу же сам и впадешь в грех. Нужно помнить, что только Господь удерживает нас от греха, если мы никогда не забываем о Нем. Хочу поделиться с вами наставлением игумена Никона Воробьева. В нас таятся все страсти и грехи, только проявляются они при соответствующих условиях. Прибавьте к этому, что мы находимся под постоянным обстрелом от дьявола, внушающего нам всякие греховные помыслы, влечения, настроения и прочее. Не грешим мы, только пока держит нас Господь. А как только предоставит нас себе, так мы и валимся в ту или другую яму. Потому-то и велено просить: «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. «Прощай, грусть» – так назвал свою книгу иерей Игорь Сильченков, настоятель Покровского храма в селе Рыбачье под Алуштой. Священник, миссионер, блогер. В соцсетях он рассказывает о православной вере, церковной жизни, отвечает на вопросы. А еще публикует литературные произведения, которые пишет на протяжении почти всех 20 лет пастырского служения. Все они невыдуманные. Их герои – прихожане храма, где служит отец Игорь, паломники, подписчики и просто люди, которые встречались на его жизненном пути. Об одной из таких случайных встреч священник повествует в рассказе «Солнечный зайчик». Однажды в московском аэропорту отец Игорь ждал посадки на рейс, который задерживали уже несколько часов. Как бывает в таких ситуациях, атмосфера в зале ожидания начала накаляться. У уставших людей не выдерживали нервы. Рядом со священником сидели парень и девушка. И вот они начали ссориться. Сначала тихонько, потом громче. Назревал серьезный конфликт. Но вдруг, откуда ни возьмись, появилась рыжеволосая синеглазая девчушка лет 4. Она подбежала к ругающейся паре и, как ни в чем не бывало, предложила поиграть. Парень и девушка сначала отказывались, но девочка оказалась убедительной. И вот они уже все вместе носятся туда-сюда, приговаривая «побежали, побежали!» И сразу преобразился весь зал ожидания. Куда-то подевались с лиц усталость и раздражение. Все улыбались детскому счастью. Истории, которые священник Игорь Сильченков собрал под обложкой книги, сам он называет обыденными. Но в этом-то и смысл – почувствовать в обыденности, в самых повседневных вещах, незримое присутствие Бога. Ну, а порой оно ощущается совершенно явственно. Как, например, в заглавном рассказе, давшем название сборнику «Прощай, грусть». В нем батюшка знакомит нас с мужчиной по имени Марк. Во время пандемии он тяжело переболел коронавирусом, а потом столкнулся с осложнениями, известными как постковидная депрессия. Он лежал и больше ничего не мог делать. На работе пошли навстречу, дали отпуск. Жена и дочери не знали, что предпринять. В доме словно потух свет. А однажды он погас в прямом смысле этого слова. Во время грозы от удара молнии сгорела проводка. Пришел мастер. Надо было обсудить фронт работ с хозяином. Узнав, что тот уже больше месяца практически не встает с кровати без видимых причин, посоветовал пригласить священника. Так в доме Марка появился отец Игорь. Когда он пришел в первый раз, то заготовил проповедь о грехе уныния. Но, увидев все собственными глазами, передумал ее читать. Вместо этого поговорил с мужчиной о том, о сём, осветил дом. И этот непринужденный дружеский визит отца Игоря неожиданно стал для Марка и его семьи глотком свежего воздуха. Через неделю они все вместе пришли в храм на исповедь. Простые и в этой своей простоте теплые и искренние рассказы отца Игоря Сильченкова о любви, о поиске истины, о преображении и маленьких повседневных чудесах по-настоящему трогают. И хочется радоваться вместе с автором и его героями и вместе с ними сказать «Прощай, грусть». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире, поговорить о том, насколько важна роль руководителя государства, руководителя народа, лидера народа в поведении, в жизни, в благоденствии этого государства, этого народа. Это действительно очень важно понимать, хотя часто мы говорим, что по народу и власть, когда бывают плохие руководители, но как важно, когда хороший руководитель. Вот эти два человека перенаправили путь всего государства, всего народа, или многих народов, включая в большой русский народ, совершенно в иное русло. Отторгнув от языческих богов, от поклонения бесам и дьяволу, от жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным, духовным понятием и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равнопоставленной Ольги, равнопоставленного князя.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Снесли безбожники, захватившие власть в стране в 1917 году. В советское время Меликес получил статус города и новое название Димитровград. В конце 20 века в его историческом центре построили величественный Спасо-Преображенский собор. Сегодня это главный храм Меликесской епархии. Она была образована в 2012 году с центром в Димитровграде.
2: Радио «Вера» в Димитровграде можно слушать на частоте 90.

0: Парсуна. Парсуна. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет доктор исторических наук, археолог Николай Макаров.
0: «Парсуна». Парсуна. Ларец слов.
2: Библия не только сообщает нам заповеди Божии, в ней мы можем прочесть и об особенностях бытовой жизни людей, обитавших на Ближнем Востоке несколько тысячелетий назад. К примеру, Библия рассказывает нам о том, как одевались. Среди мужчин той эпохи была распространена одежда под названием «милоть». Об этом слове наша программа. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «милоть». На Ближнем Востоке сегодня многие мужчины предпочитают ходить в просторных одеждах. Такие одежды, с одной стороны, помогают переносить жару, с другой, по мнению арабов и евреев, являются более целомудренными. Во времена Ветхого Завета благочестивые мужчины и иудеи также носили просторные одежды. В холодное время года поверх них одевалась накидка. Более состоятельные люди носили накидки из шерсти, более простые – из выделанной овечьей шкуры. Подобная овчинная накидка и именуется в Библии «милотью». Церковнославянское слово «милоть» происходит от древнегреческого «милоти», то есть «овчина». Милоть часто носили пастухи. Она являлась простой, удобной и ноской формы одежды. Наиболее известной библейской милотью является милоть пророка Ильи. Его овчинная накидка в Писании упоминается неоднократно, но особый статус получает после вознесения Ильи на небо. Свою милоть Илья оставил ученику Елисею, который затем ею, милотью, совершил различные чудеса. Итак, запомним, что церковнославянское слово «милоть» обозначает разновидность мужской одежды – овчиной накидки или плаща. Наиболее известной милотью является милоть пророка Ильи, через который впоследствии Богом совершались чудеса.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Одним из значимых событий 21 века в столице Татарстана стало восстановление Казанского собора Богородицкого монастыря. И в этом особая заслуга митрополита Феофана Ашуркова, управлявшего Казанской и Татарстанской епархией с 2015 по 2020 год. Храм на месте обретения чудотворного образа Богородицы впервые появился еще в XVI веке. На протяжении столетий он оставался почитаемой святыней. Поклониться Казанской иконе в собор приезжали русские цари. Здесь бывали святой праведный Иоанн Кронштадтский и преподобно-мученица Елизавета Федоровна Романова. Когда после революции 1917 года большевики уничтожили храм, тысячи верующих восприняли это как личную утрату. В 2015 году в летописи собора открылась новая страница. Это произошло после того, как главой татарской митрополии стал митрополит Феофан. Он уже имел за плечами уникальный опыт пасторского служения на Ближнем Востоке, в Палестине, на Кавказе и мудро взаимодействовал с представителями других религий. Опыт и знания архипастыря послужили единению жителей Татарстана и взаимодействию церкви и государства. Владыка установил теплые отношения с руководством республики. И 4 июля 2015 года президент Рустам Миниханов подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Заботы по организации строительства взял на себя фонд «Возрождение», основанный экс-президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. В апреле 2016 года на месте снесенного Казанского собора начались научные раскопки. Митрополит Феофан подчеркивал, что предстоит совершить не просто постройку, а воссоздание утраченной святыни. К работе были привлечены археологи, историки, искусствоведы. Во время изысканий ученым удалось обнаружить остатки казанских пещер, подземной церкви, которую обустроила в подвале собора великая княгиня Елизавета Федоровна. Реставрацию проводили с помощью современных технологий, бережно сохраняя свидетельства истории. Например, в полу были установлены прозрачные участки, позволяющие видеть каменный фундамент XVI века. 20 февраля 2020 года митрополит Феофан совершил великое освящение пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Владыка чаял того момента, когда и Казанский собор распахнет двери для верующих. Он говорил, что паломники к этой святыне потекут со всей России не ручейком, а мощным потоком, как река Волга. Его Высокопреосвященство представился ко Господу 20 ноября 2020 года. 8 месяцев он не дожил до чина Великого Освящения, назначенного на 21 июля 2021 года. Митрополит Феофан Ашурков похоронен у стен восстановленного им собора Казанской иконы Божией Матери.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Радио «Вера». Светлое радио. Не будем роптать, как неблагодарные рабы. Не будем и обвинять Господа, но за все благодарить Его и почитать несчастьем только одно, именно грех против Него. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1915 год. Первая мировая война. В то время траурные объявления ежедневно извещали о смерти храбрых, друзей, знакомых, родных. Убит был мой племянник. В часовне Николая Чудотворца на Литейном, где всегда пылал жаркий костер восковых свечей, я служила по нему панихиду. Клубилось синеватое облако ладана и лилась панихида. Умиленно, как песня колыбельная над спящим дитятей. В этой часовне я бывала часто. Я отдыхала там, в напоенной ладаном тишине. Никогда я не была ханжой, но во время всеобщего траура душа ничего не желала, кроме молитв. Вот почему я охотно посещала религиозные собрания и собеседования, но от городских сплетен крепко запирала двери. Не в моготу было слушать, как люди, и не видавшие фронта вблизи, легко передвигали войска, бросали полки туда и сюда, завоевывали Берлин, критиковали все и вся. Много говорилось пустого, много сеялось лжи. Да не я тому судья. Отойди от зла и сотвори благо.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Праздник Преображения Господня – один из самых моих любимых летних праздников. В этот день Церковь вспоминает, как Иисус Христос на горе Фавор показал своим ученикам, кто Он на самом деле. Показал им, что Он не просто святой или великий пророк, но что Он – Сын Божий. На глазах у апостолов Иисус Христос преобразился. Его лицо и одежда стали светиться неземным светом. Вид его был настолько величествен, что ученики не могли на него смотреть без благоговения. Спаситель поступил так не чтобы заставить себя поклоняться, но чтобы укрепить веру апостолов и подготовить их к грядущим печальным событиям, когда его схватят и убьют. Гора Фавор, на которой произошло чудо преображения, до сих пор существует. Более того, на ее вершине построен православный храм. Стоит он на том самом месте, где когда-то Христос преобразился перед своими учениками. Из года в год на Фаворе в день преображения, 19 августа по новому стилю, происходит чудо. В ходе ночной торжественной службы на вершине горы вокруг храма из ниоткуда образуется облако. Ну, облако и облако, скажете вы, что тут необычного? Необычным, во-первых, является то, что облако это появляется ежегодно на протяжении многих веков. Во-вторых, православные христиане считают облако чудесным, потому что помнят одно особое обстоятельство события преображения. Когда вид Христа изменился, и из него начал исходить божественный свет, Спасителя и учеников окружило облако, из которого прозвучал голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его послушайте». Облако, возникающее на вершине Фавора в день преображения, наблюдал как-то мой знакомый, который, надо сказать, довольно сдержанно относится к чудесам. Ну, в том смысле, что он не ищет их всегда и везде. Но фаворским облаком мой знакомый был действительно удивлен. Он рассказал мне, что фаворское облако приходит как бы снизу, струится от земли, словно вытекая из горы. Находясь внутри облака, можно видеть многочисленные вспышки, как бы микромолнии, похожие на вспышки фотокамеры. Эти молнии, несмотря на свою природу, еще никому никогда не нанесли вреда. Надо сказать, мой знакомый после посещения Преображенского богослужения на горе Фавор понял, что существуют в мире особые места, в которых благодать Божия проявляет себя самым ярким образом. Главное – уметь их замечать, правильно их понимать и с благоговением им удивляться. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о чудесном облаке, возникающем в день преображения на вершине горы Фавор.

православие. Радио «Вера».

0: Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
1: Радио «Вера» продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
0: Чтобы эфир «Светлого радио» не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания радио «Вера» во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 210 тысяч рублей.
0: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: И пусть лето будет радостным и светлым.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. XVI век от Рождества Христова. На северо-западных рубежах России под руководством игумена Корнилия растет и укрепляется Псково-Печорский монастырь. Никогда еще не была столь многочисленна братья обители и столь разнообразны ее труды. Одни монахи строят храмы, другие расширяют пещеры, третьи возводят мощную стену для защиты от врагов. В мастерских работают кузнецы, гончары, иконописцы. Трудами игумена собирается большая библиотека и возрождается летописная традиция. Есть люди, вся жизнь которых неутомимый подвиг созидания. Именно таким был игумен Корнилий. По характеру тих, кроток, но при этом строг. Он вставал с восходом и всего себя отдавал делам. В те времена богатые миряне нередко уходили в монастырь. Принимая постриг, они жертвовали обители крупные суммы денег, а потому почитали себя на особом положении. Не считаясь монастырским уставом, они жили по своему разумению. Отец игумен повел с этим решительную борьбу.
1: «Послушай, брат, а что это за человек каждый день бьет земные поклоны на паперти?»
2: «А это инок Саватий. Игумен наложил на него строгую епитимию, запретил молиться в церкви и повелел месяц каяться на паперти».
1: «Серьезное наказание, брат. А что же он натворил-то?»
2: «Полагал, что большое пожертвование позволит ему жить не в трудах и молитве, как положено нам, инокам, а по собственному хотению. Но отец Корнилий строг. Для него нет ни богатых, ни бедных. Коль пришел в монастырь, не превозносись. Живи по уставу. А деньги что? Они душу не спасут».
0: Вокруг монастыря жили большей частью язычники – эсты и сету. Братья обители проповедовали среди них православие не только словом, но и делом. На средства, которые несли в монастырь богатые миряне, они строили больницы, сиротские дома, церкви. Во время мора и войн русского государства с Ливонским орденом братья не запиралась за высокими стенами монастыря, пережидая тяжелые времена, а продолжала помогать окрестным жителям. Корнилий в своем милосердии не разбирался, кто православный, а кто нет. Помогал всем, кто оказывался в беде.
3: «Царица моя преблагая, надежду моя Богородицы...»
4: «Что случилось, добрый человек? Ты весь изранен?»
5: «Помоги мне, добрый человек. Ливонские рыцари напали на нашу деревню. Мужчин убили, а женщин в плен увели. Не знаю, спасся ли кто, кроме меня».
4: «Я помогу тебе. Здесь недалеко игумен лечебницу открыл и лекаря из монастыря прислал. Отвезу-ка я тебя туда».
5: «Примут ли меня? Я ведь поклоняюсь своим богам, а игумен христианин».
4: «И думать не думай. Перевяжут раны, накормят, напоят, отправят в обитель под защиту каменных стен. А отец игумен еще и братьев пошлет в деревню твою проверить, не остался ли кто живой, да похоронить с честью погибших. Ну, давай, давай, помогу тебе забраться на телегу».
5: «Крепка вера твоя в этих людей, а стены монастыря также крепки».
4: «Еще и покрепче будут».
0: Добрые дела прочнее камня в памяти народной и в глазах Царя Небесного. Во время войны с Ливонией игумен Корнилий возвел вокруг обители мощную стену. Предание сообщает, что это и стало причиной его мученической кончины. Царь Иоанн Грозный, приехавший в Псково-Печорские земли, увидел массивные укрепления монастыря и заподозрил, что здесь зреет мятеж. Когда Корнилий вышел навстречу Иоанну за монастырские ворота, разгневанный царь одним ударом отсек игумену голову. Но тут же понял, какое непоправимое зло совершил. Поднял безжизненное тело на руки и понес в монастырь. Дорожка, по которой он шел, зовется с тех пор «Кровавым путем». Так пред воротами отстроенной им обители закончил свой жизненный путь преподобномученик Корнилий.
6: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Ни телу больше, чем ему нужно, ни душе меньше, чем ей нужно.
1: Эти слова сербского патриарха Павла стали духовной максимой для многих верующих. Патриарх Павел управлял сербской церковью с 1990 по 2009 год. В 1948 году Гойко Стойчевич принял постриг с именем Павел. Павел в переводе с латыни означает «маленький». Будущему патриарху это имя подходило и по внешнему виду, его рост был всего 160 сантиметров, и по состоянию души. Он всегда считал себя незначительным. Вспоминают, что патриарх был неприхотлив в еде, сам шил и ремонтировал себе одежду и обувь. Рассказывают историю про туфли, перешитые им самим из найденных на улице женских сапог. Носил он их больше 30 лет. Однажды в патриархию пришла женщина, сказала, что ей приснилась Богородица и велела принести патриарху денег на новую обувь. Патриарх с улыбкой спросил: «А в котором часу это было?» «Где-то в 11. А я лег спать около 4. Мне тоже приснилась Богородица и просила передать, чтобы вы эти деньги все же отдали тем, кто в них на самом деле нуждается». Владыка запомнился и как молитвенник. В карманах его старенького подрясника всегда лежали Евангелие и молитвослов. Каждый день, когда позволяли обстоятельства и здоровье, он служил литургию. Умер патриарх Павел так же скромно и тихо, как и жил. В свое последнее утро на земле он причастился и почил с молитвой на устах. Епископ Афанасий Евтич в речи на кончину его святейшества сказал: «А потом он получил имя Павла, пятого евангелиста Христова». Павел значит «малый». Но и этот Павел, как и тот, превзошел и третье небо.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Не привыкайте к алтарю», – порой предупреждают молодых священников старшие собратья. Чем опасна и, конечно, не только для священников, сила привычки. Она притупляет благоговение перед самым великим чудом божественной любви – литургией. Порой мы не отдаем себе отчета в том, что литургия, по словам святого Иоанна Кронштадтского, это ось, на которой держится весь мир. Но что, если бы литургия совершалась не ежедневно, а, скажем, раз в 7 лет? Американский писатель Рэй Брэдбери выстраивает схожую ситуацию-метафору в рассказе «Все лето в один день». Действие в рассказе происходит на Венере, где в далеком будущем появились первые земные колонии. Земляне, как умеют, приспосабливаются к непростым местным условиям. Небо сплошь затянуто тучами, безостановочно идет дождь, а солнце появляется всего на 2 часа и лишь раз в 7 лет. Когда это происходит, мир замирает, а люди в молчаливом восторге тянут руки к золотому сиянию и невиданной синеве. Затем солнце скрывается, а люди прячутся в домах, храня память о чуде солнечного света и тепла. А теперь представим, именно так всего раз в 7 лет совершается литургия. И сразу становится понятно, с каким благоговением, изумлением и восторгом тогда мы присутствовали бы на богослужении, с каким вниманием ловили бы каждое слово, как усердно стремились бы к чаше жизни. Но ведь от того, что литургия совершается ежедневно, она не становится менее изумительным чудом. Просто мы слишком к нему привыкли. Впрочем, силу привычки можно и преодолеть. Время от времени важно говорить себе. Вот представь себе, ты идешь на божественную литургию, а следующая будет через 7 лет.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа

0: 19 августа Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Преображение Господне. Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, произошедшее незадолго до Христова воскресения. Праздник установлен в память преображения Господа нашего Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии написали три евангелиста – Матфей, Лука и Марк. Рассказывает благочинный и ключарь архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
1: В тот день Господь Иисус Христос, взяв с собой трех апостолов Петра, Иоанна и Иакова, поднялся на высокую гору для того, чтобы помолиться. И когда он молился, апостолы из-за усталости задремали. И внезапно, пробудившись, увидели Спасителя, просиявшего. Одежды его стали белы, как снег, и внезапно предстали ему два ветхозаветных пророка, Моисей и Илья, которые беседовали с ним о грядущем страдании в Иерусалиме. Апостолов объяла несказанная радость, и тогда апостол Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, сотворим три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илье». И в это время осенил всех свет сошедшего облака, из которого раздался голос: «Сей Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Апостолы от страха склонились, опустили ниц взор, и когда вновь поднялись, уже никого не было, кроме Спасителя, который с ними спустился с горы. Церковные песнопения объясняют смысл этого события. В них говорится о том, что Господь тогда показал ученикам свою славу настолько, насколько они могли вместить, для того, чтобы в день распятия они увидели вольные страдания Господни, а не крушение каких-то их надежд, о чем свидетельствует Писание Евангелиста Луки при явлении воскресшего Господа двум эммаусским путникам. Каждый христианин призван к преображению. В молитве таинства крещения мы просим о том, чтобы Господь вообразился в тех, кто принял новое рождение, крещение, духовное рождение. Образ Божий задан каждому человеку. Задача человека – раскрыть этот образ, стремиться к богоподобию через очищение своей души, через стяжание Духа Святаго. И в этом направлении мы должны ориентироваться на пример святых. Есть отдельный чин преподобных, то есть тех, кто достиг наибольшего подобия Божьего. Вот если человек стремится исполнить заповедь любви к Богу всем сердцем, всем помышлением, то он и способен воплотить в своей жизни образ Божий в делах, в поступках, в мыслях. Святая Церковь содействует через таинство каждому христианину в достижении этой цели.
0: Преображение Господне – праздник непереходящий, то есть его дата всегда выпадает на одно и то же число – 19 августа. Он всегда бывает в дни Успенского поста. Церковный устав разрешает в этот день есть рыбу. Праздник также называют яблочным спасом. Народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря празднеств. В день Преображения Господня греки благословляли виноград, который поспевал к этому времени. На Руси же тогда не было такого изобилия фруктов, поэтому виноград заменили яблоками, которые в нашей стране как раз поспевали к празднику Преображения Господня. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Проект «Колосс на глиняных ногах».
4: Что вы имеете в виду? Какой колосс?
5: Выражение «колосс на глиняных ногах» мы употребляем в отношении чего-то грандиозного с виду, но на деле неустойчивого. Того, что может разрушиться при малейшем воздействии. Греческое слово «колосс» переводится как «столб». В европейских языках оно приобрело также значение гигантской статуи. Дело в том, что в Эгейском море, на острове Родос, в порту стояла огромная статуя греческого бога солнца Гелиоса, которая называлась «Колосс Родосский» и была одним из семи чудес света. Отсюда и слово «колоссальный». Но наш колосс на глиняных ногах не имеет отношения к колоссу Родосскому. Этот образ взят из Библии, из книги пророка Даниила. Вавилонскому царю Навуходоносору приснился сон, от которого царь потерял покой. Он призвал мудрецов и потребовал, чтобы те растолковали сновидение. Дабы обезопасить себя от мошенников, Навуходоносор потребовал под страхом смерти не просто истолковать сон, но и угадать прежде его содержание. Никто из мудрецов не был в силах выполнить повеление царя, и всем им грозила смерть. Тогда пророк Даниил, находившийся при Вавилонском дворе, стал молиться Богу, прося открыть ему содержание и значение царского сна. Молитвы его были услышаны. Даниил явился к царю и сказал: «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Вот сон. Пророк не только пересказал пораженному царю содержание сна, но и дал его толкование. Золотая голова означала царство Навуходоносора, серебро и медное чрево – царство его наследников, а глиняные ноги – времена будущего упадка и развала Вавилонской империи. Так все и случилось. Через несколько столетий Вавилонское царство пало под ударами персов, захвативших все земли Ближнего и Среднего Востока от Греции до Индии. Величественный колосс Вавилона пал, не устояв на своих глиняных ногах.
2: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Село Красное в Старицком районе Тверской области популярно у путешественников. Оно входит в так называемое «Пушкинское кольцо Верхневолжья», объединившее места, где когда-то побывал поэт. В Красное Александр Сергеевич ненадолго заезжал в начале ноября 1827 года. Здесь он посетил храм Преображения Господня. Уже тогда эта необычная церковь была известна далеко за пределами Твери, ведь она представляла собой почти точную копию одного из самых необычных храмов тогдашней столицы Российской империи – Санкт-Петербурга. В 1780 году, в знаменование десятилетия победы российского флота над турками в Чесменской бухте Эгейского моря, в Петербурге по указу Екатерины II была возведена церковь Рождества святого пророка и крестителя Иоанна Предтечи. В народе она получила название «Чесменская». Архитектор Юрий Фельтон построил ее в своеобразном стиле, который стал впоследствии именоваться неоготическим. Храм императрице понравился, и неоготика в архитектуре вошла в моду. В этом стиле, к примеру, был построен императорский путевой Петровский дворец на въезде в Москву со стороны Петербурга, а также знаменитый московский дворцово-парковый ансамбль «Царицыно». Возможно, следуя моде, владельцы села Красное, супруги-дворяне Полторацкие, и решили построить в своем имении храм, почти в точности повторяющий стилистику Чесменской церкви Петербурга. Так в конце 1790-х на Тверской земле и появилась необыкновенная церковь, которая сегодня представляет собой редчайший образец неоготики 18-го столетия. Заостренные стрельчатые арки и высокие окна, остроконечные башенки и шпили вместо куполов, скульптуры ангелов на фасаде. Таким же, как во времена Пушкина, предстает сегодня перед путешественниками и паломниками Преображенский храм в селе Красное. Он пережил богоборческое советское время, поскольку служил колхозным складом, а теперь снова возвращен Русской Православной Церкви и отреставрирован. Двери храма открыты для тех, кто приезжает взглянуть на его диковинную архитектуру и помолиться.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать персоны наших современников. И сегодня у нас в гостях Николай Андреевич Макаров.
0: Николай Макаров. Археолог, историк, академик Российской академии наук, директор Института археологии РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2024 год, доктор исторических наук.
1: Здравствуйте, дорогой Николай Андреевич.
2: Добрый день, Владимир Романович.
1: Очень рад вас видеть. Пока мы не перешли к первой теме «Вера», я хочу вам задать вопрос, который обязательно у нас сейчас звучит в начале программы, и формулируется так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Я ученый-исследователь, а ученый – это всегда путник. И моя узкая специализация археологии, она хорошо известна. И у меня иногда ощущение, что я вот 50 лет занимаюсь одним и тем же, и меняюсь с возрастом, но дело остается одним. Меняются возможности, меняются условия. Но наука, исследование – это всегда путь, поэтому вот это ощущение пути, того, что мы в таком медленном пути исследования, что, в общем, значительная часть этого пути уже пройдена, конечно, это вот то, что я могу сейчас о себе сказать.

0: Вера.
1: Скажите, пожалуйста, а вот ваша профессия, вот род деятельности, которым вы занимаетесь, и мировоззрение, они переплетаются каким-то образом? Или как они вообще сосуществуют?
2: Ну, я бы сказал, что они не очень, так сказать, вовсе не обязательно они совмещаются. Конечно, изучение древности дает очень многое для приобщения веры, но у людей это индивидуально. Кто-то, так сказать, воспринимает древности как какой-то такой фактор приобщения к вере, вот, а кто-то нет. Для меня приобщение это как бы состоялось, ну, это скорее из моей домашней среды, из семьи, из какого-то окружения домашнего. Это старые книги, иконы, Кнебелевская история искусства, какие-то поездки по старым городам в детские годы, и все это, в общем, всего этого христианского оказалось, значит, так много вокруг, да, что просто в какой-то момент я понял, что это мой мир и моя среда, и вот как-то это само произошло. Но у людей моей профессии могут быть очень разные вот отношения к религии.
1: Угу. Ну, как, наверное, в любой профессии, хотя я понимаю, о чем вы говорите. Скажите, пожалуйста, а вот если о таком личном спросить, вот о неком чувстве Бога, да, опять же, вот на этом пути, который мы проходим жизненном, вы можете сказать, что были моменты, когда было ощущение, что Бог очень близко, и напротив, когда вот он очень далеко, и вообще вот где он, есть ли он и так далее. Вот такие бывали у вас моменты, когда вы фиксировали именно такое состояние?
2: Ну, это частично и связано с профессиональным, потому что понятно, что когда я начинал работы на севере, вот моя часть моей жизни связана с изучением вот, значит, Вологодского, Архангельского севера. И понятно, что когда я приезжал в молодые годы в Кириллов монастырь, Кирилл Белозерский, когда, значит, я сходил на Ивановскую горку, вот чувствовалось какое-то, что благословение, значит, оно есть, и что есть какая-то, так сказать, должен я этим, значит, заниматься, и что вот это не только мой выбор, вот, и какая-то моя прихоть, мой интерес, и что есть и что-то большее, что направляет. Это, конечно, были очень такие пронзительные точки. Вообще север очень, конечно, такое духовное место, в котором, когда на севере, пожалуй, значит, ближе все-таки святости больше.
1: А вот еще одно такое, может быть, устоявшееся представление, и вполне, наверное, в данном случае обоснованное, что человек обычно обращается к Богу, ну, когда тяжело и плохо. Я уж не говорю про какие-то трагические моменты, да, общественной жизни, или личной его, или личной и общественной. Реже, когда вот из чувства благодарности, но такое тоже мы знаем, да. Вот если я правильно вас услышал, то у вас вообще какая-то особая такая вот история, связанная с тем, что вот это действительно обилие смыслов христианских вдруг перестало быть, ну, объектом познания, да, только, и стало вот частью вас. А все-таки вот эта тема, связанная с трагическим или благодарственным в жизни, она в вашей вот личной вере присутствует или как-то по-другому складывается? Вот это?
2: Присутствует, конечно, конечно, как, так сказать, все мы ведь грешные, да, понятно, что мы обращаемся в какие-то, да, трудные моменты, вот это как бы естественно, вот, и это у каждого это, и вот, но как бы для меня, вот, так сказать, вспоминая какой-то мой, сказать, мою жизнь, для меня вот очень памятный момент каких-то посещения каких-то мест, где я, вот, да, значит, чувствовал присутствие Бога, чувствовал, что это какие-то особые места. Ну, может быть, для путника это, это естественно. Да.
1: Но это связано с древностью, да, обычно?
2: Это связано с каким-то историческим наполнением этих мест, да, с какой-то памятью, я бы сказал, не с древностью, а с ощущением того, что здесь вот эта вот память, она как-то материализовалась, и она там присутствует там, в земле, в воздухе, там, в небе, она в разных объектах, в архитектуре, вот, но что она есть, но так же, как вы это чувствуете, там, скажем, на Святой Земле, в России немало существование таких мест. Хотя я никогда про это дело не писал, но, так сказать, эта энергия, она как-то вкладывается в наши академические тексты.
1: Один из моих гостей, вот профессор Ужанков, филолог, когда был у меня в студии, он сказал, что в Древней Руси высшее искусство было искусство жить. То есть как ты построишь свою жизнь, поэтому православный – это образ жизни. Я понимаю, что это такая метафора, наверное, которая в каком-то смысле... Ну, а разве, правда, в Древней Греции не было там искусством высшим искусства жизни? Наверное, можно к разным эпохам применить. Но все-таки, вот если именно рассмотреть это, эту оценку по отношению вот к Древней Руси, вот вам близко такое восприятие Древней Руси? Или вы бы как-то иначе, может быть, его обозначили?
2: Да, пожалуй, я бы даже его обозначил, так сказать, может быть, острее. Мне кажется, что Древняя Русь, как, впрочем, и такое европейское средневековье, это время очень какого-то быстрого, вот какого-то динамичного устройства жизни, вот, и, в общем, такое творческое время как бы создания, создания всего общества, там, культуры, политических институтов, власти. Мы акцентируем очень часто внимание на государстве, но не только государство. Весь этот вот материальный мир, который мы сохраняли там, до 18-19 века, крестьянский, он берет начало из Древней Руси. Это искусство выбирать место для поселений, значит, устраивать поля, там, строить дома, вот. И, но также и многое другое. Вот, и понятно, что и книжность, и искусство, вот все оттуда. Вот, и все это было создано за 2,5 коротких, значит, домонгольских столетия. Mm-hmm. Да, они умели жить, вот, и умели какие-то закладывать камни, на которые мы опираемся до сих пор. Вот, поэтому я, так сказать, соглашусь и усилю, пожалуй, mm-hmm. эти слова, да.
0: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды доктор исторических наук, археолог Николай Макаров. Надежда.
1: Вот вы в интервью 21 года вы говорили о том, что домонгольская Русь – это общество, которое уверено в себе. И оно настроено на развитие, по-своему оптимистично. И вот, вот такое растущее общество, уверенное в себе. Очень интересная характеристика. А потом вы говорите, что Русь после монгол, удельная Русь, это культура, в которой настроение уже другое. Она подавлена, в общем, в каком-то смысле. Да? И вот я, собственно, отталкиваясь от прошлого, хотел бы спросить о настоящем, хотя понимаю, что это, наверное, сложно. Вот ведь история нашей Родины, она знает разные эпохи. Мы помним, знаменитая Русь сосредотачивается, Россия сосредотачивается, да, и так далее. Мы, наверное, можем сказать, что были эпохи растерянности или периоды растерянности. Вот насколько мы сегодня можем попытаться как-то определить наше время? Вот мы можем какую-то дать ему характеристику? Либо все-таки историческая дистанция обязательна для какой-то более-менее ответственной оценки, а вот сегодня это будет несколько безответственно. Как бы вы сказали? Вот вы готовы как-то определить наше время?
2: Ну, вы знаете, у историков разное отношение вот понимание этого дистанции, что есть история. Понятно, что мы как бы живем в истории и должны понимать, что мы живем, мы в ней участвуем. Да. И невозможно как бы не чувствовать ее и вот как-то отказаться от этого участия. Вот. Но значит, для того, чтобы давать оценки, все-таки какое-то время должно пройти. Я думаю, что сейчас очень важно все-таки чувствовать, поскольку время непростое, чувствовать, конечно, свою как бы, вот эту вот связь вот с этой такой почвой, вот, и как бы с теми периодами, которые, так сказать, были периодами силы, периодами роста, периодами уверенности, вот, и очень важно не потерять эту связь, вот, потому что мы так немножко вот эту вот всю эту Русь так подзабываем, она кажется вот все дальше, это тоже, значит, отдельная тема вот для разговора, так что вот эти, так сказать, эта древность, она может быть, мне кажется, и источником надежды, да, потому что все-таки Русь всегда могла переживать эти периоды вот какого-то, так сказать, испытаний, да, каких-то, так сказать, потрясений и, значит, из них выходить.
1: А скажите, пожалуйста, а вот а как Как это можно сделать? Я имею в виду, как сделать, чтобы вот эти древности, они для нас были живыми, вот как для вас, да? Потому что я вижу, вот вы говорите об этих крестах, о каком-то цветущем восприятии жизни, я понимаю, что для вас это, ну, такое ощущение, что вы там из этого там 12 века раз так и вышли вот вчера, да?
2: Еще живу,
1: да. Да, или там живете, и вот... А вот чтобы это почувствовали школьники, как это делать в школе, как это делать в университете, чтобы люди, может быть, даже не историки, да? Мы же говорим сегодня о важности истории, там, не знаю, для всех, да. От физиков то там и лириков, да? Вот есть у вас какое-то свое понимание, как бы можно было эту память сохранять живой?
2: Понимаете, здесь... Нет универсальных рецептов.
1: Понимаю.
2: Да, но
1: понимаю.
2: Понятно, что у нас очень мало археологических музеев. У нас нет археологических парков, очень мало. Вот мы в Суздале вместе с Владимиром Суздальским музеем-заповедником пытаемся вот такой парк создать. Но как бы Новгород хорошее место, где вот эта вот приобщенность чувствуется. Да, все-таки, значит, замечательно, что Новгородское Рюриково городище, оно стало вот таким музейным полем. Вот это так сказать, то место, где вы, ну, как бы понимаете вот это вот, так сказать, размах и устройство вот этой площадки такой начальной русской истории. Вот. Этого должно быть больше, конечно. Не очень легко просто все это оформить, потому что ведь Русь – это страна деревянных построек, каменных храмов мало. Вот это наши археологические коллекции, это в основном маленькие предметы, эти крестики. Их легко показать на экране, но в витрине, так сказать, не так
1: эффектно
2: они смотрятся. Так сказать, мы уступаем античности, мы, ну, так сказать, нам трудно конкурировать с древними культурами. Так что это искусство. Я очень надеюсь, что музейщики, так сказать, серьезно отнесутся к этой задаче.
1: Если вернуться вот к началу разговора о том, как мы воспринимаем эпохи, вот мы сегодня много говорим об исторической памяти. И вот вообще словосочетание, вот эти термины, наверное, уже историческая память, историческая правда, они, так сказать, в дискурсе, да, постоянно присутствуют. И мне кажется, что мы их, ну, по-разному трактуем и воспринимаем. Да, то есть для кого-то историческая память – это интерпретация исторической правды, да, национальная, например. Для кого-то ее, там, может быть, искажение какое-то и прочее. А вот вы как бы соотнесли понятие «историческая правда» и «историческая память»? Как они соотносятся друг с другом?
2: Я бы все-таки сюда ввел еще, значит, одно очень важное, как бы, слово. Значит, достоверность. Вот достоверность и для академического, ну, там, человека из академической среды, это очень важное слово, потому что мы отвечаем за достоверность той информации, которую мы даем. И вот этот, как бы, высокий уровень достоверности, вот, он, конечно, так сказать, да, совершенно необходим. Не все достоверное, конечно, превращается в память. Вот. И память избирательна. Вот. И мы сейчас много говорим о местах памяти, о том, как они создаются. Мы видим, что память является объектом манипулирования. Но вот это некое все-таки, так сказать, память – это, так сказать, то, что наше сознание... так сказать, как бы формирует на основе вот этой, значит, достоверной информации, которую выдает историческая наука. Правда, ну, это все-таки понятие такое, принадлежащее несколько, как бы, другой сфере. Мы все, конечно, как бы за правду, вот, но тут, так сказать, у нас, наверное, трудно найти какие-то, так сказать, академические, научные критерии. Чтобы, да, сказать, значит, вот, да, что такое правда, что такое неправда, легко найти, вот, правда.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор исторических наук, археолог Николай Макаров. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице-Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор исторических наук, археолог Николай Макаров. На радио «Вера». Терпение.
1: Вот в этой неспешной науке, археологии, которая, ну, можно предположить, требует все-таки много терпения. Что вот вам лично приходится терпеть с максимальным усилием? Что сложнее всего терпеть именно в профессиональном плане?
2: Ну, сложнее всего выстраивать все-таки отношения между сохранением наследия и устройством его бытия вот в этом меняющемся растущем мире с его экономическими интересами, вот, которые проявляются очень иногда настойчиво, так скажем, не будем говорить агрессивно. Угу. Вот этот вот поиски баланса о том, как так сказать, не археологическую часть мира, значит, в том, что мы должны сохранить наследие и что мы должны, значит, чем-то пожертвовать ради его сохранения, это, конечно, в общем, требует какого-то, значит, напряжения. Вот, и, так сказать, здесь тоже без Божьей помощи, да, совершенно даже невозможно вот этим заниматься, потому что это, в общем, конечно, такой серьезный, так сказать, серьезное противоречие. И мы понимаем, что вот современная среда, она, значит, меняется. Никогда мир не менялся с такой быстротой, как он меняется сейчас. И понятно, что мы также сегодня понимаем, что наследие, оно гораздо объемнее, разнообразнее, и мы за него отвечаем, и мы должны, так сказать, сказать, о нем рассказать, мы должны убедить общество в том, что оно должно быть там сохранено. Как сохранить те же суздальские ландшафты, которые, так сказать, очень, ну, так и напрашивается застройка их коттеджными поселками. У нас не будет Суздальского Аполья, вот этой вот такой вот души северо-восточной Руси, место рождения русскости, вот, да, вот его не будет, но так сказать, те, кто проектирует вот эти поселки, у них свои аргументы. Мы должны привлекать туристические потоки, мы должны, значит, создавать рабочие места. Вот, и как бы с этим, вот как найти этот баланс? Здесь, значит, без терпения нельзя. Вот. И, конечно, так сказать, вот здесь не должно быть гордыни, потому что в академическом мире, так сказать, есть это, вот, значит, соблазн такого, значит, высокомерия, значит, отказаться от этого разговора, значит, с муниципалитетами, да, значит, просто затвориться, да, значит, вот, не заниматься этим, все равно не поймут, но вот, но мне кажется, мы должны как бы смириться, мы много этим занимаемся, вот, пытаемся находить компромиссы, вот. И тут, понимаете, очень много каких-то вот новых проблем. Но вот из того, что вот новгородское дерево, вот, значит, почти 100 лет идут раскопки в Новгороде. Ну, берестяные грамоты всем известны. Значит, известны новгородские там коллекции прекрасные. Но вот мелкие вещи из дерева, они реставрируются, они идут в музей, и, значит, были созданы технологии их реставрации. Но огромное количество остатков деревянных построек, это вот то дерево 11-12 века. Ну, это вот, ну, собственно, античные города. А вот Арцаховский когда-то говорил, что, значит, его задача сделать древнерусские города такими же, как бы, понятными и живыми, как античные. А вот античные мы можем расчистить эти камни, древнерусские не можем. Значит, надо как-то сохранить это дерево. Надо найти какие-то дешевые способы его, ну, так сказать, подъемные для экономики способы его консервации. Надо как-то его, значит, экспонировать. Это не, так сказать, прихоть, так сказать, не безумный интерес вот там двух-трех археологов. Это, я думаю, для России, которая, в общем, всегда строилась, значит, изначально из дерева, это одна из таких вот национальных культурных, значит, проектов. Но вот не так просто в этом убедить. Тем более, что сейчас это дерево с глобальным потеплением, оно начинает портиться, и, значит, его сохранность уже не такая, когда вы ощущаете этот новгородский культурный слой, как 50 лет назад, когда вот оно было просто звенело, и вот, так сказать, как только, как будто оно было, значит, вчера срублено. Сейчас это уже, так сказать, худшая сохранность. Вот, так что вот это, так сказать, поиски путей сохранения наследия, конечно, это без терпения здесь никак. ничего.
1: Есть же такое сложившееся представление, что русский народ очень терпеливый. У меня, собственно, два вопроса. Можно ли с точки зрения профессиональной вашей это как-то подтвердить, вот, ну, я не знаю, можно ли так сказать, там, археологией, да, вот эту терпеливость русского народа? И второй вопрос уже скорее такой философского характера. Насколько, по-вашему, это меняется? Ведь народ, как и человек, да, он тоже меняется. Но русский народ в 2026 году не то же самое, что в 1826, а тем более в там, 1426. Вот насколько это качество является некой константой нашей?
2: Ну, конечно, трудно историку, уж тем более археологу, трудно как бы оценить этот градус терпеливости. Но мы как бы понимаем, что все-таки русская история – это история создания страны в очень тяжелых условиях. Вот. И мы подзабыли, значит, замечательные книги академика Милова о коротком вегетационном периоде, значит, о том, как не просто было превратить эту вот русскую равнину вот в такую земледельческую территорию. И, конечно, это требовало большого, я бы не сказал, терпения, требовало огромного напряжения сил, которые мы совершенно как бы не видим. То есть мы... Понятно, что те же процессы, они происходили там и в Западной Европе, вот, но там все-таки, так сказать, что-то было, значит, уже расчищено в римское время, вот в кельтское время немало этих расчисток уже было. Вот, а у нас тут лесная полоса, в общем, это такое продвижение человека сначала по рекам, потом на водоразделы, и вот археология как раз дает картину вот этого, так сказать, продвижения, основания новых поселений, и понятно, что за этим стоит труд, значит, терпение, вот, да, какой-то опыт, вот, основательность, вот, и в какой-то момент это все, конечно, так сказать, переходит, да, в какие-то, значит, порывы, уровень комфорта, значит, вот, повышается. Вот очень интересный пример, вот эти северные избы, громадные северные избы, которые как бы символизируют вот эту вот силу севера, Архангельского, Вологодского. Вот, и когда я начинал работу на севере, значит, мне казалось, что вот мы, наверное, найдем такие же избы там и в 12 веке. Значит, и вот нет, ничего подобного. Вот когда мы эти материалы, так сказать, как бы собрали, выяснилось, что эти вот первоначальные там, как бы, жилища 12-13 века, они совсем не такие, как на картинах у Васнецова. Это очень скромные, простые постройки. Вот, и вот эта вот идея, значит, создание вот этого дома-корабля, вот это Мы сейчас точно не можем сказать, это 17 век, 18 или, ну, наверное, все-таки не 19, но, в общем, это относительно позднее, значит, явление вот этого русского духа, то есть оно не пришло, так сказать, но хотя техника рубки-то, она, конечно, пришла там из Новгорода, вот, но вот сама идея собрать все, значит, хозяйство под одну крышу, вот, и там комфортно зимовать, вот, вот это, вот перестали терпеть, накопили сил, и вот как бы создали такие, значит, замечательные, значит, постройки, которые, так сказать, символизируют силу, такое, ну, благоденствие, вот, какой-то экономический успех, но и они прекрасные образы.
1: Мы с вами начинали разговор вот о разноскоростных, так сказать, характеристиках времени, и я сказал, что, может быть, вернемся. Вот хотел бы, с вашего позволения, вернуться. Опять же, вот к этому, с одной стороны, тезису о том, что наука, которой вы занимаетесь, такая медленная наука, да, и есть характеристика времени. Еще Гуревич вот в категориях средневековой культуры, да, написал, что циферблат со спешащей секундной стрелкой мог бы быть таким символом современной цивилизации. Да? Вот у меня, опять же, двойной такой вопрос, и личный, и профессиональный. Вот насколько, по-вашему, заострю то, что мы начали, о чем мы начали уже говорить, вот это несовпадение скоростей, если я верно понял, да, когда нужно вот в течение там недели-двух обязательно что-то, так сказать, уже сообщить, насколько это осложняет работу сегодня? И насколько можно и нужно этому сопротивляться? Да? Вот насколько можно и нужно сказать, подождите, вот мы не можем ни через неделю, ни через две, ни через три пока ничего сказать, да, по поводу, там, не знаю, какой-то находки или еще чего-то. А второй вопрос, вот сугубо в личном плане, насколько вам комфортно вот в этом все ускоряющемся времени, да, когда я даже вот порой сам удивляюсь, когда там ребенок не отвечает на телефон, там, не знаю, полчаса, ты начинаешь в память, потом думаешь, а как вот мы утром уходили в детстве, вечером, тогда с родителями утром простишься, вечером, значит, увидишься, никто с ума не сходил, а где, чего они, там, и так далее. Ну, вот такой двойной, в профессиональном и в личном плане.
2: Ну, конечно, хотелось бы, да, чтобы мы жили медленно, вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы вот это, так сказать, ускорение не давило, оно давит все равно, поэтому нам приходится как бы принимать этот ритм, и, ну, историк понимает, что он должен принимать какие-то изменения. Но важно, конечно, сохранять все-таки ощущение этого, значит, большого времени, да, какого-то, что есть вот что-то, нечто большее, вот кроме вот этого ритма, который нам мир вот сейчас навязал, это очень важно. Вот. Но вот это вот такое противопоставление вот этой медленной жизни прошлого и вот, так сказать, вот этой, значит, постоянной какой-то гонки сегодняшнего дня, знаете, оно не очень тоже, мне кажется, справедливо, потому что вот, ну вот, все-таки срок жизни человека, средняя продолжительность жизни человека в средневековье, там, 35 лет. И за эти 35 лет надо было еще очень многое успеть. Ну вот, они успевали. Да, не только...
1: Простите, Рыбан Андреевич, что перебиваю. Да. А это разве все-таки вот это среднее не с детской смертностью связано?
2: Ну, с детской смертностью. Значит,
1: без все-таки
2: детской,
1: жили-то
2: без
1: и побольше.
2: Детской, без детской это будет 45. Без вот детской это будет 45, все равно не так много. Ну, понятно, что были, так сказать,
1: да, долгожители. Это интересное замечание.
2: Был там Владимир Мономах, да, который, да, значит, дожил до 80, да, но... Ну, значит, основная часть людей, значит, живет очень короткую жизнь. И, значит, успевает там построить... храмы, да, значит, задуматься о том, да, так сказать, значит, да, какую веру принять, вот, сходить в военные походы, так сказать, расчистить какие-то, значит, новые поля, построить какие-то новые, значит, поселения, потому что это же очень такое, так сказать, бурно растущее общество, вот, в котором тоже многое совершалось очень, очень быстро. Вот. Поэтому, ну вот, так сказать, надо, наверное, да, значит, терпеть, смириться вот с теми какими-то, значит, темпами, которые нам навязывает наша современная жизнь, но понимать, что все-таки нечто большее, какой-то, значит, другой ритм тоже, ну, где-то, значит, должен быть.
0: Фарсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор исторических наук, археолог Николай Макаров. Прощение.
1: А вот какое место вот в вашей жизни вообще эта тема занимает? Я чуть-чуть, может быть, поясню. Ну, сколько, вот у нас уже несколько лет существует программа, и я не раз признавался, что эта тема вот для меня стала самой переосмысленной. Я очень сильно, так сказать, переоценил вообще свое отношение, в том числе свои какие-то способности прощать и не прощать, именно благодаря тому, что вот еженедельно беседуешь на эту тему. И мне кажется, что у каждого из нас эта тема в жизни, ну, занимает какое-то особое место. Да? Кто-то, для кого-то она очень важна, кто-то не может забыть, что там его кто-то не простил или он кого-то не успел простить. Для кого-то это так, ну, а я вот, о чем мне прощать, там, да, я... какое я имею право. Для кого-то такое книжное измерение имеет. Да? Там про предательство человек говорит, потом говоришь, а вас тут предавал когда-нибудь? Да нет. Знаете, то есть такое отвлеченное. Вот вы бы смогли определить вот место темы прощения в вашей жизни? Вот в такой, в картине мира, в ощущениях?
2: Сложный вопрос.
1: Сложный, понимаю.
2: Сложный вопрос. Да. И ну, с возрастом ты бы понимаешь, что ты должен быть добрее, и что, может быть, какие-то твои реакции, они были как бы чрезмерными, вот, и вот не было этой мягкости, и вот понимание значит, других, вот, которые так сказать, которые, так сказать, следует себе как-то, так сказать, поддерживать. И вот так что понимаешь, что надо было больше, прощать и вообще быть добрее. Я бы сказал, что я смотрю на вот это все, так сказать, как бы шире, что так сказать, мы должны больше, должно быть больше помощи и больше понимания какие-то разнообразия людей, разнообразия характеров и как бы стремление значит, сделать что-то для коллег. Ведь мы, ученые, все-таки очень эгоистичны, да, по своему характеру, да, каждый ученый, так сказать, это, ну, наука, так сказать, такое, значит, жестокое дело, оно соревнование, в общем-то, да,
1: ну, как, важно как быть первым, спорт. Да, да, да, спор и приоритете, поэтому, так сказать, да.
2: Поэтому в ней никогда не культивировалось, так сказать, искусство установки на прощение, вот, наоборот, значит, ты должен победить, и, в общем, не так важны издержки, да, вот, ты должен быть победителем. Поэтому сейчас, конечно, понимаю, что надо было быть, значит, помягче и подобрее.
1: А вот, опять же, понятно, что я не прошу там о каких-то конкретных ситуациях рассказывать, но вы можете сказать, что вот у вас были ситуации, когда вам было очень тяжело кого-то простить или попросить прощения, или, может быть, вы жалеете сейчас о том, что у кого-то не успели попросить прощения? Или все-таки, как говорится, Бог миловал? Таких ситуаций не было, и таких людей?
2: Ну, я бы сказал, слишком много людей, у которых я не попросил прощения или попросил его формально, которому, ну, я, так сказать, что-то эмоционально не додал. Вот я бы так это сказал. Вот, и вот, ну, повторюсь, да, что путь ученого, конечно, ученые, так сказать, склонны замыкаться, зацикливаться на своих каких-то интересах, и, наверное, мы как бы не всегда внимательны нашим близким, которые, в том числе, когда они уходят. Вот, так что вот это все, конечно, остается с нами. Вот, если же говорить о каких-то современных конфликтах и переносить это все из, так сказать, сферу личного, в сферу, так сказать, каких-то общественных конфликтов, мне не очень трудно простить и невозможно простить вот этот размах грабительской археологии, которые, в общем, сейчас являются нашими, так сказать, ну, противниками, да, не побоюсь этого слова, потому что мы, значительная часть утрат наследия связана с деятельностью копателей, вот, которая, так сказать, формально она, так сказать, преследуется законом, но очень мало усилий для этого предпринимается. И вот постоянно они, так сказать, просят их простить. Но вот не могу.
1: Еще такой вопрос, связанный, может быть, с общефилософским осмыслением истории. Ну вот знаменитое понимание, опять же, знаменитое, известное, распространенное выражение про уроки истории. Вот Ключевский говорил, что история ничему не учит, но наказывает за незнание уроков. Да? А я когда беседовал с Викторией Ивановной Уколовой вот, в этой студии, она говорила, что понятно, что это вопрос, на который там столетиями пытаются ответить, но, конечно, многое зависит от того, каковы ученики, она сказала, готовы они эти уроки выносить и прочее. Но тут же много переплетено, да, в тему вот уроков истории, сразу скажем, а есть ли законы истории, да, если мы не придерживаемся строго марксистского, так сказать, подхода, да, то вообще сложно говорить. Я помню Игорь Евгеньевич Суриков, замечательный антиковед, когда мы с ним беседовали, он сказал, я, говорит, не знаю, есть ли законы истории, скорее есть закономерности. Вопрос, можем ли мы их опознать, эти закономерности, насколько мы способны вообще. Вот поэтому у меня такое, может быть, от общего о законах к более такому конкретному, о способности извлекать уроки истории. И что это значит? Вот что вы думаете об этом, обо всем?
2: Лучше Ключевского не скажешь. Вот, сказано емко. И Васильевич умел уходить от ненужной конкретизации мастерски. Конечно, история все-таки это процесс каких-то изменений, бесконечных трансформаций. Поэтому действительно применить опыт, заимствовать что-то, что может быть применено в какой-то современной нам политике, каком-то культурном обустройстве, очень трудно. Вот. Но вот этот вот слух к истории должен быть. Вот.
1: И слух это к истории.
2: Слух к истории, да. Вот понимание того, каких-то вот, пределов того, что ты можешь сделать, насколько это созвучно каким-то, мировому историческому опыту, традициям твоей страны, какому-то самосознанию твоего народа. Вот это все, конечно, должно быть. Поэтому история в этом плане полезна. Вот. Но это вот такое мистическая такая ткань, вот, и, трудно сказать, сколько надо. Трудно очень это все перенести в такую рациональную, рациональное измерение. Но я совершенно согласен с тем, что непонимание истории и каких-то сил, которые ее движут, и возможности, оно, конечно, ведет совершенно к катастрофическим делам.
0: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды доктор исторических наук, археолог Николай Макаров. Любовь.
1: В одном интервью, когда вас спросили, быть археологом – это профессия или призвание, вы ответили, что это профессия, но без призвания в нее нельзя прийти. И должна быть сильная внутренняя тяга, да, к изучению древности и так далее. А вот вы можете сформулировать, что вы любите в профессии? Вот это можно как-то описать? Вот что именно?
2: Ну, во-первых, я люблю памятники, я люблю эти древности, я люблю места, культурный слой, некрополи, какую-то красоту этих мест, я люблю, момент, когда это все открывается и оказывается у нас в раскопе. Ну, понятно, я люблю, как говорят наше молодое поколение, движуху. Движуха, да, эти моменты ведение раскопок, так сказать, организация работ, какие-то поиски пути, вот их организовать эффективнее, вот интереснее, так сказать, применить какие-то, значит, новые методы, вот, да, значит, поэкспериментировать, вот, да, как-то, значит, ускорить. Это все, конечно, очень, значит, греет сердце. Вот. И, понимаете, археология действительно довольно тяжелая все-таки, как бы, занятие, потому что она требует, так сказать, она требует финансов, она требует, так сказать, включения в какую-то вот, значит, современную, значит, среду, которая не всегда вот к археологии так, так сказать, благосклонна, как ведущие в этой студии. И надо, так сказать, иметь какую-то, значит, силу, чтобы все это, то есть уверенность в том, что она нужна вот, для того, чтобы ей заниматься. Вот, поэтому без любви здесь, конечно, ничего не может, ничего не может быть. Вот, это не единственный, конечно, компонент, так сказать, научной души, но совершенно необходимый. И это и любовь к наследию, потому что мы тоже, значит, эмоционально как-то связаны вот, с наследием, вот, и какая-то, так сказать, уважение и признание вот этого, значит, той части материального мира, которая создана, значит, ушедшими обществами, ответственность за то, что мы должны это как-то сохранить, научиться разговаривать вот с этим, да, вот эти вот контакты с прошлым. Я думаю, что основная функция археолога все-таки это же, так сказать, не выкапывание вещей, это организация какого-то вот контакта, значит, с прошлым, так сказать, медиатор, значит, вот, да, посредник, да, какой-то, значит, посол, вот, и без любви и вот какого-то тепла это все невозможно устроить.
1: Меня не отпускают слова Алёши Карамазова в «Братьях Карамазовых», когда он говорит, обращаясь вот к мальчикам, что очень важно сохранять в душе какие-то, иметь и сохранять какие-то светлые детские воспоминания. Вот, ваша семья связана с искусством, да, со знанием искусства, с любовью к искусству, с занятиями искусством. Вот у вас есть какие-то такие детские воспоминания важные, к которым вы возвращаетесь, которые являются таким, ну, я не знаю, воспоминаниями силы, что ли, для вас, которые придают вам какую-то энергию дополнительную? Можно что-то такое сказать?
2: Безусловно. Вот. У меня отец был художником. Значительную часть его картин – это северные пейзажи. Вот, и очень такие проникновенные. Он застал север, когда вот эта вот северная деревня, она начала как-то брушаться, но еще сохраняла свою вот такую красоту, такую полноту. Вот, вот это вот, очень пронзительные пейзажи. И в Суздале он также много работал. Вот, когда Суздаль еще не был туристическим центром, и храмы были полуразрушены. Вот, так что вот, он привозил эти пейзажи. Вот, они как бы ставились в мастерской. И вот, так сказать, мы их разглядывали. Вот. А вот я сейчас, когда я езжу по северу и по Суздалю особенно часто, я, значит, постоянно вспоминаю вот эти пейзажи. Что-то развешано у нас как раз на базе в Суздале. Вот, да. Так что вот я попытался соединить эти, так сказать, детские какие-то вот воспоминания и, значит, память об отце. И вот, значит, то, чем я как бы сейчас занимаюсь, и, в общем, так чувствую, что я как-то в чем-то повторяю какую-то его дорогу и чувствую какое-то его напутствие, которое не было сказано, но я думаю, что он, так сказать, был бы рад.
1: А вот в целом изобразительное искусство для вас важно, но я имею в виду, что вот... Я не раз уже признавался, что вот я, например, всегда восхищался и восхищаюсь людьми, которые могут там у картины, там, не знаю, провести больше получаса или там даже больше 15 минут. Мне вот это не дано просто. Мне доводилось быть в известных там картинных галереях, стоять у шедевров. Ну, я понимаю, что это шедевр. Мне хочется себя успокоить тем, что я что-то там... Ну, вот я, ну, 10 минут я могу просто... Ну, а вот люди, которые сидят там, вот это как-то проникаются. Вот, насколько это ваш вообще? Насколько часто вы к этому обращаетесь, если есть такая возможность?
2: Ну, в нашей семье я единственный не рисующий, не пишущий, да. Поэтому было бы странно, если бы я, так сказать, не интересовался и не чувствовал, да. И археология – это очень такое, что ли, направление наук, в которой очень много, значит, визуальность. Поэтому, конечно, мое, так сказать, приобщение проходило в детские годы не просто. Меня насильственно водили на выставку, но, значит, после того, как там час простоишь, начинаешь вот это любить так же, как с музыкой, наверное. Но вот меня не водили в консерватории, а на выставке водили, так что я как-то вошел в этот мир, и, в общем, для меня он, конечно, очень важен, да. Ну, и в том числе и, конечно, древнерусская живопись, все это Средневековье, конечно, его образы, конечно, это все очень, так сказать, почти археология.
1: И иконопись, да, наверное?
2: Иконопись, конечно, да, конечно, да, mm-hmm. да, конечно. Mm-hmm. То есть часть, разные части Средневековья, да.
1: Mm-hmm. Ну, и, может быть, заключительный вопрос. Вот в этой теме мы нередко вспоминаем гимн любви апостола Павла со знаменитыми словами «Любовь долготерпит» и так далее. И там есть вот в этом перечислении то, что мне, например, не так просто воспринять и принять, это «любовь всему верит». Вот как вы эти слова воспринимаете, понимаете, переживаете?
2: Ну, я их понимаю как, так сказать, наставление быть открытым. Быть открытым, и, может быть, для ученого это труднодостижимое состояние. Вот. Но тут человеческое должно быть сильнее и выше. И любовь действительно, она не может не верить. Она должна быть максимально открыто и отбрасывать какие-то препятствия, какие-то искусственные, какие-то, так сказать, барьеры, которые как бы стоят между этим чувством и как бы миром. Ну, лучше апостола Павла
1: сложновато сказать.
2: Не скажешь, так и лучше Ключевского.
1: Да. Александр Андреевич, финал у нас с вами. Вот представьте, что обнаружено некое место, которая потенциально обещает очень многое с точки зрения там, раскопок, возможных открытий и прочее. Но проблема в том, что вот практически на этом месте находится деревня, в которой живут люди. Не так много, может быть, не такие молодые, но они там живут. И начало раскопок предполагает необходимость расселения. И, в общем, эти немногие люди не хотят этого расселения. Им не очень понятна ценность того, чем археологи собираются заниматься. Вот. И они говорят, нет, вот мы помрем, потом копайте, что хотите. Вот эти самые раскопки. Проводить нельзя, повременить. Где вы поставите знак препинания в такой ситуации?
2: Проводить нельзя, повременить. Археология же медленная наука. Подождем. Археология всего уже достаточно накопила. И нам есть о чем подумать.
1: Спасибо вам огромное. Это был Николай Андреевич Макаров, а мы продолжим писать «Парсуны наших современников» ровно через одну неделю.
0: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио Вера. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

мая за окном, толпа избенок, стеной лес. Я вновь ребенок, тихо-тихо, еле слышно, мечтают огоньки.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Коржановский.
2: Добрый Здравствуйте, вечер. Друзья.
1: С праздником, батюшка.
2: И вас тоже, спасибо.
1: Вот мы дождались светлого дня преображения. У нас очень много с этим связано, не только духовных переживаний, но и исторических. Так уж последние десятилетия складывалось, что в августе, в праздник Преображения Господня, случались всевозможные события, которые потом оказывали влияние на всю дальнейшую историю государства российского, как это случилось в 1991 году, когда в августе произошла попытка государственного переворота. Были и всевозможные экономические потрясения, как это случилось в 1998 году. В августе произошел дефолт, про который до сих пор детям, по-моему, страшные сказки рассказывают. Так что с августом связаны всевозможные ассоциации, и положительные, и отрицательные. Но, конечно, для нас, верующих людей, для людей церковных, прежде всего, это один из самых любимых, прекрасных, замечательных, светлых двунадесятых праздников, День Преображения Господня, Яблочный Спас. И мы каждый год даем себе труд задуматься о том, что такое случилось на горе Фавор, и почему для нас на протяжении всего церковного года очень важно об этом фаворском свете помнить. Ну, в конце концов, это событие, которое мы знаем, мы о нем читаем в Евангелии, его вспоминают Великим постом,

0: когда вспоминают свидетели Григория Паламу. Но почему каждый раз, когда мы говорим о преображении, мы стараемся вот сделать в памяти зарубку, чтобы эту память сохранить как можно дольше в нашей повседневной жизни? Мы же не можем преображаться каким-то образом, стремиться преображаться ежедневно.
1: Давайте начнем с того, что, собственно, какая история была самого преображения. Этот праздник, он, по сути, он и драматичен в том числе. В этом празднике очень много света, но в нем очень много драмы. Сегодня мы, современные люди, очень часто обращаем внимание на свет и на блеск, не видя какой ценой, например, добыт ток, который производит этот свет, или не видя какой ценой добыты те или иные предметы, которые сеют блеск, рассеивают блеск. Значит, преображению предшествовало три изнурительных, сложных года обучения апостолов. Они ходили денно и ношно за Христом, учились от Него. Если современный человек учится в университете, это сродни университетскому преподаванию. Возьмем эти урокочасы, да? И взрослые люди, вполне себе взрослые, там самые юные, это Иоанн Богослов, ходят за Христом повсюду, претерпевают вместе с Ним и жажду, и голод, ну, обыкновенные такие дневные тяготы, да, холод ночной, и презрение, и преследование, и славу, и натиск толпы, и искушение славой, и искушение от фарисеев, саддукеев, книжников, мытарей и прочих. И вот ученики выучились, впереди выпускной экзамен. Возможно, вот это преображение – это и есть их выпускной экзамен. Когда Христос восходит на гору Фаворскую, Он берет с собой только трех человек, трех апостолов. Таким образом, Он устанавливает некую преемственность и иерархичность будущей церкви. Эти апостолы будут видеть воочию Петр, Яков, Иоанн. Они передадут другим апостолам после воскресения Христова эту тайну и укрепят их в вере, а все апостолы вместе передадут всей церкви новость или, скажем так, знание о преображении. Когда идут они на гору, Христос со своими учениками, они молятся, потому что восхождение на гору – это некий труд, это символ кропотливой, сосредоточенной молитвы.
0: Это ого-го какой труд! Те, которым удалось побывать на Святой Земле и которые воочию видели эту гору и поднимались на нее, очень хорошо себе представляют, что это за труд.
1: Я напомню, что это восхождение, скорее всего, ночное. Очевидно, оно ночное. И в ночи сиял этот свет. Но даже бы днем, если бы это произошло, то свет божественного преображения затмил бы солнечный свет однозначно. И вот апостолы и Христос взошли на гору, и теперь молитва уже звучит вслух, и происходит нечто, явление божественного присутствия в нашем мире, явное явление. Мы потом не раз и не два услышим, что святые, последовавшие за Христом, понесшие подвиг отречения себя всецело, смогут явить в нашем мире этот фаворский свет. Об этом будет и учение Григория Паламы, стройно и изящно изложено как опровержение нападок западного учения, западного христианства на нашу святую православную веру. Но сейчас мы еще на фаворе, и Господь преобразился. И вместе с этим светом открывается для нас, землян, Царство Небесное. Божественные энергии счастья, блаженства, благодати пронизывают учеников. И они являют некое такое безумие словами апостола Петра. Они говорят, нам так хорошо, Петр говорит, нам так хорошо здесь, Господи, позволь, мы сделаем три кущи, одну тебе, одну Илье, одну Моисею.
0: Вот мне хочется на этом заострить внимание. Состояние такой радости и такого счастья, что в этот момент Петр совершенно не думает о них самих. Он говорит об этих вот кущах, о этих шалашах для тех, кого он видит перед собой. Но он даже мысли не допускает, что они-то где сами будут пребывать в этот момент. Вот нам хорошо здесь быть, но мы кущи построим для вас, а сами где-нибудь вот притулимся непонятно где. Вообще о себе, мысль о себе отсутствует. И это, мне кажется, очень показательно.
1: Да, Петр превосходит всем известную пословицу «смелым рай в шалаше». Милый – это милующий, это сам Господь. И шалаш – это самое примитивное, самое неудобное, я бы даже сказал, жилище. Временное жилище, конечно же. Вот. Но Петр превосходит, говорит, что с милым рай и даже без всякого шалаша. То есть Петру шалаш абсолютно не нужен, он исполнен благодати. Но вот построение некого жилища – это символ того, что Петру уже больше ничего не надо. Он не хочет никуда возвращаться, он хочет остаться здесь навсегда. Он хочет пребывать в этом состоянии света, а ведь сам Петр, наверное, тоже светится, тоже отражает это божественное присутствие, исполнен. И слова вот этого опьяненного, радостного, в хорошем смысле, да, блаженного состояния Петра как раз нам сообщает о том, что, встретив Бога, мы уже никогда не хотим от Него уйти, по-настоящему встретив. Поэтому праздник Преображения Господня – это дар Божий нам. И вспоминание это, наверное, святой человек, который Бога встретил, вот как апостол, куда нам идти, Господи, у Тебя глаголы вечной жизни. Наверное, святой человек все-таки может переживать ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Нам же всем живущим, кающимся грешникам хочется как можно чаще вспоминать этот праздник, как можно чаще погружаться в мысли об этом празднике для того, чтобы мотивировать себя к тем или иным действиям христианской жизни.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Протоиерей Григорий Кожановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный преображенский вечер. Мы, естественно, говорим о празднике, и мне хотелось бы здесь процитировать то, что говорил об этом празднике митрополит Антоний Сурожский. У него есть несколько проповедей, посвященных этому святому дню, и они все под разными углами зрения его рассматривают. Мне кажется, что некоторые смысловые аспекты для нас покажутся неожиданными. Вот, в частности, он говорил, два раза пришлось человеку вступить в славу Божью. И первым человеком, который сподобился этого, был Моисей. Владыка Антоний говорил, люди, оставшиеся у подножья горы, чуждые по своей греховности и неоткрытости своих сердец тайне встречи с Богом, взирая на гору, видели ее окруженную темным облаком, бурей, громами и молниями. И Моисей в страхе и трепете, но с непоколебимой верой поднимался на эту гору для того, чтобы там встретить живого Бога и от живого Бога получить животворящие слова. И, поднявшись на вершину горы, Моисей вступил в это темное, непроницаемое облако, и изнутри, как бы вошедший в него, был осиян светом, ибо это облако, темное и непроницаемое для внешнего взора, это свет не вечерний, свет не тварный, божественной жизни, и только способные вступить в него верой, поклонением, открытостью души могут из тьмы перейти к свету. То же случилось и с апостолами в таинственный день преображения. То есть владыка Антоний все время подчеркивает, что момент, даже не момент, а процесс перехода из тьмы, которая в нас и которая вокруг нас, и которую мы видим, потому что ничего другого мы не в состоянии воспринять, пока мы копошимся вот в своей ежедневной жизни, в наших грехах, которые перетекают как бы из одного в другое. Но мы не видим света, потому что это вот то самое темное облако, которое не дает его увидеть в нашей жизни, в которой мы живем день за днем. Нам хочется видеть этот свет, но мы не идем на эту гору в темноте. Вот то, о чем вы говорили, что подъем на гору апостолов был ночью. То есть мы в этой ночи существуем, мы к ней привыкли. Нам в ней даже, не побоюсь этого слова, комфортно. И мы мечтаем, вот хорошо бы нам увидеть свет. Это как у Гоголя Манилов. Вот он рассказывает Чичикову, как замечательно было бы построить мост через реку, поставить там лавки, и они бы там гуляли и встретили бы государя-императора, и тот бы сказал, что вот им за такую прекрасную дружбу он пожалует чин генералов. Это вот приблизительно из этой серии все наши мечты о том, что мы каким-то внутренним своим усилием пробьем эту стену, которая нас ограждает от возможности увидеть свет. Но то, что сделал Моисей, то, что сделали апостолы, ведь они сделали некое усилие над собой, но даровать им видеть свет – это было решение Божье. Это, они не могли, преодолев энное количество каких-то испытаний, сказать так: вот я выполнил условия задачки, дайте мне возможность что-то видеть. Это все равно не им решать, и не нам. Но нам же надо как-то устроить свою жизнь, как-то ее выстроить в движении к этому свету и в то же время свыкнуться с такой смиренной мыслью, что не в нашей власти окончательное решение проблемы.
1: Верно вы говорите. Я хочу напомнить, ведь в этой картине Моисей, гора и те, кто остаются у подножья, есть еще задний план. Есть вся планета, все человечество, которое вообще спит. То есть, если мы говорим о человечестве в целом, что во дни Фаворского преображения люди ночью обычно спят. И вот это общее, тотальное большинство населения планеты, оно в отношении с Богом вообще пребывает в таком трансовом сне, вообще не замечая, не желая знать Бога. А если смотрят в ту сторону, где Бог, для них это самое страшное, самое темное и самое опасное место, где они теряют опору на самих себя любимых. Если говорить о верующих людях, о чем вы говорили больше, значит, то, конечно, Моисей и апостолы являются собой лучшие образцы представителей этой малой группы человечества. Это те верующие, которые безраздельно приняли Божью волю в отношении себя. Никакой кусочек они не отбросили, ничего они не оставили у себя за пазухой. Они оставили жен, они оставили свою тещу, у кого была, отца, лодку, сети, свой промысел, свою специальность, свою будущую жизнь. Они оставили все планы и последовали, и Моисей ровно так же, и последовали за призывом Божьим. И этот призыв для них оказался непрост, далеко не прост. То, что им пришлось осуществить ради Господа, это преображение внутреннее всей своей жизни. Но финалом всякого преображения, всякой христианской души, как бы она сильно ни старалась, всегда есть вот этот вот заключительный предмет смирения. Да, и здесь вы снова правы, называя это таким, скажем так, неведением, неможением знать, когда, в какое время и будет ли вообще. То есть мы должны опираться на надежду. Вера – это та невидимая нить, которая нас связывает с Господом. Мы должны «не бойся, верь». не бояться и верить. И кроме того, хочу сказать, что апостолы проходили такие, ну, если хотите, уроки, лабораторные работы, практические задания. Вот вспомните, они в лодке, они почти тонут, они испытывают противление встречного ветра. Им уже кажется, что сама смерть по водам с косой за ними идет, и они кричат от ужаса. А это Бог, Господь Иисус Христос идет по водам к ним на выручку. Нам необходимо всем верующим, без исключения, научиться и помнить тому, что Господь приходит из глубины отчаяния. Вот этот пример, вот этот вот опыт, который был у апостолов, у них был уже этот опыт, что Господь приходит, как нам кажется, в самое неподходящее время, что Он нас бросил, Он нас забыл, Он вообще о нас не думает вообще. Вообще, о чем Он думал, когда нас сотворил? Это мысли человека, который противится Богу. Человек же, который Богу не противен, и Бог ему не противен, он думает: «Господи, приди, ей, Господи, приди скоро». Вот в этом смысле и апостолы, и Моисей, и вот эти преображения, которые сегодня упомянуты, они для нас пример и образец, и мы все должны к этому стремиться. Ну, а делать-то мы должны заповеди, делать заповеди, и они, увы, настолько хорошо известны сегодня, что на них перестали обращать внимание. Можно зайти в какой-то магазин сувениров, обнаружить на одной полке скарабея и молитву «Отче наш». Вот так, вы знаете, в сувенирном исполнении. Или, например, 10 заповедей Господних, данных Моисею на каменных скрижалях, на секундочку, да? Вот так войти в молнию, в град, в вихрь, во тьму. Ну, может быть, тем, кто внизу, кажется, что вот-вот гора развернется, и лава истечет и всех погубит. Вот, на грани жизни и смерти. Моисей в таких условиях получает эти заповеди, мы сегодня можем зайти и пройти мимо. Вот, потому что это стоит копейки. А для многих это вообще ничего не стоит.
0: Знаете, размышляя на эту тему, невольно сравниваешь это состояние такого расслабления, что ли, внутреннего, с тем, что мы читаем в воспоминаниях и знаем по историческим источникам и даже по художественной литературе, состояние церковного общества в Российской империи конца XIX – начала XX века. Вот все, что вы описываете, вполне может относиться к описанию ситуации в те годы. Тоже все было доступно и с плюсом, и с минусом. И также люди по привычке ходили в храм и в тот же день могли там читать какую-то оккультную литературу или предаваться каким-то сомнительным развлечениям. И это обществом никак не осуждалось, это считалось вполне в духе времени, и никто не видел в этом особого греха даже. А потом произошло то, что произошло. И вот когда соприкасаешься с жизнеописанием новомучеников и исповедников Церкви Русской, то поражает удивительная схожесть у совершенно разных людей, разного образования, разного социального происхождения. Как правило, когда начались вот эти страшные испытания, что их объединяло? Это трепетное возрождение трепетного отношения к церковному уставу. Это желание как можно больше и как можно с более строгим соблюдением всех канонов пребывать на службе и служить, если это священники. Это отношение к накопленному аскетическому опыту, зафиксированному в святоотеческой литературе, в добротолюбии, как к руководству к действию. это старались воплощать в своей жизни люди, которые в юности принадлежали ко всяким либеральным течениям, к революционным кружкам, исповедовали марксизм. И на этой самой горе, по которой поднимался Моисеев, войдя в это облако, они, чтобы сохраниться, прибегали к тем древним способам, которые веками сложились в церкви, и которые своим опытом, своей жизнью святые Вселенской Христианской Церкви утвердили. И отсеяв все ложные попытки, выбрали самое главное, то, что может послужить тем альпинистским тросом, который удержит во время испытаний. Но видите, в чем трагедия? Как только тяжелые времена заканчиваются, раз за разом мы забываем об этом, мы не помним об этом. Нам кажется, что опять, в общем, что такого? Мы можем совмещать несовместимое, и нам кажется, что это нормально.
1: Ну, такова природа адамовых детей. Немножко с вами не соглашусь в том, что все-таки, мне кажется, в авангарде тех подвижников, мучеников, новомучеников и исповедников необходимо упомянуть священство. Вот если сравнивать с восхождением Моисея, то именно эти люди совершили вот этот подвиг восхождения на Фаворскую гору для личного преображения и встречи с Господом. Именно священство было в авангарде возрождения церковной жизни и уставов.
0: Протоиерей Григорий Кожановский, духовник общины глухих храма всех святых земли русской, просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисовой. Мы на мгновение прервемся, тут же вернемся к вам снова, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Светлый вечер. На «Радио Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, протоиерей Григорий Кожановский. Мы говорим о преображении Господнем, о том празднике, который мы сегодня празднуем всей нашей православной церковью. Хочу снова вернуться к мыслям, высказанным митрополитом Антонием Сурожским. Он говорил, есть древнерусская икона работы Феофана Грека, там мы видим, как этот свет, как бы изливаясь из Христа, касается всего вокруг, не только апостолов, которых он осияет, но и всего-всего, что вокруг есть, и все, к чему прикасается этот свет, начинает сиять ответным светом. Поэтому все, что Богом сотворено, способно жить и трепетать, и сиять божеством. Вот этот момент тоже часто ускользает из нашего внимания, что апостолы, которым было очень хорошо и замечательно в момент преображения, они удостоились видеть это и прочувствовать это не для того, чтобы им индивидуально было хорошо, и они об этом всем сообщили, а для того, чтобы стать проводниками, чтобы через них этот свет транслировался тем, кто не может по каким-то причинам быть удостоенным того, чего удостоились они. Они не могут в полной мере, ну вот, не готовы к этому восприятию. Но через ретранслятор в лице апостолов, в лице святых, которые могут это принять сами, мы можем получить крупицу этого света. Вот другое дело, что мы с этим будем делать. Ведь подумайте, каждый год мы с трепетом ждем, когда снизойдет в храме гроба Господня благодатный огонь. И мы ждем, что вот самолетом нам привезут частицу этого благодатного огня. Мы с трепетом его в храме можем взять, принести даже к себе домой тем, кому повезет. Но дальше-то что? Ну вот мы восприняли эту частицу, а что мы с ней сделаем?
1: Ну, нам апостолы дали на этот ответ. Христос дает нам на этот ответ, на этот вопрос. Значит, и я хочу сказать, немножко замените ваши современные ретрансляторы, вот это вот как вот такое, знаете, я сам физику, математику очень люблю, на евангельские овцы. Дело в том, что Господь по обращению Петра с предложением сделать кущи говорит: «Пойдемте-ка назад». И здесь, с горы Фаворской, открывается перспектива, открывается вид на гору с распятием Христа. Христос учит своих учеников, апостолов: «Я посылаю вас, словно овец среди волков». Он сам агнец закланный. Он сам являет нам пример, как передавать секреты божественные друг другу. Что вот апостолы должны стать агнцами вслед за ним. И Петру он потом впоследствии скажет: «Воскресший Господь, паси овец моих, будь игуменом, будь самым главным этим вожаком овечьего стада». Но действовать должны, ну вот овцы, как они действуют, да? С кротостью, незлобно, смиренно. Они отдают свою шерсть своему пастуху. Из этой шерсти делалось в те времена, пожалуй, все. Весь текстиль. Весь текстиль – это шерстяной, это все изделия, все и красивые, и простые, и обиход. Что только не делалось. Тогда это все натуральное производство. И эти образы очень ясны апостолам. Они, наверное, собственной шкурой, кожей своей чувствуют, насколько это задание, наверное, тяжелое, простое, но тяжелое. Тяжелое в исполнении, если ты не подчиняешься божественной воле. Но в случае же с апостолами они подчиняются божественной воле. И ответом на ваш вопрос будет: нам необходимо подчиниться божественной воле, каждому из нас стать овечкой этой доброй, пушистой, нежной. Сейчас их много в магазине и на заправках, таких овечек пушистых, барашков таких. И вот мы должны в конце концов стать этими овечками, да даже для своих родственников, для своих жен и мужей, для своих детей и родителей, для своих сослуживцев и соседей. Мы должны стать теми, в хорошем смысле, овечками, которые не станут лягать копытом, кусать волчьими зубами и раздирать, как это сделает мир впоследствии с апостолами, как это сделают противники Божии.
0: Тут есть еще момент, на который владыка Антоний обращает внимание. Он говорит: бывает, что радость человека преображает, но бывает, что предельный ужас боли, горя пробивается до самых недр человека и сияет обратно светом, когда это горе, эта боль не соединяются ни с горечью, ни с мстительностью, а остаются в чистоте распятием человека, ужасом, который его обдал. Но это на самом деле очень близко, поскольку многие из нас переживали уход близких нам, любимых людей. И вот это как такой катализатор, что ли, как человек переживает это личное горе и что он для своей души выносит. Ведь это действительно, это невозможно словами передать то переживание, которое сопровождает уход близкого человека. И вот бывают такие удивительные случаи, которые можно вспоминать, про которые можно рассказывать, когда действительно это горе не пригибает к земле человека, а буквально его приподнимает. Приподнимает над бытом, приподнимает над повседневными мелочами. Когда человек вдруг все это как бы забывает и остается в чистом виде, вот его душа, проводившая душу своего ближнего туда, где надеется потом с ним встретиться. Люди иногда, пройдя вот этот рубеж острого болезненного внутреннего переживания, бывают настолько преисполнены каким-то действительно светом, что хочется с ними общаться, не их утешать, а они как бы передают тебе то богатство, которое они в этом горе сами приобрели.
1: Мне кажется, что лучшим, конечно, отношением к боли это было бы не забывание, а некое временное затухание, то есть вот снижение вот этого болевого порога и за счет привыкания, и за счет того, что все-таки так или иначе время лечит, и память наша не справляется с такими запредельными, и не только память, но и мозг в целом, центральная нервная система, такими запредельными нагрузками. Вспомним, ведь слово «кризис», греческое слово, означает «суд». И суды бывают разные. Бывает суд обвинительный, но мы очень надеемся на суд оправдательный. Суд, который оправдает нас, когда будет этот самый последний суд, Божий суд, когда Христос во славе Бога Отца с ангелами своими сядет на престоле, царь займет свое почетное место и разделит всех на овец и козлищ. И мне кажется, что кризис в нашей жизни неизбежен абсолютно, и глупо его избегать. Глупо во что бы то ни стало пытаться отодвинуть этот кризис. Ну, самыми такими, наверное, серьезными потрясениями, конечно, является потеря. И это речь не только о родителях, это зачастую речь и о детях. И это не только потеря ребенка, который бывает у кого-то умрет, ребенок бывает, он его потеряет навсегда, но иногда дети уходят просто в свою индивидуальную личную жизнь. И настолько далеко это бывает, что связи практически разорваны для матери, которая выносила, родила, выкормила. В общем, она его оберегала. И тут это дитё выросло, и потом хорошо, если смс-ки шлёт и пишет собственный текст, а не присылает просто открыточку, которую взята из интернета. Ведь вот вдумайтесь, друзья мои, вот это ваша мать, это человек, который связал с вами свою жизнь, свое здоровье, свое будущее, неразрывно связан с вами в прошлом. И не написать пару фраз, а вот просто открыточка, знаете, вот какой-то мемчик, это, мне кажется, это довольно жестокое отношение. Конечно, эти кризисы есть, были и будут, но Господь нам дает такие очень дельные советы. Вот говорит, кто не оставит сына или дочь, или невестку, или отца, или матери Христа ради, тот не достоин меня. А кто оставит, получит во сто крат больше. То есть вот эти разлуки и расставания, они, если пережиты нами с Богом, как Божья воля, позволяет нам приобрести новые связи, новые отношения и радоваться во сто раз больше тому, чтобы мы бы имели сами, не пережив этот кризис. И в данном случае смирение, снова мы приходим к этому слову, к этому термину, к этому экзамену, к этой ступени возрастания христианской души. Смирение нам всем необходимо, и его надо принять. Его надо принять, ее Божью волю принять и таким образом обрести смирение как дар Божий.
0: Что еще удивительно, как-то, может быть, даже неожиданно на что обратил внимание владыка Антоний в своей проповеди. И это очень справедливое замечание. Он говорит, бывает, что человек, которого мы знали близко, который казался нам знаком, знаем нам до самых глубин, вдруг предстанет перед нами, каким мы никогда его не видели, никогда не чуяли. Это бывает, когда коснется нас до самых глубин откровение любви, когда мы новыми глазами видим человека, видим его, как видит Бог, во славе, то есть сияющий из его глубин образ Божий, который обычно от нас как бы утаен, закрыт, и нашей слепотой и несовершенством человека. Вы знаете, я думаю, что у многих есть такие воспоминания, когда совершенно неожиданной стороной к вам оборачивается человек, от которого вы совсем не ждали никаких удивительных христианских подвигов, когда человек, который казался вам абсолютно равнодушным и занятым своими делами, вдруг вас может спасти даже в смертельной опасности, а потом опять займется своими делами. Или человек, к которому относятся как-то скептически, осуждают его, вдруг обернется совершенно удивительной стороной, каким-то чистым, детским, таким вот светлым своим существом, которого никто не видит из-за того, что он всю жизнь напластовывает и напластовывает какие-то скрывающие его одежды, какие-то
1: маски.
0: И вдруг вы это видите, и вы понимаете, что это не он стал другим, это просто вы увидели то, что не видите каждый день.
1: Это хороший пример, такой положительный пример, что нам никогда не стоит окончательно ставить крест на тех, кто рядом с нами, независимо от того, в каком они положении, и положение в первую очередь в отношении нас. Потому что другая душа, чужая душа потемки, и пути Господни неисповедимы. Нам стоит, конечно же, согласиться с митрополитом Антонием Суржским. И важно еще, мне кажется, сказать, что ведь не только те люди, которых мы знаем, порой абсолютно посторонние, незнакомые люди способны преобразиться и протянуть нам руку помощи, и оказать нам почет, уважение, доверие и, скажем так, выдать нам тот аванс, которого даже не заслуживаем мы даже в своих мечтах, даже на такое не рассчитывали. И это будет Божье. Это будет Божья воля в отношении нас, которая пришла через этих людей, которая нас научит верить, надеяться. Не только верить в Бога и Богу, но и в человека. Дело в том, что сам Бог верит в человека. На горе Фаворстий он преображается ради человека и для человека, потому что он всегда такой был. В нем всегда эта энергия. Он всегда блаженствует, он всегда в Троице. Но для нас, для людей, он сделал это, превосходя природу всего земного.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храмов всех святых в земле русской просиявших в Новокосино, проводит с нами сегодня этот праздничный преображенский светлый вечер. И есть еще один смысловой нюанс, на который обратил внимание владыка Антоний Суржский, и на который мне с его помощью тоже хочется обратить внимание и ваши, и наших радиослушателей. Владыка говорил, когда нам дано человека или живого Бога нашего воспринять в этой славе, это говорит о том, что пришло и нам время, вглядевшись в фаворскую тайну, войти в мир, в трагический мир, во тьму мирскую, чтобы принести тот свет, который во тьме светит и которому тьма бессильно воспрепятствовать. Он все время подчеркивал, что после того, как вот это великое счастье озарило апостолов на горе Фавор, им вслед за Спасителем нужно было спуститься, чтобы испить всю горечь последних дней казни и Голгофы и богооставленности. Вот нюанс, который мы тоже все время забываем. Ведь это же ужасно, то, что пережили после всего вот этого апостолы, оказавшись одни после того, как был погребен Спаситель, и еще они не знали о воскресении. Они сидели вот в этой горнице и в ужасе не могли сложить одно с другим. Вот, казалось бы, только недавно вот этот великий свет фаворский, свет преображения, и вот эта вот темная комната, в которую они забились, не зная, а что делать дальше. Но на самом деле это же наша жизнь. Так с нами все время случается. Мы Великим постом идем к Пасхе, потом наступает великое счастье вот этого вот обретения воскресения Христова. Потом это постепенно, ну как-то все отдаляется и отдаляется от нас. И я думаю, что многие из нас чувствуют в какой-то момент себя в той же самой темной комнате. И мы же знаем, что вот, да, был фаворский свет, вот, да, воскресение Христово. Мы веруем, мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Но это как-то отдельно бывает от нашей повседневной жизни. А в нашей повседневной жизни нас очень часто настигает отчаяние и полное непонимание, что делать дальше.
1: Вот этому переживанию богооставленности апостолов в горнице Сионской, где они укрываются страха ради иудейского, предшествует гефсиманская трагедия предательства Христа. Так или иначе, своими поступками или бездействием мы в жизни очень часто предаем как своих ближних, их надежды, как и самого Господа Бога. И это повод для покаяния. Нам оставлено покаяние. Нам никак нельзя пройти мимо этого. Нам покаяние необходимо принести. Мне кажется, вот когда апостолы в горнице Сионской ради страха иудейского вспоминают все то прекрасное, все то, как когда теряешь человека. Мы же тоже так собираемся все вместе. Мы поминаем в день похорон, в поминки 9-го, 40-го дня. Мы же все делаем точно так же, чем они были не такие, как мы. Они вспоминали все то лучшее, все то прекрасное, все то чудесное, что было с Господом. И каждый из них, я думаю, приносил в глубине своей души глубочайшее раскаяние и покаяние этого предательства, этого бегства и теперешнего своего состояния. И в этом, наверное, в этом была цель вот этой паузы, да, вот это вот ожидание воскресения Христова. Он все заранее предусмотрел, он так все устроил, и он их не оставил, уже, он уже прежде на предвечном совете Святой Троицы разработал, придумал, все устроил, чтобы вот воскреснуть и явиться. И после, в день Пятидесятницы, одарить апостолам неслыханным вообще схождением в пламени Духа Святого и рождением новой церкви, я бы сказал, не человеческой церкви, божественной церкви на этой грешной земле.
0: Мне кажется, что в дни великих праздников, когда нам, как и апостолам на фаворе, очень хорошо, и мы те, кому дается такое счастье еще и причаститься в этот день. Ну вот, действительно, вслед за апостолом Петром хочется сказать все те же самые слова. Вот, давайте это будет всегда. Давайте мы как-то так устроимся, что это будет вот замечательно, это будет всегда. Самое сложное, конечно, уберечься от, расслабления, что ли. Мы, когда нам очень хорошо, мы, во-первых, хотим максимально продлить это состояние, а во-вторых, Ну, как бы вот мы свою стометровку пробежали, и сейчас мы поднялись на пьедестал, нам дали кубок, там золотую медаль, и вот и все вроде как вот. Сценарий закончен. Дальше титры и конец фильма. Но фильм-то продолжается, и вот, с одной стороны, сделать память об этом состоянии счастья таким как бы двигателем в дальнейшей своей жизни, это отдельное умение, которым мы зачастую не обладаем. Как вам кажется, что может тут помочь?
1: Ну, наверное, все-таки может помочь немножко другой образ. Мне кажется, что не мы пробежали эту стометровку. Этот бег с препятствиями, да еще и с утяжелением, бежал Христос. Бежали наши святые угодники. А вот этим утяжелением это были мы. Были, есть и остаемся. Потому что это мы своими молитвами просим: «Святой, понеси мою немощь, понеси мою скорбь, утоли мои печали. Пострадай, Господи, еще, повиси еще на кресте. Еще мой грех вот этот и вот этот, омой своей кровью. Пролей еще и еще свою кровь. Потерпи там, повиси, подожди, пока я покаюсь уже окончательно и бесповоротно и перестану смотреть направо и налево, перестану завидовать и осуждать, перестану обижать и унижать, перестану превозноситься своими добродетелями. Вот, а ты, Господи, потерпи еще. То есть, мне кажется, что если мы будем помнить цену неоцененного, которая заплачена за то, чтобы мы так хорошо и вольготно себя чувствовали в этот прекрасный день преображения, в пасхальную ночь, в день Рождества Христова. Вот если мы будем где-то в голове держать это всегда, как крест, который мы носим на шее на своей, мы же всегда вроде бы его носим, но часто мы забыли, что у нас под одеждой крест. Вот если мы помнить будем об этом, может быть, крест должен быть более немножечко колючий, может быть, какой-то такой способ. То есть в голове у нас должна быть такая колючечка, такая заноза, которая все время нам будет напоминать: вспомни о цене, какая цена заплачена за тебя, какой ценой ты искуплен. Вот, и мне кажется, тогда вот мотивы и поступки наши будут более чистыми, более ориентированы на заповеди Божии и на встречу с Ним, на хранение вот этой благодати Фаворского света, этих праздников и этого торжества. На Фаворской горе Господь своим светом пронизывает, ну вот, абсолютно все. Но как это возможно было бы, если бы это не было задумано от сотворения, и в первую очередь в человеке образ и подобие, механизм, подобное познается подобным. Он в нас вложил механизм, в нас все это есть. Царство Божие внутрь вас есть, в нас это есть. Мы либо совершенно забыли об этом, либо не узнали даже об этом, либо не потрудились это отыскать. А ведь порой может случиться и так. Мы смотрим в глаза человека, неважно какого, какого-то человека, и видим, что из глаз его на нас смотрит Христос. Мы узнаем в человеке икону Христа. Батюшка идет по храму и кадит и иконы, и всех пришедших в храм прихожан с одинаковым почтением и уважением, ибо в каждом из нас запечатлен образ Божий. Каждый из нас может явить миру этот божественный фаворский свет. Было бы желание, усилие, терпение и действие. Вот мне кажется, что праздничные песнопения, пример Господа ветхозаветных праведников, новозаветных праведников и апостолов – это все поддержка для нас. Это все не пустое место. Его так много, его на самом деле так много, этого примера, что нам, наверное, надо еще покаяться в том, что мы пренебрегаем, что мы как будто бы отталкиваемся, отмежевываемся от этого достояния и наследства, которое нам Церковь Святая дает.
0: Но, может быть, просто Тут можно согласиться с Федором Михайловичем Достоевским. Слишком широк человек. Надо бы его сузить, потому что в его этой широте тонет все.
1: Каждый должен это делать сам с собой. Потому что наше желание обычно как? Быть карающей Божьей десницей, кого-то ударить по ланите. Почему же мы не хотим быть ланитой Господа, по которой удаляют обидчики, грешники, терпящий, прощающий и исцеляющий? Вот в чем дело. Вот это сужение мы должны произвести над собой самими. Мы должны обуздать свои страсти. Что делали подвижники? Они уходили в пещеру, они уходили, оставляя тепло, свет, да даже воздух на поверхности гораздо более свежий, для того, чтобы, углубляясь в труднейшее делание молитву, обрести все это тепло, нет, не все это, а гораздо большее тепло, и не вечерний свет внутри себя самих, внутри своей души отыскать это Царство Божие, которое внутри нас есть.
0: И все-таки, как правило, Господь их потом возвращал к нам. Он спускал их с горы Фавор в нашу тьму Таракань, потому что, ну, сколько лет подвязался преподобный Серафим Саровский для того, чтобы последние 8 лет своей жизни не иметь ни минуты покоя, потому что постоянно к нему шли толпы народа, чтобы прикоснуться к этому свету, на стяжание которого у него ушла вся его сознательная жизнь.
1: Думаю, нет, конечно, не так. Вот мы знаем примеры киево-печерских святых. Это сотни людей, которые ушли под землю и не вышли из нее, их замуровали, взяли затвор, обеты молчания, и мы даже не знаем их имен настоящих. И множество афонских святых, и множество преподобных земли русской, которые сокрыты от нас до поры до времени, но были такие, которые, да, часть из святых, они, наверное, даже вопреки своим желаниям, но согласуясь с божественной волей, возвращались в мир, чтобы явить опять всю актуальность, всю действительность богоприсутствия в этом мире и напомнить нам вообще, откуда и куда движется история всего человечества в планетарном масштабе. Вышли мы все из Божьего замысла, и в Бога мы все рождены, то есть в Бога мы должны воплотиться, ипостазироваться в Нем. Вы Боги, сказано в Священном Писании. За это большое спасибо и низкий поклон тем святым, которые приняли не только подвиг затвора, но и после этого всего неслыханного вернулись и ради нас терпели, вот, терпели многое, скажем так. В первую очередь они видели глубину падения нашего мира и мира, в котором они жили. И все это было возможно благодаря тому, что фундаментом жизни этих прекрасных подвижников благочестия была гора Фавор и тот фаворский свет, который нам явил Господь наш Иисус Христос.
0: Спасибо огромное за эту беседу. Светлый праздничный Преображенский вечер с нами сегодня провел протоиерей Григорий Коржановский, духовник общины глухих храмов всех святых в земле русской, просиявших Новокосино. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
1: С праздником. С праздником. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 19 августа, слушайте фрагмент «Яблочный спас» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» и рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Алла Митрофанова, как обещала, вернулась с голосом. И в первую очередь хочется всех нас сегодня поздравить с праздником Преображения Господня. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, с праздником.
2: Взаимно.
1: Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных Евангелию от Иоанна. Пользуясь тем, что у вас в ПСТГУ был спецкурс, связанный с четвертым Евангелием, а нам очень захотелось заполучить такой же спецкурс у нас в эфире. И огромное вам спасибо за то, что вы согласились эту инициативу поддержали. Но прежде всего, вы знаете, наверное, логично было бы, поскольку сегодня праздник Преображения Господня, попробовать разобраться в Евангелии от Иоанна о событии на горе Фавор. Вот впрямую, открыто речи не идет. Верно? Почему так?
2: Совершенно верно. Ну, потому что действительно уже в начале Евангелия говорится о том, что люди, ну, окружение Христа видело славу, его славу, как единородного от Отца, но это видение славы, оно не связано непосредственно с какими-то эффектами, как это было в случае преображения Господня, оно скорее прикровенно. Например, вот мы будем говорить о вере, о знамениях, и вот первое чудо в Кане Галилейской, оно заканчивается в Евангелии от Иоанна следующим образом, 11 стих 2 главы. «Так положил Иисус начало знаменем в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». То есть, видите, как бы тема веры здесь сразу возникает, и явление славы. Но, как я уже сказал, это явление славы, оно не, как бы не видно для окружающих. То есть, ближайшее окружение, то есть люди, которые, да, непосредственно задействованы в этом чуде, они понимают, что произошло. Но кроме них никто не знает о том, что же случилось, каким образом Христос явил славу. И явление славы – это явление божественности Христа, но оно действительно не обставлено какими-то видимыми моментами, и не случайно Иисус Христос уже в конце своего служения, когда он в молитве, 17 глава 4 Евангелия, подводит итог своему служению, он говорит:

0: прославь твоего сына, чтобы сын прославил тебя. И дальше говорит, я тебя прославил на земле, 17.4, совершив дело, которое ты дал мне сотворить. То есть прославление Бога – это исполнение некого замысла, да, который раскрывается на протяжении событий, которые описывает евангелист, и о том, что сам Иисус Христос говорит о себе. И вот мы как бы вместе с евангелистом на протяжении его повествования мы пытаемся разгадать эту загадку. Да, и, собственно говоря, наша передача тоже отчасти призвана к этому. Понятно, что за 5 передач невозможно тайну 4 Евангелия раскрыть. Это скорее, да, только постановка задачи, как мы будем говорить сегодня о важнейшей теме, теме веры. И, тем не менее, мы понимаем, что евангелист, он как бы хочет сказать, что на самом-то деле слава Христа, она была не только на преображении, а в каждом его слове, в каждом его чуде, в каждом его действии Бог являет себя, а значит, является его слава.
1: То есть слава вообще – это он сам. Это не гром, молния, неопалимая Купина. Ну, это все может быть, но это не обязательные пункты программы. Главная слава – это сам Христос.
0: Да, главное самое – то, что он открывает людям, каким образом он открывает себя. Любой аспект этого откровения, будь то в проповеди, будь то в поступках, может быть, даже в географии путешествий, может быть, даже в тех местах, которые он посещает. Все равно мы будем впоследствии говорить о неком преопределении, которое присутствует в 4 Евангелии. Это не случайность. Вот если мы рассматриваем, например, свою жизнь иногда как некую цепочку случайностей, то в 4 Евангелии действительно все предопределено, а значит, каждый поступок Христа, каждое его действие, оно является этим откровением, которое нам хочет тоже евангелист объяснить и открыть.
1: Ох, жду, не дождусь я, когда мы с вами про это предопределение поговорим. И в первую очередь, наверное, все-таки договоримся о понятиях, потому что прямо вот аж руки у меня чешутся. Да, что мы вкладываем в эти слова? Понятно, речь не идет о том, что человеческая жизнь прописана Господом Богом пошагово, и мы лишены свободы воли. Наверное, речь все-таки о чем-то другом. Потому что свободная воля человека, да, она же... это наша базовая прошивка.
0: Ну, это наберем с терпением. Это последняя наша передача, тема очень интересная. Вот. И действительно очень важная, да, насколько... И все равно до конца, безусловно, необъяснимы. Можем говорить только о тех аспектах, да, о тех ее гранях, которые раскрываются непосредственно в 4 Евангелии. Но... Мы сегодня говорим о теме веры, тема действительно очень важная для 4 Евангелия и, несомненно, со многими другими темами, о которых мы говорили и будем говорить, тоже связана, связана и с чудесами, знамениями, и с предопределением. Вот. Но не случайно евангелист, подводя итог, да, своего Евангелия, говорит о том, что сие написано для того, чтобы... люди, которые читают его Евангелие, веровали и, веруя, имели жизнь во имя Его, во имя Христа, Сына Божия, 31 стих 20 главы. И тем самым действительно мы понимаем, что все, о чем говорит евангелист, настолько необычно, настолько не укладывается в какие-то вот наши обыденные представления. Мы помним нам хорошо известные сюжеты с Никодимом, озадаченным словами Христа, с самарянкой, да, которая не понимает до конца, как это можно иметь воду живую и не пить, и не ходить сюда за колодцем. Ну и так далее, так далее. То есть, несомненно, действительно, встреча со Христом, она требует подвига веры.
1: Давайте разбираться, отец Александр. Да. Вот что такое вера? Что такое подвиг веры? Угу. Это же, ну, я не знаю, мне самой проще понимать это слово, когда я его заменяю словом «доверие». доверие Богу. Вот тогда начинается какая-то в моей голове конкретика. Вера как просто принятие того факта, что Бог есть, ну, про это сказано, и бесы веруют и трепещут. А вот можно ли говорить именно об этом измерении в отношениях с Богом, которые связаны с доверием? Когда, условно говоря, тебе Господь говорит, прыгай, а ты не знаешь, у тебя откроется парашют или нет, но Господь сказал, и ты прыгаешь, и ты понимаешь, что тебя отец подхватит на руки, если потребуется.
0: Я думаю, что да, действительно, понятие веры, оно многогранно. И в Новом Завете вера, она имеет разные значения, разные аспекты, да? Вот мы говорили когда-то о послании к евреям, в посланиях апостола Павла там все-таки вера, она имеет немножко другой аспект, да, связанный с оправданием и так далее. Ну, я тоже ключевое понятие для 4 Евангелия, но надо немножко отступить для того, чтобы понять, для чего же нужна вера, в чем ее предназначение. И содержание 4 Евангелия, оно отражено в словах, которые Господь уже говорит в заключении прощальной беседы. Это 16 глава, 27 стих. «Я от Бога и шел от Отца, пришел в мир и снова оставляю мир и иду Отцу». Итак, Христос приходит в мир. Но для чего Он приходит в мир? И пребывает в нем, а потом возвращается к Отцу. Это же не просто прогулка, да, какая-то, не просто человек, вот, так сказать, из иного мира спускается к нам, а потом завершает свое присутствие.
1: Подождите-ка, а он завершает присутствие, или все-таки я с вами во все дни до скончания века?
0: Я сейчас вот как раз об этом скажу, хорошо. Так вот, значит, слово приносит в мир жизнь. Господь говорит, я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели, 10 глава. И что такое, что это за жизнь? Мы вроде все живем, все существуем, ходим, думаем, что-то делаем каждый день. Жизнь или жизнь вечная – это жизнь самого Бога, которая в полноте принадлежит самому Сыну. Вот в 5 главе говорится, Сын имеет жизнь в самом себе. И интересно, что это божественная жизнь. И если в материальном мире жизнь человека зависит от света, да, от воды, от пищи, вот эти представления, они переносятся в Евангелие от Иоанна на духовную реальность. Поэтому Иисус Христос говорит, что Он даст воду, пьющий которой не возжаждет, беседа с самарянкой. Он хлеб, едущий который не умрет. Он свет, мы еще будем говорить об этой теме, она очень интересна, разгоняющий тьму, да? То есть вот вода, хлеб, свет. Наконец, он пастырь, известный образ, который охраняет своих овец, и даже виноградная лоза, на которой ветви приносят свои плоды. И мы, вот это на самом деле уже необычно, да? Что человек таким образом отождествляет себя. Он говорит, я хлеб, я вода, я виноградная лоза. И все эти самоопределения, которые мы как раз встречаем в евангельских беседах, они призваны подчеркнуть эту единую реальность. Сын Божий приносит жизнь. Но как эту жизнь получить? Да? Она его, она в нем самом. Может он передать ее нам. И вот, чтобы получить ее, нужно как раз поверить. Тема нашей сегодняшней встречи – верующий имеет жизнь. Вот это рефрен, это положение, которое многократно приносится на страницах 4 Евангелия. И для того, чтобы этот переход произошел, нужно войти в общение с Сыном Божьим, нужно соединиться с Ним, стать частью Его самого.
1: Отец Александр, позвольте уточню. Да. Вот Христос беседует там с Никодимом, беседует с Самарянкой, беседует с кем-то еще и говорит, что «я дам вам жизнь».
0: Да.
1: Жизнь – это вот как раз это я, да, вот вся вот эта вот жизненная сила, это и содержание, и смысл, все, это все во мне. Но перед ним живые люди, угу, которые уже живы. Мне здесь на ум приходит аналогия. Не раз, мне кажется, уже в эфирах на радио я приводила этот пример. Но, тем не менее, сейчас, знаете, у нас «Одиссея» вышла на экран, и много по поводу этого фильма говорят.
0: Я еще не смотрел, да.
1: Я тоже. Все, никак не попаду.
0: Три часа.
1: У Гомера, у него же очень такое фактурное и драматичное описание, например, того, как «Одиссей» сходит в Аид. Ну, то есть он сходит в царство мертвых и видит там величайших героев. Он видит там Ахилла, о котором слагают легенды, который первый полководец всех времен и народов, человек, слава которого, она гремит в веках и будет греметь. Мы до сих пор знаем все его имя. И Одиссей, вступая с ним в разговор, понимает, что этот человек в отчаянии, в унынии. Вот его душа, которая тенью бродит по Аиду, она пребывает в этом, стабильно пребывает в состоянии уныния. И что говорит Ахилл? Лучше бы я был последним паденщиком, то есть наемным рабочим, который посуточно там, да, получает оплату, там, на земле, чем первым героем здесь, в Аиде. Потому что никакой перспективы перемены вот этого состояния уныния у него нет. Он ничего не может делать, он не может реализовываться, он не испытывает радости. И это навечно. Вот это вечное брожение и существование, когда сознание твое вроде бы оно есть, но ты ничего не можешь сделать. И это так страшно. И вот когда вчитываешься в этот эпизод, понимаешь, каким водоразделом в истории человечества, в мироощущении человечества стало Рождество Христово.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в нашей студии. Отец Александр, правильно ли я понимаю, что та жизнь, которую дает Христос, она как раз принципиально отличает состояние человека вот от того, что Гомером описано, или не Гомером, там, неважно, да, коллективом авторов, да, описано вот через этот пример с Ахиллом?
0: Конечно, потому что на самом-то деле это действительно жизнь, которая так, собственно говоря, отчасти и понималась и в Ветхом Завете, то есть, да, потусторонняя жизнь, в которой нет Бога. В Аде, говорит псалмопевец, кто будет исповедаться тебе? Это жизнь в каком-то действительно полной бесперспективности, безутешности. Она как бы закончилась, и закончилась навсегда, это царство теней уже. И вот на самом-то деле откровение, всего откровение Нового Завета, не только, разумеется, то, о чем мы сегодня говорим, и что записано и описано в Евангелии от Иоанна, это совершенно другое измерение. Человек не теряет Бога, переступая порог смерти. И вот мы начали разговор о вере, и вера как раз в Евангелии от Иоанна – это не просто согласие с учением Иисуса Христа, не только доверие Ему, а мы говорили и будем говорить о том, что все-таки то, что Он говорит, довольно необычно и странно, да, и сложно для восприятия, но это единое существование с Ним. Не случайно Христос говорит о том, что ученикам, прощаясь с ними, что вы узнаете, что я во мне, и вы во мне, и я в вас. То есть мы соединяемся. Да, та реальность, которую апостол, говоря о церкви, Павел, называет телом Христовым. Христос не просто что-то такое, которое находится рядом с нами, Он в нас, Он с нами, Он как бы сливается, да, с нами в едином существовании, и поэтому, например, в Евангелии от Иоанна Иисус Христос в беседе, которую Он произносит после исцеления расслабленного, овчу купили, говорит следующие слова. Он говорит о том, что те, кто верит тому, что Он говорит, а это не Его слова, а слова пославшего Его, они имеют жизнь вечную и на суд не приходят, но перешли из смерти в жизнь. То есть уже в настоящем времени, сейчас, такие люди получают жизнь, потому что они входят в общение, ну, можно сказать, в контакт, да, с источником жизни. И если этот контакт действительно завязывается, если он состоялся, да, то они уже перешли от смерти в жизнь сейчас, в данный момент.
1: Подождите-ка, отец Александр, а правильно я понимаю, что тогда в этом контексте получается страшный суд или последний суд, он не для того, чтобы там, человека осудить в связи со всеми там, его преступлениями, просканировать, там, посмотреть, да, чего в нем больше все-таки хорошего или плохого, как он себя там, как Дед Мороз, да, который, кто себя хорошо вел, тот получит подарок. А речь о том, что вот этот самый последний суд или страшный суд, уж по-разному, да, тоже богословы называют, это для человека последняя возможность подключиться к Богу, условно говоря, как к источнику питания, как к розетке. То есть вот у тебя есть на это жизнь, да, но, и при этом будет еще вот этот вот последний суд, где у тебя еще одна будет возможность прозреть и прильнуть к Небесному Отцу. Да, если ты захочешь,
0: да,
1: то, что можешь не
0: захотеть.
1: Да, правы.
0: Действительно, в Евангелии от Иоанна есть такое понятие «осуществленная эсхатология», а все, что мы связываем, да, с конечными судьбами человечества, это не только реальность каких-то, да, туманных, заоблачных перспектив, но это то, что с человеком совершается уже сейчас и здесь. И, в частности, действительно говорится о том, что будущий суд, он уже не разъединит человека с Богом, если он соединился с ним в этой жизни. И тем самым, как бы, вот эта реальность, она будущая реальность, да, она уже сейчас входит в жизнь человека, и это все время подчеркивается, на этом настаивает четвертый евангелист о том, что мы уже говорили сегодня о славе, да, которую можно увидеть сейчас, не только где-то, да, не только преображение, не только за пределами нашей жизни, уже сейчас можно увидеть славу Христа, уже сейчас можно от Него получить жизнь, потому что все, что Он делает, Его слова, Его чудеса или знамения, вот, вот все это несет жизнь. И поэтому вот как бы, ну, как бы, потому что у Бога все жизнь, у Бога не может быть смерти. Так? А значит, мы можем эту жизнь каким-то образом уже сейчас воспринять. Вот. Не только когда-то, да, не только раньше, но и вот эта актуальность, она никогда не исчезает, а она как бы всегда с нами.
1: И вот понятие веры включает в себя весь этот комплекс.
0: Да, понятие веры, оно очень многие вещи охватывает, и действительно оно встает во всей своей проблематичности и как бы сложности, потому что мы понимаем, что на самом-то деле каждое событие, которое подробно описывается евангелистом, будь то беседа с Никодимом, будь то беседа с самарянкой, будь то исцеление слепорожденного, которого все время начинают, да, допрашивать и говорить, что ты должен похулить человека, который тебя исцелил.
1: Он говорит, это вообще как? Вы в своем уме?
0: Или, например, да, то, что происходит у гробницы Лазаря, когда люди в недоумении, да, и Мария, и Марфа, как же, почему же Лазарь умер? Да, не мог ли этот человек, спрашивает, да, даже люди далекие от Христа, сделать так, чтобы он не умер. Почему это случилось? То есть это тоже, и Христос говорит как раз Марфе о том, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, которая является в этом чуде. То есть на самом-то деле действительно вера, она, это понятие, оно многогранное, сложное, и я уже говорил, а может быть и нет, или может быть еще раз скажу о том, что все Евангелие, оно как раз является таким судебным заседанием, которые проходят вот все, весь текст, начиная с первых событий, которые описываются, это, мы помним, там следственная некая комиссия приходит к Иоанну Крестителю, начинает его допрашивать, кто ты такой, да, и он произносит свои свидетельства о Христе, то есть какие его, это первые свидетельские показания, и Евангелие чем заканчивается? О том, что любимый ученик стоит у креста, видит, что пробит бок, истекла кровь и вода, и говорит, что он свидетельствует об этом. То есть вот это свидетельство, которое проходит через весь текст, и действительно на страницах Евангелия мы встречаем такие свидетельства, это удостоверение Отца, Иисуса Христа, его дел, писаний, вот Самарянки, да, или очевидцы воскрешения Лазаря. То есть вот можно сказать, что и сам автор, он выступает как свидетель. Поэтому есть такая интересная особенность четвертого Евангелия, которая отличается от предыдущих Евангелий, это то, что мы всегда знаем, где происходит это событие, а часто и даже точное время, да, там 12, Самарянка, или уже ночь, когда приходит Никодим. Почему? А потому что это Евангелие, это своего рода такие свидетельские показания, которые должны быть запротоколированы, и где точно написано, где, когда и что произошло.
1: По поводу беседы с Никодимом. Угу. Вы уже отмечали эту особенность. Господь разговаривает с людьми, которые приходят к нему, потому что чувствуют в нем правду жизни, чувствуют, что он истина, чувствуют, что у него есть ответы на их проклятые вопросы. Они в этом абсолютно правы. Когда они начинают с ним говорить, Господь им на их вопросы отвечает так, что они не до конца понимают смысла сказанного. Вот угу. Никодим, например, Господь говорит, что нужно родиться свыше. Угу. Никодим говорит, ну как человек может родиться, будучи стар? Разве он в другой раз войдет в утробу своей матери? А Господь ему не объясняет, что он имеет в виду. Самарянка. Господь ей говорит, да, вода, которую я дам, да, человек, который будет пить воду, которую я ему дам, не будет жаждать вовек. И у него из чрева потекут реки воды живой. Она говорит, ой, а можно мне такой воды, чтобы мне больше на этот колодец не ходить? И он ей не объясняет дальше. Почему не объясняет, отец Александр?
0: Потому что он пытается поднять как раз действительно такая очень интересная особенность этого Евангелия. То есть люди высказывают свой вопрос, Христос как бы отвечает на него, но ответ не является разъяснением. Он как бы поднимает людей на другой уровень. Например, Никодиму Иисус Христос дальше говорит о том, что он, как некогда змей в пустыне, да, должен быть вознесен, чтобы всякий, кто его увидел, имел как раз жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, чтобы всякий каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Самарянке, которая интересуется и пытается понять, как вот быть, да, она самарянка, перед ней иудей, Христос открывает, что «Верь мне, женщина, что приходит час, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». То есть вы поклоняетесь тому, чего не знаете, мы поклоняемся тому, что знаете. Надо говорится о поклонении Богу в духе истины. То есть он не пытается вот, опуститься до уровня своей аудитории, а наоборот ее поднять. Вы знаете, вот это
1: выращивает моя аудиторию до
0: да,
1: себя.
0: Да, да, вот это мне, так сказать, такая моя тоже профессиональная болезнь. Я никогда не опускаюсь до уровня своих студентов. Вот. И я знаю, что некоторые правители, наоборот, да, считают, что надо вот как-то все разжевывать, разъяснять. Вот, и не то, что я этого не делаю, но все равно, мне кажется, мне всегда нужно немножко поднять уровень, да, вот, ну, хотя бы потому, чтобы тебе, твоей аудитории это было интересно. И точно так же самарянка, она заинтригована, да, и Никодим, он заинтригован. Не значит, что, вот мы говорили, мы же говорим о вере, точно так же, как и люди, которым Христос говорит о том, что он хлеб, который сошел с неба, его нужно есть, а кровь его нужно пить. Это как понимать вообще?
1: Вообще на голову не налазит. Я понимаю, это да, это вот, очень тяжело.
0: Вот, и вот и получается так, что этого испытания веры большая часть слушателей Христа не выдерживает, они расходятся в недоумении, в вопросе. Но Петр и остальные апостолы говорят, не понимая, конечно, все равно, о чем шла речь, говорят, ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали, что ты Христос, да, Святой Божий. То есть вот на самом-то деле мы понимаем, что вот это проблема, да, и Господь действительно, он как бы отталкиваясь от вопроса, от интереса, который возникает у людей, хочет им просто сказать больше, чем они могут, может, в данный момент воспринять, могут что они могут понять. И это на самом-то деле имеет свои последствия, потому что та же самарянка, она зовет своих соплеменников, да, и в конце концов они, пообщавшись с ним в течение 2 дней, говорят, что он спаситель мира. Больше так Иисуса Христа никто не называл. Никодим бесстрашно встает, 7 глава, на защиту Христа в Синедрионе и пытается отстоять его правду, а в конце концов участвует в его погребении. То есть, ну, можно сказать, да, может быть, нужно было все разъяснять, но Христос не разъясняет, он оставляет это пространство веры, и это приводит действительно к таким удивительным результатам.
1: Буквально на пару минут мы сейчас прервемся. Я напомню, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И на этой неделе мы говорим о Евангелии от Иоанна. Фактически у нас спецкурс в эфире на Радио Вера. Благодарю за это отца Александра. И, друзья, оставайтесь с нами.
2: Светлый вечер. На радио Вера. Лето – маленькая жизнь. В этот период меняется привычный ритм. Многие отправляются в отпуск, проводят больше времени с близкими.
3: Радио Вера продолжает быть рядом. Дома, в дороге, на работе и в путешествии.
2: Чтобы эфир Светлого радио не прерывался, сегодня мы собираем средства на закрытие долга завещания Радио Вера во Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске в июле 2026 года.
3: Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 210 тысяч рублей.
2: Мы предлагаем всем слушателям, каждому в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: И пусть лето будет радостным и светлым.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21.05.
2: Светлый вечер на Радио Вера.
1: Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И это продолжение спецкурса отца Александра на Радио Вера о Евангелии от Иоанна. Знаю, отец Александр, вы сейчас скажете, что это всего лишь введение, самые-самые какие-то общие вещи. Естественно, мы имеем перед глазами неисчерпаемый текст. И, может быть, самый загадочный из всех 4 Евангелий к тому же. А, тем не менее, ну, хотя бы первые какие-то шаги мы сейчас стараемся делать, как Господь вот с Никодимом и с Самарянкой говорит, на вырост. Так и мы можем, да, Евангелие, понятно, нам всю жизнь на вырост.
0: Совершенно верно. Вы знаете, я, все-таки, может, перебью вас. И действительно, вот сколько бы я ни читал это Евангелие, казалось бы, уже все, да, перечитано, пересказано, все не так. Не говоря, например, о воскресных чтениях, которые вообще читаются, да, в течение церковного года, и вот, читая 21 главу Евангелия от Иоанна, богослужение заканчивает словами, что Христос уже в третий раз явился ученикам, восстав из мертвых. А дальше идет известный рассказ о том, что он спрашивает Петра, любишь ли ты меня трижды и так далее. То есть, на самом-то деле, вдруг вот в это повествование, в этот рассказ, вклинится этот итог, что Христос уже явился в третий раз. Но на самом-то деле, дальше-то идет повествование. Вот, ничего не закончилось. зачем нужно подводить итог раньше? То есть мы можем говорить на эту тему, но это, знаете, напоминает, как вот я такой даже привел пример, что вот когда снимается какой-то удачный фильм или сериал, его нужно продолжить. Потому что он имеет коммерческий успех.
1: Задел на второй сезон, да.
0: Да, да. И вот здесь получается, что вроде примерно что-то по коже. Иногда уже подтвердил, что-то он сказал, что в третий раз Христос явился. Вот. А потом он идет дальше и рассказывает о том, что было дальше. Вот. Конечно, наверное, это входило в первоначальные планы, но, тем не менее, какие-то вещи бывают. Мы просто прочитываем и не обращаем на это внимания. И даже на чем-то задуматься спустя какое-то время. И, собственно, наша сегодняшняя беседа, она тоже как бы этим связана. Просто есть какие-то вещи, о которых надо задуматься, которые, как правило, проходят мимо нас. Мы не обращаем на это внимания, а на самом-то деле все-таки это какой-то евангельский замысел и что-то таким образом автор Евангелия нам хотел сказать.
1: У нас в фокусе внимания сегодня разные аспекты Евангелия от Иоанна, связанные с темой веры. Как мы уже выяснили, это понятие, оно многограннейшее, начиная от доверия Богу, личных отношений с Богом, да, и, ну, не то чтобы заканчивая, да, но просто в том числе речь идет и о вот таком восприятии Христа, когда ты понимаешь, что он твоя батарейка, источник питания, твой вектор, твой навигатор, твое вообще все. Вот наше все. Да, о Пушкине так говорят, но мне кажется, что наше все это в первую очередь Христос.
0: Несомненно.
1: И получается, что вот эти все аспекты, эту богатую палитру смыслов, и включает в себя понятие веры.
0: Действительно, несомненно, потому что вот я даже могу привести простой пример. Мы понимаем, что все-таки в процессе жизни, да, вот я говорил о том, что какие-то вещи только что, да, в Евангелии ты открываешь для себя десятки лет, преподавая и там, и публикуя, и все, и все равно это текст совершенно неисчерпаемый. И вот Евангелие, говоря о вере, оно точно так же. Оно, мы вот говорили о Самарянке, о Никодиме только что. Вот мне хочется привести пример 11 главы известного повествования «Воскрешение Лазаря», да, Фёдор Михайлович Достоевский о нем в «Преступлении и наказании» там в конце пишет. Так вот,
1: он целую главу включил. Знаете, как советские школьники, когда, как-то принято говорить, проходили «Преступление и наказание», да? Вот, они вынужденным образом читали целую главу из Евангелия.
0: Да, да, да, потому что там он не понимает, как ему все-таки разобраться с Раскольником, как его развернуть, и вот он таким образом, ему Евангелие от Иоанна приходит на выручку. Так вот, что же происходит? Я позволю себе напомнить, сестры, понимая, что брат Лазарь умирает, обращаются к Христу с просьбой, посылают к нему каких-то людей, которые сообщают им о том, что вот они, конечно, не могут отойти от гроба умирающего брата, но Лазарь болен и, очевидно, ожидают какой-то помощи и поддержки. В ответ Иисус Христос говорит, что это болезнь не к смерти, но во славу Божию. Мы говорили сейчас об этом понятии. И Лазарь умирает. Более того, Иисус Христос никуда не спешит, не торопится, он сознательно остается на том месте, где он находился, да, и лишь спустя время начинает двигаться к направлению Вифании, и когда Марфа встречает его, она говорит, если бы ты был здесь, не умер брат мой. То есть для нее это испытание веры, ведь Христос сказал, что это болезнь не к смерти, но Лазарь умер. И дальше как раз она говорит о том, что я продолжаю верить, что бы ты ни попросил, даст тебе Бог. То есть она в неком непонимании, да, что же произошло, почему Лазарь все-таки умер. И мы знаем, что Христос мог исцелить его и не приходя в Вифанию.
1: Дистанционно, такое,
0: да,
1: он такое, так делал.
0: Да, в конце вот, 4 главы там есть исцеление слуги. И тем не менее, дальше Христос приходит, и есть некий диалог таинственный, да, в котором как раз Марфа, услышав, что воскреснет брат, и она говорит, зная, что воскреснет в последний день, говорит, что ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир, то есть исповедание, которое эквивалентно тому, что сказал Петр до этого, и То же самое происходит с Марией, которая, Господи, говорит, если ты был здесь, не умер брат мой. И видя этот плач, даже люди не понимают, да, что же случилось. И тогда, когда Христос говорит отвалить камень, то Марфа, которая только что исповедовала его Христом, Сыном Божиим, сомневается в необходимости этой затеи и говорит, что он уже смердит. И он и возражает: не сказал бы я тебе, если ты будешь веровать, увидеть славу Божию. И, ну, и дальше известные события, Лазарь, гляди вон. То есть оказывается, что вот Христос доводит ее до этой черты. И мы говорили только что о доверии. А окончательного доверия еще нет. Она сомневается в целесообразности того, что нужно камень-то отваливать. Точно так же, как до этого ученики, когда Христос им объявляет о том, что они идут в Вифанию, они говорят: зачем нам туда идти? Только что искали убить себя и побить камнями. И, то есть они тоже возражают Христу. У них нет этого окончательного доверия к нему. И Фома говорит бесстрашно: пойдем туда и умрем вместе с ним. Вот. И Господь слышит это, отвечает, говорит совершенно так, трудно понятное слово, говорит: я радуюсь, что меня там не было, да, чтобы вы уверовали. То есть оказывается, что даже самое ближайшее окружение Христа не имеет вот этого окончательной веры. Ни ученики, ни Мария и Марфа. Вот. И поэтому вот воскрешение Лазаря – это такой вот последний пункт, да, когда действительно Христос Лазаря выводит из гробницы для того, чтобы те, кто рядом с ним, и не только рядом, которые просто пришли к Марии и Марфе, чтобы утешить их, они поверили в него. Вот это вот необычное чудо. То есть вот мы видим эту эволюцию веры, что я хочу сказать, которая проходит с людьми. Это для нас тоже очень важно, что и он, евангелист ее как бы нам описывает, что тоже, можно сказать, если порожденным, может быть, у нас будет еще на это время. То есть и вера – это не какая-то константа. Мы понимаем, что вера, она меняется в зависимости от обстоятельств, от ситуаций, вот, в нашей жизни, что какие-то события для нас являются проверкой веры, ее испытанием. И в этих ситуациях вера кристаллизуется и выходит на иной уровень.
1: Ну, вы знаете, здесь какой момент? Может быть, мы подробнее об этом завтра поговорим. Завтра у нас как раз о знамениях и чудесах будет разговор. Получается, что вера крепнет по мере того, как растет число сотворенных Господом чудес. То есть он людям дает хлеб, умножает хлеб и кормит там 5000 человек. Он исцеляет больных, воскрешает мертвых, ну и так там что-то еще, вино, воду в вино претворяет, ну и прочее, и прочее. И вот люди это видят: о, волшебник!
0: Нет, я думаю, что это совсем не так. Вот, хотя, несомненно, знамения, они играют существенную роль, вот, и действительно, они открывают божественную власть, божественное достоинство Иисуса Христа, ну, как бы вообще его связь с Богом. Но есть и другие случаи. Вот я только что упомянул об исцелении слепорожденного, за счет чего кристаллизуется его вера, за счет чего он ее обретает. Не за счет того, что Христос его исцелил, а благодаря тому, что его вызывают на суд, и он должен давать свидетельские показания. Его спрашивают: да, вот кто тебя исцелил, потому что суббота нарушена, нужно разобраться, как это случилось. И поначалу он говорит о том, что Иисус пророк. Здесь надо помнить, что он слышал весь диалог, который происходил перед тем, как он был исцелен, и Иисус Христос говорит о том, что эта вот слепота не связана никак ни с его грехами, ни с грехами родителей, для того, чтобы явилась слава Божия, дела Божии открылись на нем. И вот он называет Иисуса Христа пророком. Его выпускают. Записали, хорошо. А потом призывают, им говорят ему: знаешь, брат, давай откажись, что ты написал, сказал, пророк, ну какой же он пророк? Вот. Нет, он грешный человек, он нарушил субботу. И слепорожденный говорит: я не знаю, грешный он или не грешный. Я знаю, что я был слеп и прозрел. Говорит, от века не было слышно, чтобы кто-то исцелил слепорожденного. Таких случаев в священной истории нет. И вот и дальше его начинают говорить, отрекись, слушай, нет, нет, давай, ты не спорь, ты, пожалуйста, скажи, что он грешник, согласись. И тогда он действительно, вот его, по сути, заставляют, да, вот эти слепцы вынуждают отречься, с чем он категорически не согласен, и уже Христос его находит после этого, спрашивает, веришь ли ты в Сына Божия или Сына Человеческого, в разных рукописях по-разному стоит, и он, говорит, верит, да, и соглашается, говорит, кто он, кто веровал в него, и склоняется перед Христом, когда он говорит, это я. То есть вот этот путь веры, это удивительная глава, потому что Христос не отсутствует. Его, он как действующее лицо появляется только в начале и в конце повествования. А весь этот рассказ – это именно прозрение слепого. Но прозрение не физическое только лишь, а прозрение духовного, потому что он вынужден защищать своего исцелителя. И вот в конце концов это прозрение происходит, совершается.
1: А правильно ли понимаю, что тот способ, которым Господь восстанавливает зрение этому человеку, он тоже очень символичный. То есть вот человек Господом Богом сотворен из, ну, то есть это вот прах, да, в который вдунуту жизнь. Угу. И вот этот слепорожденный человек – это человек, у которого нет глазных яблок, то есть у него отсутствует часть тела.
0: Да.
1: И вот Господь у всех на глазах берет, ну, кто да, окружает этого человека, он берет прах, да, делает из него брение, то есть он повторяет акт божественного творения. И этим, вот этим самым, тем же самым материалом он восстанавливает человеку недостающие органы. У всех на глазах. И велит ему пойти умыться, значит, ну, умыться это уже, так сказать, это следующий аспект. А вот именно, что он акт творения.
0: Да. Тема творения одна из ключевых тем сквозных 4-го Евангелия. Там вначале говорится о творении, да, о том, что все через него начало быть, ничто не начало быть, начало быть. Эта тема подчеркивается, мы уж, наверное, действительно в следующий раз будем говорить после исцеления расслабленного, Христос говорит, Отец мой творит, и я творю так же. То есть творение продолжается. И действительно, здесь мы видим, действительно происходит как творение, да, которое тоже связано с темой света, потому что в начале книги «Бытия» тема света тоже присутствует, да, свет отделяется от тьмы. И вот Христос эту землю, из которой был изначально сотворен человек, накладывает на глаза этого слепого. Ну и буквально как бы получается так, что он просто, ну, ну знаете, вот вам лицо замазали грязью. И говорит, иди умойся, только не в ближайшем там каком-то колодце или где-то еще водоеме, а нужно идти, в общем-то, до Силуама. Это тоже, в общем, приличное расстояние для человека слепого, потому что это зрячий, ну, может куда-то дойти. А если ты слепой, как тебе туда идти? И вот действительно удивительный момент, который мы говорим о вере, как довере, что этот слепорожденный, он идет, он слушается, он действительно слышал разговор, который был до этого, когда апостолы спросили, кто виноват, он для родителей, что слепым родился, Христос сказал, никто не виноват, и для того, чтобы явились дела Божии на нем, и он вот идет. Такое удивительное, у него есть какое-то необычное доверие, которое мы уже отмечали в слушателе Христа, в Никодиме, в Самарянке. И вот это доверие, оно приводит к такому уникальному результату. А дальше, как мы уже говорили о том, происходит и кристаллизация его веры.
5: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, я, наверное, задам сейчас часто встающий вопрос. Когда Господь говорит, что не этот человек не согрешил, не родители его, ну вот слепорожденный, да, но это для того, чтобы на нем явилась слава Божья. Не получается ли так, что ради явления славы Божьей человек используется как инструмент и претерпевает вот такие лишения и страдания? Ведь получается, первая часть его жизни, она проходит вот в таком крайне ущемленном состоянии. То есть как будто бы вот его там, знаете, специально вот так вот вырастили таким, да, для того, чтобы на нем вот явилась слава Божья. Ну, не смущает ли это, да, слушателей Христа, самого этого человека, так, как может смущать современного читателя?
0: Ну, наверное, какое-то такого рода смущение возможно. И ваш вопрос, конечно, не случайен, даже закономерен, естественно. Но мы понимаем, что на самом-то деле, вот мы будем говорить о предназначении человека, и, конечно, благодаря тому, что происходит, слепорожденный, он прозревает не только внешне. Вот, ну, был бы он обычным человеком, который родился зрячим, и тогда, наверное, его жизнь мало бы отличалась от жизни его современников, его окружения, чем бы он там занимался, что-то делал. Вот, но благодаря вот этой своей болезни он уникальным образом встречает Христа. Да? Христос его наделяет другим зрением. Притом надо ведь отметить, что мы говорим о вере, и, например, родители этого слепорожденного, когда их вызывают вслед за ним...
1: Ой, они отвратительно себя ведут.
0: Да, они говорят о том, что он, да, родился слепым, да, но, как видит, мы не знаем, кто открыл ему глаза, мы не знаем. Спросите его, он взрослый, он сам себе скажет.
1: Да, сам в совершенных летах, вот идите с ним без того, чтобы защитить своего ребенка.
0: Да, да, они уходят, потому что уже известно, что те, кто будут признавать Иисуса Христом, будут отлучены от синагоги. Они пытаются себя вывести из-под удара, вот, и на своего ребенка...
1: Вот, перекладывают ответственность.
0: Совершенно верно. То есть вот, пожалуйста, пример. Да? И тем самым действительно мы понимаем, что да, но ведь очень часто бывает, если мы все-таки немножко отступим от Евангелия, что какие-то обстоятельства бывают очень тяжелые, трудные, какие-то лишения, они заставляют человека пересмотреть свои отношения к Богу, открыть его для себя, увидеть его так, как увидел его слепорожденный, да, который спрашивает, а кто он, чтобы мне веровать в него? И Христос говорит, это я, который говорит с тобой. И если бы этого не случилось с ним, да, если бы этого не произошло, то тогда бы действительно, вот, пожалуйста, пример его родителей, еще какие-то можно привести примеры. А здесь, да, у него была тяжелая, трудная жизнь, мы все это прекрасно понимаем, но теперь у нас после Пасхи есть неделя слепорожденным, и мы этого слепорожденного вспоминаем каждый раз, да, читая Евангелие от Иоанна.
1: На него равняемся, берем с него пример.
0: Ну, где-то, да, он действительно удивительно стойкий, бесстрашный человек, который не боится Синедриона, который только что прозрел, да, и на него эти бонзы религиозные смотрят, и говорит ему, ну что, ответись.
1: А он не боится называть вещи своими,
0: да,
1: именами.
0: Он говорит совершенно бесстрашно. Говорит, я не знаю, грешник он или нет, я знаю, что я увидел. Mm-hmm. Вот. И они говорят, ты нас учишь, в грехах ты весь родился. И опять эта тема греха, да, появляется. А оказывается, что не случайно она ведь, потому что заканчивается та 9 глава тем, что его люди окружают, фарисеи, но они не веруют в него. Они ходят, смотрят, чему-то, наверное, удивляются, зачем-то наблюдают, вот. Но веры у них нет, и Христос прекрасно это понимает. То есть опять это поднимает эту тему веры, да, тех, кто окружал Христа, кто ходил, кто был даже отчасти его учениками. И он говорит, если бы вы были слепы, не имели греха. Ныне же говорите, что мы видим, грех ваш пребывает. То есть грех – это неверие. Именно так это прежде всего понимается в Евангелии от Иоанна. И вот именно от этого греха неверия и исцеляет Господь слепорожденного в первую очередь, потому что он действительно обретает эту веру, которой заканчивается этот рассказ. А люди, которые, казалось бы, видят, они не верят. Да, то есть опять мы понимаем, да, что есть множество людей, у них есть множество шансов, они могут как-то там вспоминать о Боге, не вспоминать, вот, заходить в храм, не заходить, но все равно эта вера, она не пронизывает эту жизнь, они как бы не делают следующий шаг, и что не подталкивает его сделать. А слепорожденный, да, У него была тяжелая жизнь, он просил милостыни и так далее. Вот. Но через эти обстоятельства он получил то, да, чего не имели те, кто были зрячими. Поэтому вот, может быть, ответ на этот вопрос.
1: Да. Ну, опять же, упомянутый вами Лазарь выше тоже прошел через мощное испытание для того, чтобы через него Господь показал, что такое воскресение мертвых, да, что такое вот это вот воскрешение человека, который уже 4 дня как в гробу. И я вот сейчас, знаете, тоже думаю, то о Достоевском сказали, он прекрасно знал, как он будет строить свои тексты, там у него нет никаких случайностей, ничего. И когда у него появляется вот эта глава из Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря, это же прямая параллель того, в каком состоянии находится Родион Романович Раскольников и к чему он призван. Раскольников, он так же, как и Лазарь, уже давно в гробу, и он в этом гробу уже смердит, и он этого не чувствует, не видит, не знает. Но только в отличие от Лазаря, да, который по причине болезни, там, ну, какой-то сторонний фактор, да, он оказывается в этом гробу, Раскольников-то он добровольно себя отправляет в этот гроб. То есть он делает вообще-то то, что, чем мы в течение своей жизни занимаемся на регулярной основе, добровольно закрывая себя в гробу. Помните, это замечательная формулировка у Клайва Льюиса: «Двери ада заперты изнутри». Mm-hmm. То есть если мы живем в гробу, если мы живем в аду, мы в любой момент можем вообще-то вспомнить, что эти двери заперты изнутри, открыть и выйти. Но в случае с Раскольником тут уже потребовался помощник, вот эта Сонечка, да, которая камень от гроба помогла ему отвалить. Но ведь точно так же мы, то есть заточая себя в гроб, мы на самом деле заточаем в тюрьму и Христа. Потому что в каждом из нас есть образ и подобие Божие, и получается, что мы Христа вот так вот сажаем в гроб, сажаем в тюрьму. Вот, своего сердца, не давая ему действовать в своей жизни, сознательно выбирая, что нет, во мне лучше будет побольше меня, и я буду гнить, чем во мне будет жить Христос, и я буду жить. Такие вещи. Вот мне кажется, что это Евангелие о воскрешении Лазаря, оно, это вообще метафора просто всей нашей жизни.
0: А не только метафора. Я скажу вам больше, то, что вы сказали, практически полностью оно и зафиксировано в окончании этого рассказа, который же мы начали, где говорится о том, что многие, и 11 глава, 45 стих, и иудеев, пришедшие к Марии, увидели, что он сотворил, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали, что сотворил Иисус. И тогда собрались первосвященники и фарисеи, совещание, говорили, что нам делать? Этот человек слишком много совершает чудес. Надо это дело заканчивать, да, потому что тогда люди в него уверуют, начнется какое-нибудь мессианское восстание, придут римляне, и у нас все отберут, нашу кормушку, храм и все прочее. Вот. И Каиафа...
1: Господи, о чем они вообще думают?
0: У каждого свое, что же вы думаете? Вот. Здесь не все поменялось. Мы это прекрасно понимаем. И Каиафа говорит, что лучше, да, одному человеку умереть, чем весь народ погибнет. Вот. И этот совет даже воспринимается как некое откровение, да, что он не только умрет за народ, но и чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. То есть вот, пожалуйста, с этого дня приняли решение убить его. То есть, пожалуйста, вот чудо, вот воскрешение Лазаря и совершенно две противоположных реакции на происшедшее. Да? Часть людей уверовала, а другая часть, как мы сейчас читали, она говорит, надо с этим заканчивать. Чем быстрее, тем лучше. Да? Потому что если это будет продолжаться дальше, неизвестно, люди будут веровать и веровать, и понятно, что религиозные власти в этом совершенно не заинтересованы. Им это совершенно не нужно. Да? Они боятся, что начнутся какие-то волнения, вот, а им хорошо здесь. Вот, как бы там римская власть, какой бы она ни была, вот, все равно они на хорошем месте сидят. Вот, поэтому напомню, что как раз в Иерусалиме проходило на праздник Пасхи более 2 миллионов евреев. То есть это огромный финансовый поток, вот, от которого отказываться, с которого съезжать, конечно, никто не хотел. И вот проще что делать? Убить. Вот, и с этого дня, как мы читали, приняли решение убить. Вот, пожалуйста, вот это вот, это совершенно разное. И точно, наверное, так же в жизни тоже бывает, да, когда проще не верить, вот, даже несмотря на очевидные, потому что эта вера, она, как и в этом случае, затрагивает какие-то человеческие интересы. Она заставляет вообще все пересмотреть, метафизику жизни, мировоззрение, да, отношение к Богу, а проще ничего не менять. Вот у тебя там и капитал, и все прочее. Поэтому вот это нежелание верить, оно как раз приводит к таким страшным и трагическим последствиям.
1: Ставим многоточие, отец Александр. Встречаемся с вами завтра. Продолжим разговор про Евангелие от Иоанна. В фокусе внимания завтра у нас будут знамения, чудеса. То есть в Евангелии от Иоанна чудеса называются знамениями чаще всего. Вот. Будем разбираться, почему это так, что стоит за этой формулировкой. Ну и напоминаю, протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор спецкурса по Евангелию от Иоанна для ПСТГУ. Ну и вот, по сути, теперь еще и спецкурс, который у нас на Радио Вера идет, о чему я очень рада, был

0: Действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминание не отнимай у меня, обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Хорошее лекарство по мотивам латышской народной сказки.
2: Давным-давно жил один барин. Он был богатый и ничем не занимался, только ел и спал. И до того растолстел, что вот-вот лопнет. Никакое лекарство ему не помогало. Объявил тогда богач, что того, кто излечит его от непомерной полноты, ждет вознаграждение золотом. Вот пришел к барину бедняк Янис и говорит: «Возьмусь тебя, барин, вылечить, но чур уговор. Дашь ты мне не только золото, но и дочь свою в жены». Поскрипел барин зубами, да делать нечего. Совсем ему тяжко жить. Ударили по рукам. «Приходи ко мне домой, — говорит Янис, — там тебя лечить буду». На следующий день явился барин к Янису. Тот его за стол усадил, угощать стал всем, что в доме нашлось, да потихоньку подсыпал сон травы в чай. Как только барин поел, попил, сон его и сморил. Уложил Янис барина на лавку, снял с него сапоги, обул в лапти, а богатую одежду поменял на рубаху, которую из обносок сшил. Потом перетащил барина в котельную. Рано утром принарядился Янис в самую чистую одежду и пошел барина будить. «Вставай, лежебока!» — кричит. «Сколько можно спать? Так на кусок хлеба не заработаешь!» Барин от удивления глаза выпучил. Ничего понять не может. А Янис его подгоняет: «Иди, иди, печи пора растапливать!» «Наверное, я умер, и на том свете настигло меня наказание», — подумал барин и поплелся работать. На обед получил он лишь хлеб и воду. И до самого вечера то дрова колол, то печи топил, то уголь кидал. Так прошел целый год. От толстого живота у барина ничего не осталось. Сделался он таким стройным да ловким, каким и в молодости не был. Тогда Янис решил, что хватит барина лечить. Вечером снова подсыпал сон травы в чай и, как только барин уснул, перенес его в избу. Снял рваную рубаху и лапти, переодел в барскую одежду и сапоги. Утром начал трясти барина: «Вставай, барин, сколько можно спать?» Барин проснулся, глаза вытаращил от удивления. «Долго ли я спал?» «Долго», — отвечает Янис. «Я успел в лес сходить веников наломать». Барин смотрит вокруг и ничего не поймет. Все так же, как тогда, когда он только пришел к бедняку. Встал барин и ахнул: «Я ли это?» Сам себя не узнает. После завтрака отправился он в свое имение и Яниса взял с собой. Наградил его золотыми монетами, женил на своей дочери. Да и без дела с тех пор барин сидеть не мог. Вот так бывает, когда смекалка жить помогает, а труд лечит.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Верующая душа, естественно, тянется к Богу, как растение к солнцу. У некоторых людей, особенно одаренных, вера вырастает в светоносную, вдохновляющую идею, которая их влечет из этого мира суеты и греха в горний мир вечной правды. Так говорил и так жил один из самых ярких проповедников зарубежной русской православной церкви в 20 веке, епископ Александр Миллиант. Будучи воспитанником знаменитой Свято-Троицкой духовной семинарии в американском Джорданвилле, владыка Александр воспринял лучшие традиции русской духовности. Став в 1967 году священником, на протяжении 33 лет он служил настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. Он говорил, что перед христианином стоит великая цель – стать новым творением и уподобиться Христу. И для сотен русских и американцев отец Александр стал вожатым к этой цели. Отца Александра любили за доброту и уважали за ум. Он всегда сохранял кротость и добродушие. О его проповедях говорили, что они всегда хорошо составлены, с ярко выраженной мыслью. Действительно, отец Александр стал настоящим златоустом русского зарубежья. Его произведения во многих экземплярах расходились по странам Европы, Северной и Южной Америки. Многие из них вошли в Золотой фонд православной литературы. Например, книги «Что такое Библия?», «На пороге жизни и смерти», «Изъяснение божественной литургии». В этих и других произведениях находятся ответы на самые насущные вопросы для христиан об основах веры, о Священном Писании, о христианском воспитании детей. Отец Александр обладал огромным духовным кругозором, читал святых отцов на древних языках. Уже будучи священнослужителем, он получил научную степень в Университете Южной Калифорнии по передовой для того времени специальности – коммуникация с космическими кораблями и кодировка, благодаря чему получил работу в американском космическом агентстве НАСА. Почти не имея возможности совершать миссионерские поездки из-за пасторских забот, состояния здоровья и занятости на работе, отец Александр нашел решение. Он начал издавать на русском православные миссионерские листки и переводить их на английский, испанский и португальский языки, наиболее распространенные в Новом Свете. Печать и перевод осуществлялись на личные средства отца Александра, а также его благочестивой матери. Всего было создано 763 таких листка, в том числе 463 на иностранных языках. Когда появился интернет, владыка разместил листки и там. Это был новаторский подход к делу церковной проповеди. А вскоре примеру отца Александра стали следовать и другие церковные миссионеры. В 1998 году отец Александр был рукоположен в епископа Буэнос-Айреского. Однако из-за тяжелой болезни он редко посещал Южную Америку, используя для общения с паствой письма и интернет. Владыка Александр очень переживал о судьбах церкви на далекой родине, говоря: «Надо радоваться чуду начинающегося духовного возрождения России». Он вразумлял противников воссоединения зарубежной церкви с московским патриархатом, прозорливо говоря: «Со временем уйдет в иной мир и нынешний патриарх, и прочие иерархи московской патриархии, уйдем туда и мы. Что же останется после нас? Остаться должна единая русская православная церковь, чтобы противостать натиску антихристовых сил». Столь чаемое владыкой воссоединение произошло в 2007 году. К сожалению, епископ Александр не дожил до этого радостного события, скончавшись от рака в возрасте 67 лет в 2005 году. Его тело покоится на братском кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. А яркие проповеди владыки Александра продолжают открывать путь ко спасению новым поколениям православных христиан в Америке, России и во всем мире.
0: Свидетели веры. радио для тех, кто хочет верить.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я давно думаю, что вообще-то русскую классику надо запретить.
3: Это почему это?
2: Да потому что ничему ваша классическая литература не учит. Нету таких мужчин, таких женщин, таких отношений. Нету. Ну, может, когда-то были. Сейчас точно нет. Человек, который поверил во все эти идеалы, ничего кроме разочарования в жизни не ждет. Не бывает таких святых, как князь Мышкин, таких порядочных, как Татьяна Ларина. Не бывает.
1: Весьма неоднозначное мнение о русской классической литературе выразил Петр Сергеевич Дроздов, высокопоставленный чиновник из Москвы. Да не где-нибудь, а на встрече с сотрудниками провинциального литературного музея-усадьбы писателя XIX века Петра Щегловитова. По мнению властей, фигура недостаточно масштабной. Классик, конечно, но, так сказать, второго ряда. На музее его имени из бюджета одни расходы. А ведь землю, которую занимает убыточное учреждение культуры, можно использовать куда более эффективно. Например, построить элитный санаторий. Природа вокруг удивительная. В сущности, вопрос этот давно уже решен. Остались формальности. Дроздов должен провести в усадьбе инспекцию и сделать официальное заключение об экономической несостоятельности музея. Впрочем, и чиновник Дроздов, и писатель Щегловитов – персонажи вымышленные. Они – герои художественного фильма «Два дня», который в 2011 году сняла режиссер Авдотья Смирнова. Фрагмент из него прозвучал в начале программы. Эту романтическую комедию многие критики поспешили назвать иллюстрацией противостояния власти и интеллигенции. Однако за социальной сатирой, к слову, довольно мягкой, просматривается куда более глубокий смысл. Итак, по сюжету сотрудники встречают чиновника хлебом с солью в надежде на то, что музей все-таки не закроют. И только литературовед Мария Ильинична, не стесняясь в резкой форме, высказывает прямо в лицо все, что думает. Конфликт приводит к тому, что Дроздов задерживается в усадьбе на целых два дня. И неожиданно для самого себя переживает удивительные метаморфозы, когда соприкасается с миром, где есть место чистому, возвышенному, одухотворенному. Кстати, по сюжету именно это и произошло однажды с писателем Щегловитовым. В одном из эпизодов Мария Ильинична рассказывает Дроздову удивительную историю из его биографии.
4: Представьте, блестящий военный, гуляка, повеса, дуэлянт. С первого взгляда влюбляется в религиозную чистую девушку. И она тоже отвечает ему взаимностью. И тут у него случается дуэль. И он на этой дуэли соперника убивает. Ну, казалось бы, чего проще. Отсидит под арестом, а жениться-то ему ничего не мешает. А она ему отказывает. И уходит в монастырь, чтобы замолить его грех. И этим переворачивает всю его жизнь.
1: А вот о том, как изменится жизнь самого Петра Сергеевича Дроздова, мы с вами узнаем, посмотрев картину Авдотьи Смирновой «Два дня». Смею заверить, наблюдать за этим будет очень интересно. К тому же, при всей серьезности темы, режиссер дала зрителям возможность от души посмеяться. Ведь, как заметила сама Авдотья Смирнова, люди хотят выходить из кинотеатра после просмотра с улыбкой на лице. А исполнительница роли Марии Ильиничны, актриса Ксения Рапопорт, в одном из интервью призналась, что работать над картиной два дня было по-настоящему радостно и пожелала, чтобы эта радость передалась с экрана и зрителям. Что ж, мне кажется, именно так и получилось. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Во многих псалмах мы видим одну и ту же логику. Обращаясь к Богу, псалмопевец прежде своего прошения вспоминает явленные ранее милости Божии. Если Бог оказал помощь ранее, то что, кроме самого человека, может помешать Богу сделать то же самое сейчас? Такие псалмы — это, конечно же, не напоминание не нуждающемуся в напоминаниях Богу. Это обращение к самим себе. Ведь мы склонны, видя неказистую печальную реальность, впадать в отчаяние и забывать, что Бог все тот же, и Его милосердие — это не сиюминутная эмоция, это Его свойство, проявление которого мы видим в истории. Следовательно, можем надеяться увидеть и в нашей жизни. Эти мысли содержат в себе звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 84-й псалом. Давайте его послушаем.
2: «Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль».
3: Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
2: И положит в путь стопы своя.
1: Бог вернул народ Израиля из плена. Люди восприняли это как прощение прежних грехов, как начало восстановления народа. Самое страшное позади, ну а впереди пусть и непростое, но восстановление избранного народа Божия на том месте, на котором ему изначально благословил быть Господь. Однако окончание плена – событие, пусть и дающее надежду, но это еще не полное воссоздание народной жизни. А потому в псалме, одновременно с радостью по поводу окончания плена, мы слышим и плач о грехах. Здесь нам стоит остановиться и подумать, а не напоминает ли нам прозвучавший псалом нечто очень хорошо знакомое? И я сейчас имею в виду вовсе не события из жизни нашего народа. Я подразумеваю историю нашего спасения. С одной стороны, мы все прекрасно знаем о том, что сделал для нас Христос. Он нас освободил. Он вернул нас к состоянию первозданного Адама. С другой же стороны, мы не можем не ощущать, что мы прежние. Мы нуждаемся в очищении наших грехов и помиловании. Сейчас мы не способны сказать о себе самих, что мы в полноте восприняли то, что сделал для нас воскресший Спаситель мира. 84-й псалом, опираясь на конкретные исторические события жизни еврейского народа, живописует историю души христианина, знающего, что Бог уже явил нам милость, но при этом требующего милости от Бога. Да, мы веруем и исповедуем, что Христос ради нашего спасения воплотился, был распят, погребен и воскрес. Мы веруем, что мы уже спасены им, но мы не можем не ощущать, что спасение – это динамичный процесс, и мы находимся внутри него. Мы вместе с автором псалма чаем того времени, в которое милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Мы чаем конечной победы Бога в второго пришествия Христова. И мы готовы повторить те слова святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которыми заканчивается Новый Завет, а вместе с ним и вся Библия. «Ей гряди, Господи Иисусе!»
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера». Быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
2: Дело дня.
3: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера». Лето – это маленькая жизнь. Люди в отпусках, разъездах и оторваны от привычного ритма жизни. Поэтому считается, что они реже слушают радио. Однако это не совсем так. Ведь лето – время радостных церковных праздников, Пятидесятницы, Дня Петра и Павла, Преображения Господня. Церковная жизнь не останавливается. Не замирает и жизнь вообще, ведь Божья милость не прерывается. А значит, не останавливается и работа нашей радиостанции. И сейчас, в августе, нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в прошедшем июле в 9 городах. В Владивостоке, Железногорске, Ижевске, Калининграде, Костроме, Новокузнецке, Оренбурге, Перми и Южно-Сахалинске. Сумма, которую необходимо собрать – 1 210 000 рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами любимой радиостанции – как в летние месяцы, так и во все остальные. Давайте сделаем вместе летний сезон радостным и светлым. Искренне ваша, Алена Рыпова.
4: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Мы сегодня гуляем в компании Михаила Хрущева, историка, москвоведа. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Идем в аптекарский огород. Для этого мы выходим из метро «Проспект Мира», «Кольцевая». Перед нами «Проспект Мира», и мы идем два дома налево. И как раз будет вход в аптекарский огород, там между двумя зданиями такой проход, как бы по полумостику внутрь, и мы попадаем в аптекарский огород.
2: Ну, для начала следует сказать, что если вы вдруг окажетесь в Москве до 20 июня 1966 года, то есть период с 52 по 66 год, то вы окажетесь на станции метро «Ботанический сад». Потому что так раньше называлась станция метро «Проспект Мира». И поэтому, когда вы выходите на Ботаническом саду, на Кольцевой, увидите, что на станции все оформление посвящено какой-то, знаете ли, ботанической теме. Там какие-то садоводы, хлеборобы, селекционеры-мичуринцы, представители разных народов СССР сидят в зарослях разных растений. И все такое растительное, очень красивое. А теперь станция «Ботанический сад» находится севернее по Калужско-Рижской ветке.
1: Где тоже есть станция «Проспект Мира», но это не та, и «Ботанический сад» другой, дальше на север, да, тремя или четырьмя станциями выше.
2: Да. Выходим из метро, вот, и обратите внимание, тут замечательная мозаика на выходе из метро, такая очень красивая, там дети разных народов в присутствии матерей, тоже представительниц разных народов, строят что-то из кубиков, а вокруг них такие разные здания. И буквально недавно мне сын показал, я не замечал, там есть готический собор.
1: Я тоже не видел.
2: Вот советую посмотреть.
1: Вышли, я туда, кстати, надо тоже упомянуть. И не будет это рекламой абсолютно точно, потому что там старейшие бани Москвы рядом с аптекарским огородом, астраханские бани, ну вот Сандуны, наверное, старше. Все это там конец 70-х, начало 80-х годов 19 века. Я долгое время был прихожанином их.
2: Итак, вышли мы на проспект Мира. Вкратце, надо как вспомнить, что это за место такое. Проспект Мира – это старая Ярославская дорога. Дорога из Москвы на север, в Ярославль. И по этой дороге ходили в паломничество, в тот же Троицкий монастырь, в Сергиеву Лавру, и дальше на север. И здесь в 70-х годах, 60-70-х годах 17 века разместилась новая Мещанская слобода. И, собственно, проспект Мира раньше назывался Мещанской слободой. Мещане, слово-то нам знакомо, это люди, у которых дома живут канарейки, да? Изначально мещане – это выходцы из Польши, из Речи Посполитой. Точнее, вывезенные из городов, которые во время русско-польской войны 1654-1667 годов были взяты русской армией, но не попали в состав русского государства. Оттуда жителей многих вывезли в Москву, заселили здесь вот к северу от города. Появилась тут Мещанская слобода от слова «место», то есть «город». И, соответственно, мещанами в дальнейшем стали называть вообще всех горожан, которые проживают в Российской империи. Так это достаточно быстро произошло. Жители Мещанской слободы работали...
1: А то есть мещанин фактически отсюда произошел?
2: Ну да, он горожанин. То есть от слова «место».
1: Да.
2: Вот. Ну вот как-то да, так получилось, что слово «мещанин» от жителей Мещанской слободы, где жили выходцы из польских мест, соответственно, стало вообще названием всех горожан в Российской империи. Всех представителей городского сословия. Здесь, в Мещанской слободе, жили представители разных совершенно, скажем так, профессий, и лекари, и живописцы, и мастера всякие, ремесленники, торговцы. И здесь, в этих именно местах, Петр I повелел основать аптекарский огород, который мы сегодня с вами наблюдаем. Значит, аптекарский огород называется так не просто так, а потому что здесь выращивали лекарственные растения. Как вы, наверное, знаете, у нас аптеки издревле в Москве существовали, при государевом дворе. Даже есть аптечный приказ, в котором сейчас музей архитектуры.
1: Был аптекарский переулок, и есть по наименованию одной из первых аптек, которая располагалась в немецкой слободе, и голландцы вандергульды ее держали.
2: Да, была городская аптека на месте современного исторического музея, и был когда-то маленький садик такой аптечный, который располагался прямо около Кремля. Но Петр I велел перенести это учреждение на более свободное и обширное место в 1706 году. Здесь, на территории Мещанской слободы, за Сухаревой башней, был организован аптечный сад. Здесь выращивались разные аптечные растения, там мята и всякие такие прочие ромашки. Здесь же работали аптекари-фармацевты, которые ухаживали за растениями, и здесь же на месте их, судя по всему, превращали в лекарства. Во всяком случае, во время ремонтных работ на территории аптекарского огорода обнаружено большое количество разной мелкой аптечной посуды. То есть тут было не только выращивались растения, но и было такое медицинское фармацевтическое производство. Но также аптекарский огород имел и образовательное значение. По преданию, сам Петр посадил в этом аптечном огороде три дерева – ель, лиственницу и пихту. Можно прочитать, что для наущения граждан в их различии. Ну, чтобы москвичи могли отличать разные хвойные растения. Петр вообще любил образовательные моменты. Не было случая, чтобы он там не указал людям на какой-нибудь интересный научный факт. Любил он науку. Так вот, по преданию, лиственница, которая растет в аптекарском огороде, это самое старое дерево Москвы, посажено прямо Петром. Но тут сведения расходятся, потому что были проведены некоторые исследования, оказалось, что она скорее все-таки начало 19 века. Но, тем не менее, если вы пойдете гулять по аптекарскому огороду, вы обязательно увидите эту огромную лиственницу, такую же полуживую, очень красивую.
1: А самое старое дерево Москвы из атрибутированных это дуб, который растет, господи, я забыл, где он растет, но в одном из множества московских парков он 16 веком датируется.
2: Неплохо. Аптекарский огород, как я уже сказал, был изначально частью аптекарского приказа. Потом его передали Московскому военному госпиталю, а потом передали Московской военно-хирургической академии. А уже от нее он перешел в ведомство Московского университета в начале 19 века. Дело в том, что в 1804 году медико-хирургическая академия переехала в Санкт-Петербург. И туда же переехало и все руководство аптекарского огорода, и стал работать уже в Петербурге, на месте современного ботанического сада. В Петербурге тоже был аптекарский огород. И, собственно, Московский университет в это же самое время, в начале 19 века, искал место для того, чтобы организовать ботанический сад. Поскольку земля в центре была дорогая, на окраине вот можно было найти подешевле. Соответственно, в 1805 году Московский университет выкупил аптекарский огород, заплатил за это 11 тысяч рублей серебром. Много ли это или мало?
1: Ну, как сказать. Наверное, много все-таки.
2: Ну, вот бутылка шампанского вина «Кометы» стоила 16 рублей серебром.
1: А заплатили еще раз сколько?
2: 11 тысяч.
1: Ну, состав шампанского.
2: Да. А к этому времени аптекарский огород...
1: Еще.
2: Да, не состав, подводы. К этому времени аптекарский огород был уже достаточно развит, там росло множество разных растений, там были и оранжереи, в оранжереях выращивались разные тропические растения. Пригласили ботаника из Германии, из Геттингенского университета, Георга Франца Гофмана, и он начал регулярное развитие аптекарского огорода, сохранился план 1808 года, сохранился каталог коллекции огорода. Он содержал более 3000 растений. Они выращивались и на открытом грунте, и в закрытых оранжереях. И развивался себе сад, и цвел, и все было у него хорошо, пока не случился 1812 год. В 1812 году, наверное, вы знаете, в Москве был большой пожар.
1: Да-да-да.
2: В связи с этим пожаром сгорел и аптечный огород. И оранжереи, и постройки, и посадки, и библиотека, все погорело. Уцелело только несколько построек и некоторые посадки. Что интересно, сохранились гербарии. И гербарий начала 19 века, можно говорить, до сих пор даже увидеть. Вот он сохранен. Поэтому сад снова начали возобновлять для, так скажем, компенсации потерь. Часть сада сдали в аренду, часть сада вообще была продана под застройку, чтобы люди могли там дома построить. Но, тем не менее, сад продолжил работать и вплоть до современности является таким важным центром изучения разных растений. Во время революции Сад был несколько заброшен, оранжереи были закрыты, поскольку не было возможности их отапливать, не было топлива. Но во время НЭПа сад возобновил свою работу. Более того, даже проводились закупки из-за границы, туда привозили разные растения. И уже к середине 20 века аптекарский огород стал одним из самых таких посещаемых мест в Москве.
1: Я, кстати говоря, к стыду своему узнал про аптекарский огород очень поздно. То есть многие туда в детстве ходили, многих водили в детстве, показывали. Я в детстве, несмотря на то, что мы жили относительно недалеко, почему-то о нем не знал. И впервые узнал, ну, уже таким, в общем, подросшим. Может, даже после школы, мне кажется.
2: Я в детстве очень любил аптекарский огород. Меня туда часто водили. И я с детства помню вот это великолепное ощущение, когда ты промозглый там ноябрьский день или там февральский день, когда на улице холодно и уже темнеет, когда слякоть под ногами, когда ты там толкался в метро, потом ты доехал до аптекарского огорода и заходишь в оранжерею, а там растут бананы, папайи, ананасы, хищные растения, суккуленты и, конечно, там влажные тропики. Это очень важный опыт и очень здорово пережить в детстве. Поэтому я всем рекомендую водить маленьких детей в оранжерею именно зимой для вот этого ощущения тропиков, юга и богатства природы.
1: Ну что ж, спасибо большое. Мы с Михаилом Хрущевым сегодня побывали в аптекарском огороде, и вы вместе с нами. Гуляйте по Москве, любуйтесь ею, любите наш замечательный город, будьте здоровы. А самый старый дуб в Москве находится в Грачевском парке в Ховрино. Я вот только что уточнил, и ему действительно больше 430 лет.
2: Замечательно.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. В эфире радио «Вера».

степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Яблочный спас» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Завтра преображение. А послезавтра меня повезут куда-то к храму Христа Спасителя в огромный розовый дом в саду за чугунной решеткой держать экзамен в гимназию. И я учу и учу священную историю Афинского. Завтра это только так говорят. А повезут годика через 2-3. А говорят завтра, потому что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса Преображения. Все у нас говорят, что главное – закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице. Но все-таки очень страшно. Так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного щелкуна, который грызет орехи. Он меня успокаивает, поманит в холодок под доски на кучу стружек и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка», — скажет, — «расскажи мне чего-нибудь из божественного». Я ему расскажу, и он похвалит. «Хорошо умеешь». А выговаривает он на «о», как и все наши плотники. «И от этого, что ли, делается мне покойней? Небось, они тебя возьмут в училище. Ты все знаешь. А вот завтра у нас яблочный спас. Про него умеешь? Так. А яблоки почему кропят? А вот и не так знаешь. Они тебя спросят, а ты и не скажешь. А сколько у нас спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнут спрашивать, а ты... Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть. Да нет уже ничего, говорю я, совсем расстроенный. Написано только, что светят яблоки. И кропят. А почему кропят? Они тебя спросят, ну, а сколько, скажут, у нас спасов? А ты и не знаешь. 3 спаса. Первый спас. Загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный. Медовый спас. Крест выносят. Значит, лету конец. Мед можно выламывать. Пчела не обижается, уж пошабашила. 2-й спас. Завтра, который вот, яблочный. Спас преображение. Яблоки кропят. А почему? А вот, Адам и Ева согрешили. Змей их яблоком обманул. А не велено было от греха. А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до кропления поест, у того в животе червь заведется, и холер бывает. А как окроплено, то без вреда. А 3-й спас называется орешный. Орехи поспели после успенья. У нас в селе крестный ход. Икона спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшкин, собирай мешок орехов, а он нам лапши молочной для разговин. Вот ты им скажи, и возьмут в училище. Преображение Господне. Ласковый тихий свет от Него в душе до ныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочка в грушовке, хранящихся в зелени, в которой же желтеют отдельно листочки, зелено-золотисто-мягкие. Ясный голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы, выглядывают на улицу. Не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко-грушовка в нашем саду поспела, закраснелась. Будем ее трясти для завтра. Горкин утром еще сказал –

0: Леобеда на болото с тобой поедем за яблоками. Такая радость. Отец старосту Казанской уже распорядился. Вот что, Горкин, возьмешь на болоте у Крапивкина яблок мер 5-6 для прихожан и ребятам нашим. Бели, что ли? Да на блюдных для освящения покрасовите меру. Для преч-то еще меры две почище каких. Протодиакону особо пошлем меру опортовых, покрупнее он любит. Андрей Максимович земляк мне на совесть даст. Ему из Курска, из Волги гонят. А чего для себя прикажете? Да это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез астраханский сахарный. О, арбузы у него раз сахарный всегда с потреском. Самому князю Долгорукому посылает. У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом. Как и орлы те, на всю Москву гремит. После обеда трясем грушевку. За хозяина Горкин. Приказчик Василий Васильевич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет, прибежит. Допускают еще из уважения только старичка-лавочника Трифнича. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто. Лето сухое, деревья поредели и подсохли. Много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечки. И кажется, что от этого треска исходит свет золотистый, жаркий. Разросшиеся крапивы и лопухи еще густеют сочно. И только под ними хмуро. Обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони. Глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет грушевки, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак. «Погоди, стой!» — говорит он, прикидывая глазом. «Я ее легким трясом на первый сорт». И яблочко квело у ней, ну, маленько подшибем, ничего, лучше сочком пойдет, а силой не берись. Он прилаживается и встряхивает легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву, вязкий, вялый какой-то запах от лопухов и пронзительный едкий от крапивы мешается со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи от яблок. Ползают все, даже грузный Василий Васильевич, у которого лопнула на спине жилетка и видно розовую рубаху лодочкой. Даже и толстый Трифонович весь в муке. Все берут в горсть и нюхают. Грушевка! Зажмуришься и вдыхаешь. Такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость, крепость со всеми запахами согревшего сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Не жаркое же солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях и на яблочках. И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушевку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое. Маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший, с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой, красной смородины, крыжовника виноградного с пышным лопухами и крапивой, далекий сад – до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, все, до последнего яблочка, верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко. И двор увидишь, с великой лужей уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой, и серые сараи с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенные до амбарной крыши горы кулей пузатых с овсом и солью, слежавшиеся в камень, с прильнувшими цепко голубями, со струйками золотого овсеца, и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки. «Да пускай, Панкратыч!» — оттирает плечом Василий Васильевич, засучив рукава рубахи. «Ей-богу, на стройку надоть!» «Да постой, голова елова не пускает Горкин! Побьешь дуралом яблочки!» Встряхивает и Василий Васильевич, словно налетает буря. Шумит со свистом, и сыплются дождем яблочки по голове, на плечи. Орут плотники на досках. Это так вот тряхнул Василий Васильевич. Трясет и Трифонович, и опять Горкин. И еще раз Василий Васильевич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей. Эх! «Бывало, у нас трясли, зальешься», — вздыхает Василий Васильевич, застегивая на ходу жилетку. «Да иду, черт вас!» «Чертыхается еще Елов голова. На таком-то деле», — строго говорит Горкин. «Ян, еще хоронится-то!» — оглядывает он макушку. «Да не стрясешь. Урубьям на разговины пойдет последышек». Мы сидим в замятой траве. Пахнет последним летом, сухой горечью. Яблочным свежим духом блестят паутинки на крапиве, льются, дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков. «Осенней-то песни», — говорит Горкин грустно, — «прощай лету, подошли спасы, готовь запасы. У нас ласточки бывало на отлете, надо бы обязательно на Покров домой съездить. Да чего там, нет никого». Сколько уж говорил, и никогда не съездит. Привык к месту. «В Павлове у нас яблоко, пяток мера», — говорит Трифонович. «А яблоко-то какое, павловское!» Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге. Криво-криво ручка, кто даст, тот князь, кто не даст, тот собачий глаз, собачий глаз, собачий глаз. Горкин отмахивается, легается, махонька, что ли, приходи завтра к Казанской, дам и пару. Запрягает в полог кривую. Ее держат из уважения, но на болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие. С нами огромные корзины одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо видневшейся в переулке белой Спаса в наливках, мимо желтеющего в низочке Марана, мимо краснеющего далеко за Полянским рынком Григория Неокесарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлят. Белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожие на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, от парева, позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно. Старство лощено с шаболовки, мясник. Жадный, три мер всего. А мы с тобой закупим более 10 на всю пятерку. Вот и канава, застоявшаяся радужной водою. За ней над низкими крышами и садами горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и болото. По низинке великая площадь торга, каменные ряды дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снитками, судаками, яблоками. Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голуби, куда ни гляди, рогожа да солома. «Большой нонч привоз». «Урожай на яблоке», — говорит Горкин. «Поезд яблочков Москва наша». Мы проезжаем по лабазам в яблочном сладком духе. Молодцы вспаривают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина. Горкину Панкратычу дергает картузом Крапивкин с седой бородой широкий. «А я-то думал, пропал наш козел, а он вон он, седа бородка». Здоровается за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо. Только пили, хотя мы и не пили. Крапивкин не уступает. Палка на палку плохо, а чай на чай, якиманской качай. Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в соломе глядятся яблочки. «С яблочными духами чаек пьем», — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник. Они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов, на соломенных жгутиках-виточках, по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы. Привезли ящики с машины. Наконец поднимаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта. Вот белый налив, если глядеть на солнышко, как фонарик. Вот ананасная царская, красная, как кумач. Вот анисовая монастырская. Вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое восковое, бель ростовка, сладкая, горьковка. На блюдах-то? «Покозисти тебе надо», — задумывается Крапивкин. «Хозяина потрафить надо. Браво, крепоник еще. Поповка не красовита». «Да ты мне, Андрей Максимович», — ласково говорит Горкин, «по красовите каких парадных? Павловку, что ли? Или это вот как ее?» «Этой нету», — смеется Крапивкин. «А есть да тебе не съесть. Эй, открой, с курс которые за дорогу утомились, очень хороши будут». «А вот поманежни будто», — нашаривает в соломе Горкин. «Опорт никак?» «Выше сорт, чем опорт. Называется компорт. Сыпай меру». «Архиерейское прямо. Как раз на укрупление». «Глазок-то у тебя в Успенской взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем. Анфитеатрову. Проповедь знаменита, говорит. Слыхал, небось?» «Как не слыхать? Золотое слово». Горкин набирает для народа бели и россыпи мер 8, берет и пречту титовки, и опорту для протодьякона, и арбуз сахарный, каких нет нигде. А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы пахнет полями, деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу радостные китайские щечки, хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь, сладость, их сочный треск и чувствую, как кислит во рту. Оставляем кривую лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам. «Павловка, мелковат только». «Сама она купец. Крупнее не бывает нашей. 3 гривенька полмеры». «Но что от меня елов голова боль осточишь? Что, я не Ярославский, что ли? У нас на Волге гривенька такие». «С нашей-то Волги версты долгие. Я сам из-под кинешь мы». И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Лавкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру. Пора домой ко всеночной. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки и плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки. Едем полегоньку с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо, такое оно спокойное, так бы и улетел в него. Праздник Преображения Господня. Золотое голубое утро в холодочке. В церкви не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков, изломившейся белой лентой, постукивают тонко, сухо, прыгают по плечам над головами, идут к иконам, передаются к празднику. Проплывают над головами узелочки, все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины нам вони. «Обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным свежими яблоками. Они везде, даже на клеросе, присунуты, даже на хоругвях. Необыкновенно, весело, будто гости и церковь совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках. Ему-то и принесли их. Посмотри, Господи, какие! А он посмотрит и скажет всем: «Ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки». И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть преображение. Приходит Горкин и говорит: «Пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок своих. Отец все считает деньги, а мы идем. Ставит канунный столик. Золотой голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторжем тащит самвона знакомые корзины, подвигает под окропление поближе. Все суетятся, весело, совсем не церковь. Священники и диаконы в необыкновенных ризах, которые называются яблочные, так говорит мне Горкин. Ну, конечно, яблочные. По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки, и груши, и виноград. Зеленое, золотое, голубое отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освещают воду, потом старшая в лиловой камелавке читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, необыкновенную, веселую молитву, и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкает и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый диакон нарочно, будто три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях, певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их: «Живей, проходи, не засть!» Они клянчат: «Да яблочко-то еще, Горкин! Мешки три дал!» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, сердечки. Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом и морщится. «С кваском», — говорит он, морщись, скосив глаз, и трясется его бородка. «А приятно, ко время-то окропленное». Вечером он находит меня у досок на стружках. Я читаю священную историю. «А ты небось, теперь все знаешь. Они тебя вспросят про спас, или там как, почему яблоко крупят, а ты им строгай и строгай. В училище и впустят. Вот погляди вот». Он так покойно смотрит мне в глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я, схватывая охапку стружек, бросаю ее кверху, и сыплется золотистый кудрявый дождь, и вдруг начинает во мне покалывать от непонятной ли радости или от яблоков, без счета съеденных в этот день, начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, что в училище меня впустят, непременно впустят.
1: Вера, вы слушали фрагмент «Яблочный спас» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читала Екатерина Краснобаева. Запись предоставлена издательством «Ладан».

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер». Читает Григорий Перель.
1: 12-летняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Медам, а где же топер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали, тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно так», — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. «Всегда что-нибудь перепутают, забудут, а потом начинают сваливать друг на друга». Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием: «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты». Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая ножевую нитку низ голубой юбки, и затараторила: «Ну, понятно, что от нашей несмеяны царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов, через час и елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за 10, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создавших когда-то в Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых, большой ветхий дом до екатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, сюрпризом, какие-то соседи по Наровчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей, наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, как у людей, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое. Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть. Говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острия ножа, говорил с напускной суровостью. «Ладно уж, ладно, будет петь-то. Сколько вас там галчата?» Ирина Алексеевна Руднева, хозяйка дома, почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особо торжественных официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком мескинно и брютально, и потому равнодушно игнорировала его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои 50 с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на 10 минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра. Элегантный, самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка сидеющей головой. Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в английском клубе и по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гранд-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданные развлечения и самому принять в нем участие. Это случалось большую частью на другой день после крупного выигрыша в клубе. «Молодые республиканцы», — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. «Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная, солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Сальшины». Послали за тройками к Ечкину, скакали, сломя голову за Тверскую заставу, обедали в Мавритании или в Стрельне и возвращались домой поздно вечером к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти эскапады дурного тона. Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводительством Аркадия Николаевича. Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу. И потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности. «Папа, ну что мы подарим Коле Родомскому?» — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. «Он большой такой, гимназист последнего класса, нельзя же ему игрушку».
2: «Зачем же игрушку?» — возражал Аркадий Николаевич. «Самое лучшее — купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал».
1: Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно. Оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро, в силу давнего знакомства с домом Рудневых, обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки. Но, по неизвестной причине, замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего топера. Но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот кто-то, наверное, свалил данное ему поручение на другого, другой на третьего, переврав по обыкновению его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем. Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая добродушная Олимпиада Савишна, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о топере, если не придет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша. Подвижная и ловкая, как обезьяна. Кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о топере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы. «Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня», — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. «Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать топера. Пока мест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савишны». Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских, столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями. Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посередине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивало, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей. Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. 10 раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно. «Танечка, голубушка, как же теперь нам быть? Ведь это же ни на что не похоже!» Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса: «Я уж и не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного. А потом я ее сама как-нибудь заменю».
2: «Благодарю покорно», — насмешливо возразила Лидия. «Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать».
1: В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.
3: «Варышня, Дуняш просит вас на секунду выйти к ним».
4: «Ну что, привезла?»
1: — спросили в один голос все три сестры.
3: «Пожалуйтесь, извольтесь посмотреть сами», — уклончиво ответил Лука. «Они в передней, только что-то сомнительно-с. Пожалуйте».
1: В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.
4: «Только, барышня, не броните меня»,
1: — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны.
4: «Разрази меня, Бог, в пяти местах была, и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня, Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать?»
1: Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами. Несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся гнездышками по обеим сторонам высокого лба. Но большие серые глаза, слишком большие для такого худенького детского лица, смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению, мальчику можно было дать лет 11-12. Татьяна сделала к нему несколько шагов и сама, стесняясь не меньше его, спросила нерешительно.
4: «Вы говорите, что вам уже приходилось играть на вечерах?»
1: «Да, я играл», — ответил он голосом несколько сиплым от мороза и от робости. «Вам, может быть, от того кажется, что я такой маленький?» «Ах, нет, вовсе не это. Вам ведь лет 13 должно быть. 14-с. Это, конечно, все равно, но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело».
4: Мальчик откашлялся.
1: «О, нет, не беспокойтесь, я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая». Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру. Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной: «Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?» Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.
4: «Умею-с». «И вальс умеете?»
1: «Да-с».
4: «Может быть, и польку тоже?»
1: Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:
4: «Да, и польку тоже». «А лансье?» — продолжала дразнить его Лидия. «Лесе донк, Лиди, вуз этом посибль»,
1: — строго заметила Татьяна Аркадьевна. Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла. «Если вам угодно, мадемуазель», — резко повернулся он к Лидии, — «то кроме полек и кадрилей я играю еще все сонаты Бетховена, вальса Шопена и рапсодии Листа».
4: «Воображаю».
1: «Деланно», — точно актриса на сцене, — уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом. Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.
4: «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне что-нибудь сыграть».
1: Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.
4: «Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет!» — упрашивала она сестру. И вдруг, со своей обычной стремительностью схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: «Ничего, ничего, вы сыграете, и она останется с носом. Ничего, ничего».
1: Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шрёдеровском фортепиано. Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил: «Угодно вам рапсоди Ангуаз номер 2 листа?» Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным. Бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими. Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо: «Где вы достали этого карапуза?»
4: «Это топер, папа», — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. «Правда, отлично играет».
3: «Топер? Такой маленький? Неужели?» — удивлялся Руднев. «Скажите, пожалуйста, какой мастер? Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы».
1: Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.
3: «Да, вот оно что. Ну что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай поиграет, а потом мы что-нибудь придумаем».
1: Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный. Он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.
3: «Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили», —
1: ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку.
3: «Только я боюсь, что вы... Как вас величать-то, я не знаю».
4: «Азагаров. Юрий Азагаров».
3: «Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее».
1: Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение. Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.
4: Пожалуйста, сыграйте нам польку».
1: А Загаров заиграл. И перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям. Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому точно по волшебству приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полон. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо, одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда. Большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами. Глаза, глубоко сидевшие в орбитах с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно. Узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную гордую голову похожей на львиную. Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость должно быть очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину.
2: «Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом. Ну, хоть что-нибудь, Антон Григорьевич, и для меня, и для детей это будет навсегда историческим событием», — продолжал просить хозяин.
1: В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. И, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев. Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича.
2: «Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию номер 2».
1: Он заиграл. Сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз. И, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть. Юрий не видел, как постепенно прояснилось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ,
4: Но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.
3: «Вот что, голубчик Азагаров», — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич. «Возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич».
4: «Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть», — возразил было мальчик.
3: «Тсс», — закрыл глаза Руднев. «Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?»
4: Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. «Кто же это мог быть, этот удивительный человек?»
3: «Голубчик, да ведь это Рубинштейн, понимаете ли? Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой».
4: Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов. А необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Александра Ивановича Куприна «Топер». Читал Григорий Перель.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил Ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие через сито мелкое закона Твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, Твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие, Господи, но послушных мало. Кому быть мне послушным, если не всемогущему? Разве поднимут меня падшие, смертные, укрепят меня? Кому быть мне послушным, если не мудрейшему? Разве неучи могут научить меня, и невежды разве откроют мне истину? Кому быть мне послушным, если не святейшему? Разве грешники сохранят меня, и злодеи спасут душу? Как назвали бы человека заблудившегося, увидевшего огонек в темноте ночной, но стоп своих к огню тому не направившему? И как бы назвали кормчего, увидевшего маяк на берегу и повернувшего в сторону? Так же назовем непослушных верующих. Ощутил Ты жало непослушания моего, прости, любовь моя. С тех пор, как ранила меня любовь Твоя, стыд меня жжет от воспоминаний о моем небрежении. Украсил я себя верою, словно цветами, но своими путями ходил, не замечая, как любовь Твоя за мной следует. Ныне открылись глаза мои на любовь Твою. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Ныне узрел я, что любовь Твоя за мной следовала на всех перекрестиях жизни. Смотрю в прошлое и двоих вижу: любовь Твою и мое непослушание. Больно ранил Ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Кому исповедать мне грех свой, если не Тебе, которому согрешил? Зачем исповедоваться мне непослушным, которые скажут мне: немного согрешил ты, ибо и мы тоже творили? Своим грехом оправдают грех мой и не принесут мне утешения. Сделают грех мой мерилом правды между тобой и мной и присудят правоту грешнику. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Бесконечна милость Твоя, и отверз Ты очи мне прежде, чем умер я. Прости.

Господи, и повелевай рабом своим. Как кротко ты глядишь, как будто никогда я пред тобой не согрешал. Повелевай, Господи, и хлещи кнутом, и помоги совести моей хлестать меня. Больно ранил ты меня, и жжет меня рана, яко огонь. Пусть рана жжет меня, словно три пламени, пока не научусь быть послушным, словно небесный ангел. Пока послушание воли Твоей, Господи, не станет единственным утешением дней и ночей моих до скончания веков».

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма святителя Макария Невского духовной дочери, заведующей приютом для девочек. 1915 год. Пишешь: «Сердце не могу заставить полюбить детей так, как бы хотелось». Отвечаю: «Нужно убедить его, сказать ему, что Господь детей обнимал, ласкал и сказал: кто приемлет одно такое дитя, меня приемлет. Плачет дитя ночью, не хочется встать, пусть где другие встанут, а я посплю. А если это плачет младенец Христос, то как явимся пред ним и что скажем, когда он напомнит об этом? Не скажет ли он: вы не поверили моему слову? Что в приюте собрались дикари, девочки, это неудивительно. Хороших всякий возьмет. Весьма отрадно, что вы мирствуете. Только твое оханье, что де с девочками не могу управиться, ничего де не выйдет, зачем де мне это дело вручили, звучало неприятным диссонансом. Прими же это сознание бессилия своего, как урок попечения о тебе Божие. Окажи твоим дикаркам снисхождение и любовь. Потерпи их дикость, неблагодарность, черствость. На все это одно лекарство — терпение, любовь и молитва. Будь в этом деле храброй. Как воспитывать детей, не очень тревожься. Молись и делай, что подскажет благоразумие, только не раздражайся. Гневом ласковыми не сделаешь, и ни любовью любовь не привлечешь, сразу всего не исправишь. Нужно терпение и терпение. Это и есть крест воспитания. Господь и Матерь Божья да помогут тебе во всем».

не все так плохо. Не печалься, брат.

Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Некоторые христиане, даже те, кто регулярно ходят в храм, годами скрывают свои грехи и стесняются их исповедовать. Особенно это касается плотских грехов. Люди носят их в своей душе с юности и никак не могут освободиться. Им мешает ложный стыд. А без исповедания таких грехов и истинного покаяния невозможно получить исцеление. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Серафима Роуза. «Не бойтесь исповедовать грехи плоти. Вы что, считаете себя святым? Бог попускает вам эти падения для вашего же смирения. Так поднимитесь и идите дальше в страхе и трепете. Боритесь сколько можете, но в отчаяние не впадайте, что бы ни случилось. Сила в православной твердости дается не сразу. Ваша каждодневная борьба содействует этому. А поддались искушению, помогут сознание собственного греха и смирение».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. 1914 год. Первая мировая война. Московская губерния. Село Лопасня. Госпиталь. Георгиевские кавалеры о своих подвигах никогда не говорили. Делали, мол, свое дело, как полагается всякому солдату, и говорить тут не о чем. Но нашелся среди раненых какой-то подозрительный тип, который вдруг стал доказывать, что офицеров в окопах нет, что они в тылу прячутся и тому подобное. Надо было видеть, какой взрыв негодования вызвали эти слова среди солдат. «Да где же ты сам-то был, коли офицеров в окопах не видал?» — кричали они ему. «Да где ж тебя ранили?» Насмешливый тон их был далеко не мирный, и пропагандист предпочел стушеваться и замолчать. Дело могло бы для него кончиться плохо. «Вот врет-то!» — продолжали негодовать солдаты. «Наши офицеры всегда с нами, и в окопах, и везде. Страдаем мы, страдают и они». И начался оживленный, сочувственный разговор об офицерах. Им верили, ими гордились. Два рослых атаманца, черноусые и чернобровые, похожие друг на друга, как родные братья, рассказывали, как их офицер спас полковое знамя. Оно было с ними, когда им пришлось пробиваться сквозь окружение. Офицер велел одному солдату спрятать его на груди и идти сбоку, как будто ни в чем не бывало, а сам пошел посередине, приказав солдатам демонстративно себя охранять. Хитрость удалась. Сквозь неприятельскую линию пробились. Знамя спасли. А офицер был убит наповал.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В зале Костромской губернской библиотеки было пусто и холодно. Посетители давно разошлись. Стрелки больших деревянных часов с маятником приближались к полуночи. Сторож, вздыхая и шаркая валенками, бегло осмотрел свои владения и преспокойно ушел спать в подвал. Он не заметил, что за самым дальним столом притаилась темная человеческая фигура. Кто-то намеревался остаться в библиотеке после закрытия и очень не хотел, чтобы его обнаружили. Это был не вор и не злоумышленник. В зале, закрытой на ночь библиотеки, сидел 15-летний подросток по имени Платон Голубков, сын костромских бедняков. Родители его жили в такой страшной нужде, что Платону с 6 лет пришлось начать зарабатывать на жизнь. Где только он не работал – рассыльным на почте, мальчиком на побегушках у лавочников на рынке, подмастерьем у сапожника. Однако все это не приносило существенных доходов и почти не облегчало жизнь семьи. Платон мечтал найти хорошую работу, но эти мечты казались неосуществимыми, ведь мальчик был неграмотен, поскольку у его родителей не было средств, чтобы отдать сына в школу. Зато в их доме на стене висел старенький календарь, купленный когда-то в бумажной лавке за медный грош. В календаре кратко описывались жития святых, память которых приходилась на то или иное число. По этому-то календарю Платон и выучился читать. Когда календарь был много раз прочитан от корки до корки, остро потребовались новые книги. Взять их было неоткуда, а посещать библиотеку Платон не мог, так как с утра до вечера работал. Но однажды он нашел выход из положения. Стал приходить в библиотеку к закрытию и оставался там на всю ночь, читая при тусклом свете маленькой свечи и жадно впитывая новые знания. Эти бессонные ночи не прошли даром. Платон смог устроиться песцом на судно, перевозившее из Сибири золото. Смекалистый парень внимательно прислушивался к разговорам золотопромышленников и через несколько лет сумел открыть под Иркутском собственные рудники. Вскоре Платон Голубков стал богатым человеком. Но он прекрасно помнил, как тяжело ему было выбиваться в люди, и решил помогать тем, кто из-за бедности не мог позволить себе получить образование. Когда в Иркутске, где Платон Васильевич подолгу жил, замыслили грандиозный проект первого в Восточной Сибири девичьего института, Голубков одним из первых сделал вклад в его строительство – 100 тысяч рублей. Он учредил стипендии для беднейших воспитанников Петербургского училища ордена Святой Екатерины и Александровского корпуса. Полностью на средства Голубкова содержались сиротские приюты в Петергофе, Костроме и Красноярске. Огромную помощь Платон Васильевич оказывал российской науке. Благодаря его щедрому пожертвованию Русское географическое общество в 1848 году смогло осуществить масштабный проект по изданию карты Азии, а в 1851 – научную экспедицию на Камчатский полуостров. Голубков финансировал издание Русским археологическим обществом книги жития святых Бориса и Глеба и выделил 3000 рублей на реставрацию и украшение оклада древнего рукописного Остромирова Евангелия. Мальчик, когда-то выучившийся читать по церковному календарю, стал почетным членом этих научных организаций. Как верующий христианин, Платон Голубков постоянно поддерживал церковь. В своем подмосковном имении Мышецком он перестроил и расширил Покровский храм, возвел несколько церквей на Камчатке и даже в Далмации, области на территории современной Хорватии. На надгробии Голубкова в Донском монастыре начертана удивительная стихотворная эпитафия, в которой есть такие слова: «Сын церкви, ближним друг, наук благотворитель». Совершенно очевидно, что под этими строчками многие современники Платона Васильевича могли бы с уверенностью подписаться.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». «Податель света, слава тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
1: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце. Поднял глаза к небу, но и в небе не было покоя. Испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось. Я склонился к реке, но и там, и в этой темной, холодной глубине тоже колыхались, дрожали звезды. Тревожное оживление мне чудилось повсюду. И тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки. Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою меня раздражали. И свежее дыхание волны не охлаждало меня. Соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах. Но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви,

0: не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
1: не бесчинствует, не ищет своего,
2: не раздражается, не мыслит зла,
3: не радуется не правде, а сорадуется истине.
4: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
5: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
1: Вера,
2: надежда,
1: любовь.
0: Но любовь из них больше.
6: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. 1948 год. Об одном своем старом друге хотел бы я вспомнить. Его звали Кирилл Воскресенский. Он пришел в нашу школу сразу в 6 класс. Новичок влился в класс абсолютно органично. И так как мы жили рядом, то в первый же день знакомства пошли пешком из школы вместе. И вот эта дорога вместе стала длиной во всю жизнь. Трудно словами объяснить, что такое дружба. Пожалуй, можно указать на ее особые приметы. Вот одна из них. Мы сидим в столовой их, на редкость уютного, домика, делаем уроки. Сделали, о чем-то поболтали, занялись марками, потом просто сидим и молчим. Долго. Наконец я говорю: «Будь здоров, я домой пошел». А он: «Посиди еще». Опять сидим и молчим, и как-то хорошо на душе, уютно. Другой пример. Идем в школу, болтаем, но не без умолку, с паузами. Шагаем молча. Говорю: «Я знаю, о чем ты думаешь». «О чем?» «Хорошо бы в воскресенье съездить рыбу половить». Смеется. «Верно». Третий пример. Война разбросала нас в разные стороны. Он на Дальнем Востоке. Я свое отвоевал, живу в Москве. Года 3 с лишним от него ни одного письма, а потом пишет: «Виктор, здравствуй. Я тут женился, у меня сын родился». И так далее. Как будто мы не виделись со вчерашнего дня.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были.
2: Василий Жуковский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Митрополит Вениамин Фетченков. Отрывок из книги «Беседы о литургии». «Потому-то я и зову вас, дорогие мои, посещать божественную литургию. Потому и хочу я, чтобы вы любили ее и понимали, что она – свет, озаряющий самые темные бездны греха. Она – тепло, согревающее самый лютый холод души. Она – любовь и радость и жизнь. И я хочу еще раз остановить ваше внимание на возношении святых даров».
2: Возношением называют молитву главного православного богослужения литургии. Во время ее чтения священнослужитель возносит Богу святые дары, освященные хлеб и вино, поднимая их над престолом и просит Создателя совершить чудо приложения их в тело и кровь Христовы. Возношение святых даров сопровождается возгласом «Твоя от твоих, тебе приносящее о всех и за вся». В этих словах заключен глубочайший смысл. Люди могут принести Богу в дар лишь то, что Ему и так принадлежит. В Его власти произрастание зерна и винограда. Лишь Он может претворить хлеб и вино в тело и кровь Спасителя. Это чудо и происходит во время литургии силой Святого Духа по молитвам верующих.
0: Часть речи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Многие люди жаждут земной славы и власти. Ради славы и власти предают ближнего, ходят по головам и пренебрегают интересами других людей. Между тем замечено, что слава бежит от тех, кто гонится за ней, кто ее жаждет, и находит тех, кто бежит от нее. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Луки, воина Ясенецкого. Надо, не помышляя о власти над людьми, вникнуть в то, как можно развить способности свои таланты, данные от Бога. Смиренно, тихо углубиться в развитие способностей своих в тиши, в неведении миру. И, может быть, случится, как случалось уже не раз, что Господь возведет такого человека на недосягаемые вершины славы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Екатеринбургский купец Максим Иванович Коробков с супругой садились ужинать. Глава семьи прочел молитву, и вечерняя трапеза потекла своим чередом. За столом, как обычно, говорили о том о сём, что зима нынче выдалась очень уж морозная, что запасы кофе в лавке подходят к концу, и надо бы выписать из Индии новую партию. Максим Иванович занимался торговлей. Чай, кофе, рис и специи были основными его товарами. Вдруг за звоном столового серебра купцу почудился крик младенца. «Померещилось», – подумал Максим Иванович. Но через несколько минут крик раздался снова, и на сей раз его услышали остальные. «Кажется, это от двери», – озабоченно проговорила кухарка, подававшая чай. Максим Иванович вышел из комнаты, чтобы проверить, в чем дело, а вернулся с большим свертком в руках. Сверток шевелился и громко кричал. «Подкинули», – растерянно сказал купец, а его супруга тут же заботливо взяла у него из рук закутанного в рваное лоскутное одеяло младенца и понесла наверх в комнаты. Кухарка, всплескивая руками, поспешила за ней. Мальчика назвали Семеном. Люди говорили, что под дверь Коробковых младенца подложила нищенка Федосья Петрова. Кто-то видел ее тем вечером у дверей купеческого дома. Искать ее, чтобы восстановить справедливость, Коробковы, конечно, и не собирались. Своих детей у них не было, и супруги посчитали, что подкидыша послал им сам Господь. Коробковы усыновили ребенка, оставив ему его предположительную фамилию Петров и дав отчество Алексеевич. Так будущий благотворитель Семен Петров обрел семью. Приемные родители с самого начала решили не скрывать от Семена его происхождение. Это было бессмысленно. Все равно, рано или поздно, кто-нибудь рассказал бы ему обо всем. Семен знал, что Коробкову он не родной сын. И это совсем не огорчало его, если бы не соседи, которые за глаза, а то и в лицо, дразнили Семена Федоськиным сыном и обзывали «быстрюком». Так в народе именовали незаконно рожденных. Прошли годы. Купец Коробков умер, оставив приемному сыну все свое состояние и торговлю. Семен Петров повел дела успешно, многократно приумножив капитал, и стал серьезно задумываться над тем, чтобы употребить его в помощь обездоленным детям-сиротам и незаконно рожденным брошенным родителями. «Далеко не всем им везет в жизни так, как повезло в свое время мне», размышлял в своих дневниковых записях Семен Алексеевич. Он хотел разработать масштабный проект по презрению брошенных детей, как младенцев, так и более старшего возраста. Когда представление о том, с чего нужно начинать это дело, у Петрова окончательно сложилось, он принялся за продажу основной части своего бизнеса, чтобы торговые дела не мешали осуществлять задуманное. Именно в это время неожиданная болезнь подкосила Семена Алексеевича, и 21 декабря 1881 года он скоропостижно скончался. К счастью, предусмотрительный купец оставил завещание, в котором все свои сбережения, 440 тысяч рублей, передавал на устройство в Екатеринбурге сиротского дома. Нашлись люди, которые с энтузиазмом взялись за исполнение воли покойного. И через несколько лет после смерти Семена Петрова в Верхоисетском районе Екатеринбурга открыл свои двери сиротско-воспитательный дом, который было решено назвать в честь его основателя. В новое благотворительное учреждение принимали детей обоего пола и разного возраста. Здесь были и младенцы в возрасте до 1 года, в доме работало специальное молочное отделение, и дети постарше от 6 до 14 лет. Для них при воспитательном доме были открыты общеобразовательная и ремесленная школы, мастерская по шитью и рукоделию. Была в здании и большая домовая церковь. И, конечно, в Верхоисетском сиротско-воспитательном приюте имелась огромная комната для игр. Ведь дети всегда остаются детьми, даже если их выбросили на улицу. Работа приюта была отлажена так, что большинство из его обитателей довольно быстро находили приемные семьи. Правда, на их месте тут же оказывались новые дети. Но окруженные любовью и заботой, здесь они чувствовали себя как дома. После Октябрьской революции новая власть расформировала приют Петрова и стала использовать большое здание в Верхоисетском районе для других целей. К счастью, этот дом сохранился до наших дней, и сегодня екатеринбуржцы считают его памятником милосердному благотворителю Семену Петрову.
0: Имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». 1933 год. Город Муром. Мама с детства страдала пороком сердца. По словам врачей, она в силу своей болезни могла умереть внезапно. Физический труд для нее был гибельным. Но Бог ее хранил. А добрые люди, и русские, и нерусские, помогали кто чем может. Милосердие, двери всегда были открыты, была бы вера. А в ней она была уверенной и сильной. Так, во время острейшей нужды чего-то самого необходимого, мама вставала на колени перед образом и говорила: «Господи, дай мне мыло, мне нечем вымыть детей». И кто-нибудь приносил не хлеб, не картошку, а мыло. Именно мыло. Самое необходимое, о чем она и просила.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

Всякая тварь меня пугала, пока я был ребенком. И всякую тварь жалею теперь, когда возрос. Пока я был ребенком, всякая тварь сильнее мне казалась. Теперь чувствую себя сильнее мира и жалею всех. Ибо научился я стоять с тобой, Господи, в окружении воинства бессмертного, словно соснами горными. Из тебя расту я, словно дерево из скалы. Пока я был ребенком, от каждой твари учился и шел за каждой, как за учителем, и научился смерти и немощи, и научился взывать к тебе. Искал я сильного, чтобы ухватиться за него, спастись от перемен и колебаний, и глаза мои его не видели, и уши не слышали, и нога моя, где бы ни ступала, не находила его. Воздвигает время всех детей своих, чтобы схватиться с ними, и ломает их, и гнет, и с корнем выдирает, так просто играючи, и смеется страху и ужасу. Бросался я к цветам и говорил себе: красотой своей они сильнее меня. Но приходила осень, гибли цветы, и не мог я им помочь. Но уходил в слезах и бросался к дереву высокому. Но приходил срок, и погибали корни дерева, и на землю оно падало, словно воин побежденный. И уходил я в слезах и бросался к камню. Говорил я: он сильнее меня, я спокоен с ним. Но приходил срок, и рассыпался камень в пыль, и ветер уносил ее. И уходил я в слезах и бросался к звездам. Говорил я: звезды сильнее всех, буду их держаться и не упаду. Но обнял я звезды и начал с ними шептание тайны, и услышал стоны умирающих, и от них отвернулся в слезах и к людям бросился. Говорил я: люди свободно движутся и ходят прямо, сила в них, буду их держаться и не упаду. Но приходил срок, и увидел я сильнейшего из них, беспомощно скользящего в немую бездну времени и одного меня оставляющего. Обозрел я в страхе всю вселенную и сказал: ты сильнее всех, вселенная, тебя буду держаться. Сохрани меня от скольжения в бездну бессловесную. И ответ услышал: раньше зари вечерней утону я в бессловесной бездне, и завтра уже не я буду, но другая вселенная. Тщетно на меня надеешься, я спутник немощный. Снова к людям я бросился, к мудрым из мудрейших, и просил совета. Но ссорились меж собой они о том, чей совет мудрее, пока смерть, взмахнув крылом, не помирила спорщиков. И обратился к людям вновь, к самым из них радостным, и спросил, что думают. Что могли сказать мне плотью мыслящие? Обратили в шутку и смеялись мне, пока смерть не подняла костыль свой и не покрыла язык их плесенью. Снова к людям я пошел, к тем, что меня родили, и спросил у них. Потемнели лица их морщинистые, увлажнились очи и едва ответили: в неведенье родились мы, в неведенье и тебя родили, и разделили с тобою неведение. Опять к людям обратился я, пошел спросить друзей своих: друзья мои, что вы думаете? Долгим было молчание, пока в смущении глаз не подняли и не ответили: давно хотим тебя спросить, что думаешь? Постучал я с вопросом своим в двери последние. Открылась она, и увидел я, как выносят из нее мертвеца.
Когда стало стучать мне некуда,

Слезы высохли, и ужас пронзил меня когтями до костей. Тогда последняя слеза скатилась на дно души моей и стукнула в дверь неизвестную. Отворилась дверь, и явился ты, царь мой и отче мой, в окружении воинства бессмертного, словно горных сосен в неопаляющем пламени. И свет заиграл, словно арфа многогласная, и услышал я слова твои: «Я есть тот, кого ищешь ты, меня держись, сущий имя мне».

0: де Сент-Экзюпери. Цитадель. Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать: «Господь Бог важнее возжигания свечей». Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Таисии Корцовой. Московская губерния, село Лопасня. Помню такой случай. Оглохла двухлетняя Нюша, дочка одной бедной крестьянки, и, не слыша чужой речи, стала неметь. Тщетно возила ее моя попечительница Наталья Ивановна Гончарова к московским врачам. Они признали ее неизлечимой, обреченной стать глухонемой. Это было в 1911 году, когда произошло прославление мощей святителя Иоасафа Белгородского в Курской губернии, и Наталья Ивановна повезла Нюшу к его мощам. Стечение народа в монастыре было такое, что монахи, увидя больного ребенка, повели их через царские комнаты. Государь только что уехал. Как только Нюша приложилась, она вдруг громко вскрикнула: «Ушки мои! Ушки мои!» В Москве лечившую Нюшу врачи нашли ее совершенно здоровой и сказали, что говорить она будет нормально.
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Послушник Иван Литовкин жил в монастыре Оптина-Пустынь недавно. Он очень хотел стать монахом, но сначала должен был пройти испытательный период послушания, привыкнуть к монашеской жизни, лучше понять, действительно ли к ней лежит его сердце. Обязанностью Ивана в монастыре было помогать известному оптинскому старцу Амвросию. О таком мудром и добром наставнике юноша не мог и мечтать. Он с радостью выполнял все указания старца. Однажды отец Амвросий принимал у себя в келье знакомого монаха из Троицы Сергиевой Лавры. Иван подавал гостю чай. Когда он вошел в келью с подносом и стаканами, то услышал разговор об одном монахе, который как раз недавно перешел из Оптиной в Лавру. Гость с грустью говорил, что брат этот стал весьма ленив, дерзок и нерадив. Иван, который был довольно хорошо знаком с героем беседы, усмехнулся и вслух громко сказал: «Ах, этот? Да он и здесь таким же был!» Гость поднял голову и из-под низко надвинутого на глаза клобука строго посмотрел на Ивана. «А ты почем знаешь?» — сурово спросил он и неожиданно добавил: «Да ты сам-то, наверное, хуже всех». Такого Иван не ожидал. Вспыхнув, он опрометью выбежал из кельи. «Как же так? Сказать такое о нем?» Но вдруг Иван неожиданно успокоился. «А ведь все равно, — подумал он, — чем я лучше? И поспать люблю, и на раннюю службу порой тяжело подниматься. Вот и в чужие разговоры без спросу влезаю». Вечером, когда гость ушел, старец Амвросий с улыбкой спросил Ивана: «Что, брат, хорошо тебя нынче пробрал монах из Лавры?» Иван молча поклонился старцу. Этот урок смирения он усвоил на всю жизнь. Прошло время. Иван принял монашеский постриг с именем Иосиф. Он пошел по стопам своего духовного учителя, отца Амвросия, и вскоре прославился кротостью и высотой духовной жизни. Смирение старец Иосиф Оптинский считал одной из главных добродетелей и всегда повторял: «Никого никогда не осуждай, всех прощай, а неправду ищи в себе, а не в других».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Если нас просят помолиться о ком-то, а мы не знаем этого человека, по совету преподобного Варсонофия Великого будет достаточно сказать: «Господи, помилуй такого-то». Даже это малое воздыхание принимается Богом. Тем более приятны Богу наши постоянные молитвы о ближних. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Серафима Вырицкого. Молитва ограждает страшные внушения темной силы. И особенно сильна молитва близких. Молитва матери, молитва друга имеет великую силу. Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведома то, что нам полезно. Молитесь всегда так: «Предаю Господи себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1980 год. Отец Александр советовал молиться, идя к автобусной остановке, в магазин, на работу, в автобусе, в лифте, в очереди. Действительно, это оказывается способ посвятить всю свою жизнь. В очереди не устаешь и не сердишься от того, что теряешь время. Время не потеряно, если было посвящено молитве. Молитва помогает многое приобрести – свободу, душевный покой, радость. Даже конфликты в транспорте или в очереди вдруг рассасываются, если стоишь и молишься про себя. Чудеса!

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: В Богородицком имении графов Бобринских по выходным было шумно и многолюдно. Крестьяне из окрестных сел, кто на телегах, а кто и пешком, съезжались сюда, чтобы стать свидетелями чуда. Здесь, в большой деревянной избе, на окна опускали темные занавески. Красивая дама за столом при неярком свете лампы начинала читать интересные истории из толстых книг, а на стене в это время появлялись светящиеся картинки, на которых было нарисовано то, о чем читала дама. Это было так необычно, так захватывающе, что крестьяне с легкостью отмахивали пару десятков верст, лишь бы еще раз все это увидеть и услышать. Такое чудо каждую субботу происходило в народной библиотеке, которую открыла в своем имении в Тульской губернии графиня Варвара Николаевна Бобринская. Это она была той красивой дамой, что с книгой сидела у проектора, который в народе поэтично называли «волшебным фонарем». Такие иллюстрированные чтения имели огромный успех, а главное, действительно повышали духовный и интеллектуальный уровень крестьян. О народном просвещении Варвара Николаевна заботилась серьезно и денег на это не жалела, несмотря на то, что каким-то особенным богатством не обладала. Графиня предпочитала жить скромно и тратиться позволяла себе исключительно на благотворительность. Библиотека была лишь одним из ее добрых начинаний. Кроме этого, Варвара Николаевна устроила в своем Богородицком имении школу для взрослых, где неграмотные крестьяне могли бесплатно выучиться чтению, письму и арифметике. Здесь же бедняки получали пищу. При школе Бобринская содержала на собственные средства бесплатную столовую. В 1891 году жизненные обстоятельства заставили Варвару Николаевну переехать в Москву. В этот же год в России начался голод. Графиня, у которой, казалось, и собственных проблем было предостаточно, сразу же принялась помогать самым незащищенным – беднякам и рабочим, лишившимся места и оставшимся без средств к существованию. Она организовала пункты продовольственной помощи голодающим, для которых на свои средства закупала продукты. В специальных столовых при этих пунктах нуждающиеся имели возможность бесплатно пообедать. А когда в Первопрестольную пришел неизменный спутник голода – тиф, Варвара Бобринская активно помогала госпиталям и лазаретам, закупала белье и медикаменты, организовывала доставку продуктов питания. Прошло несколько лет, голод миновал, и жизнь москвичей начала потихоньку налаживаться. Но Варвара Николаевна и в относительно благополучное время не думала сидеть сложа руки. В одном из номеров газеты «Русские ведомости» за 1902 год она опубликовала открытое письмо, в котором призывала общественность обратить внимание на нищих и детей-беспризорников московского хитрого рынка. Графиня с такой искренней болью писала о несчастных, вынужденных обретаться в этих имеющих весьма дурную славу трущобах, что на статью откликнулись многие состоятельные и влиятельные москвичи. Вскоре под руководством графини возникло городское попечительство о бедных хитрого рынка, которое занялось сбором средств на строительство нескольких цивилизованных и безопасных ночлежных домов и общежития. Бобринской удалось привлечь к участию в этом проекте Министерство внутренних дел, которое выделило на устройство ночлежных домов 900 тысяч рублей. Через несколько месяцев на хитровом рынке появились 5 деревянных корпусов с комнатами и столовыми, в которых с комфортом разместились 1500 человек. В 1919 году, не сумев сжиться с новыми революционными реалиями, графиня Бобринская эмигрировала в Константинополь. За несколько лет до этого, словно предчувствуя скорый отъезд, Варвара Николаевна безвозмездно передала Румянцевскому музею свою богатейшую библиотеку. В Константинополе графиня продолжала помогать людям. Она создала бюро помощи беженцам, которых из Красной России приезжало великое множество. Бобринская взаимодействовала с церковными приходами, помогая им в работе по поддержке бедных и неимущих. Графиня Варвара Николаевна Бобринская скончалась в 1940 году в Бельгии, вдали от родины, где сотни людей, которым она когда-то помогла, помнили о ней и молились за нее.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

Радио «Вера». Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне хранителя с неба ангела пошли.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
2: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Антон Чехов, Агафья, читает Виктор Сухоруков.
1: Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посещение твое, сила моя, всякой твари силу приносит. Словно лампады пустые наполняешь ты елеем, и начинают гореть. Блажен приемлющий тебя в пустоту свою, тот наполнится и гореть будет. Когда елея нет, горит фитиль с дымом и копотью. И до пришествия твоего горели души человеческие, но не ты горел в них, а фитиль без елея с дымом и копотью. Сошел на землю ты и наполнил все лампады елеем, и горит елей без дыма и копоти. Но не видят невежды разницы, говоря, и прежде было горение, и ныне горение. Не видят невежды разницы между горением лампады пустой,

Но пришел ты, чтобы оставить. Воистину, пришел, чтобы наполнить все и оставить наполненным. Всякая тварь наполняется мощью и силою, когда ты посетишь ее, Господи, преисполненный добродетелей. Вода, что могла лишь омывать тела, обрела силу крещать души во имя Твое, Господи. Елей, что мог лишь блестеть на лице здорового, обрел силу укреплять больных во имя Твое, Господи. Хлеб, что мог лишь накапливать в человеке тленное, обрел силу жизнью Твоею питать жизнь во имя Твое, Господи. Источники налились силою, и травы полевые жизнью наполнились во имя Твое, Господи. Слова обрели силу исцеления, а знаки стали защитою во имя Твое, Господи. Мертвые понесли на себе немощи живых, и живые стали говорить с мертвыми, как с живыми, во имя Твое, Господи. Могилы, прежде лишь смрад источающие, источать мира начали, и пещеры звериные стали убежищем подвижников и свидетелями покаяния. Прежде пришествия Твоего, Господи, мир был темнее фитиля коптящего и бессильнее паутины паучьей. Отверзут ли очи невежды и узрят ли разницу? За всех невежд колени преклоняю и молюсь, Господи Всесильный, отверзи очи им, чтобы узрели разницу. Да разницу узрят и откроют лампады пустующие, чтобы Ты наполнил их. Да не задыхаются в дыму и копоти. Елей небесной лампады моей, за всех невежд колени преклоняю пред Тобою, Дух Святой Животворящий. Дохни, словно гроза, свежестью, и встряхни души маловерные, да пробудятся и почувствуют час посещения Твоего, да покаются, да падут на колени со мной и воскликнут, как земля обновляется, когда Ты посещаешь ее, величественный и страшный Господи.

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Москва. Как же я любил в молодости бродить по центру, сидеть с книгой в скверах, стоять у парапетов Москвы-реки и записывать все увиденное в записную книжку. Прогуливал лекции, чтобы попасть хоть ненадолго в Третьяковку или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно

околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов, но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первое десятилетие 20 века. Большую роль в моей жизни играла моя няня Ганя. Ганину любовь и заботу я чувствовала всегда. Хорошо запомнилось мне одно пасхальное воскресенье, когда у нас дома в Петербурге собралась к обеду вся родня. Меня еще не брали в церковь ночью, и этот семейный обед был для меня большим событием, может быть, даже первым в своем роде. Я заглянула в столовую, где был накрыт пасхальными яствами стол, и ужаснулась. Для нас с братом Юрием там места не было. Я всегда узнавала наши места по особым клееночкам с орнаментом шахматной доски. Сейчас я их не увидела. По всему столу расстилалась белоснежная накрахмаленная скатерть, на которой лежали приборы для взрослых. Для нас мест не было. Меня охватили отчаяние и горе. Горе мое было так велико, что я убежала и спряталась в самом верном потаенном месте, в кабинете моего отца, под письменным столом, за корзинкой для бумаг. Там я могла выплакаться всласть. Но Ганя нашла меня там и уговорила рассказать причину моих слез. Узнав, что я в отчаянии, потому что нас не хотят за столом, она тут же отправилась и выяснила, что по случаю праздника клеенки класть не стали, но места для нас предусмотрены. Через несколько минут с умытым лицом, в свежем платье, я уже была восстановлена в радости праздничного дня.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Веленью Божию уму забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Оптинский монах Иосиф принимал посетителей. Из каких только уголков огромной Российской империи не съезжались к нему люди за добрым советом. Молва о кротости, милосердии, чуткости и духовной мудрости отца Иосифа разлетелась далеко за пределы монастыря Оптина-Пустынь. Часто беседы монаха с многочисленными гостями продолжались с раннего утра до самой темноты. Но даже устав за целый день, отец Иосиф встречал человека радостной, искренней улыбкой. В этот день последней посетительницей была дама средних лет. Элегантно одетая, она, смущенно опустив голову, вошла в келью отца Иосифа и села на низкий табурет возле двери. С минуту помолчав, она сквозь слезы проговорила: «Батюшка, беда у меня такая, что и сказать-то стыдно. Я табак курю». Отец Иосиф, посмотрев на женщину без всякой тени осуждения, просто и ласково ответил: «Да это, матушка, пожалуй, нехорошо. Бросай». Женщина всхлипнула: «Не могу никак, батюшка. Сколько раз пыталась, а порой так захочется, что не вмоготу». Отец Иосиф улыбнулся: «А ты вот как сделай, матушка. Табак выброси, а вместо него земли насыпь. Курить захочешь, табакерку откроешь, а там не табак, а землица. Раз, другой, а потом, глядишь, и вовсе бросишь». Женщина ушла ободренной, но дома на нее снова напала слабость к табаку, и исполнить совет отца Иосифа она не смогла. Через неделю, грустная и смущенная пуще прежнего, она снова появилась в его келье. Отец Иосиф встретил ее так же радостно, усадил на стул и, прежде чем женщина успела что-либо сказать, с доброй улыбкой промолвил: «Что, матушка, земелька-то не по вкусу пришлась?» Женщина от стыда закрыла лицо руками и выбежала из кельи. По дороге домой ее терзали угрызения совести. Ладно бы еще отец Иосиф ее побронил. Нет, он говорил с нею без тени укора и порицания, с добротой и лаской. Это произвело на женщину такое потрясающее впечатление, что с тех самых пор она больше ни разу не притронулась к табаку. А старец Иосиф Оптинский говорил: «Погрешность гневом не исправишь. Она исправляется кротостью, любовью и смирением».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Каждый родитель любит и жалеет своих детей. Но не все правильно понимают любовь. Неразумный родитель думает, что баловство и потакание во всем заменят ребенку настоящую любовь. Берегите детей, молитесь за них, учитесь их жалеть. А что такое подлинная жалость? Хочу поделиться с вами словами архимандрита Ипполита Халина. «Победить свой грех – в этом жалость к детям. Родители во всем должны быть впереди, особенно в молитве, в добродетели. Если они приносят маленьких детей в храм причащаться, а сами не живут духовной жизнью, не соединяются со Христом, то тем обрекают дитя на страдания. Это беда. Когда чада не видят с юных лет хорошего примера, они вырастают беззаконниками».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии, «Моя жизнь с отцом Александром». По приезде в Баден-Баден моя мать родила третьего ребенка, девочку, Иулянию, меня. Меня назвали в честь святой Иулянии, одной из предков Осыргиных. Она приходится мне пра-пра 14 раз бабушкой. Это была чудесная святая. Богатая, замужняя, многодетная женщина, она, не покладая рук, трудилась, чтобы во время голода накормить и спасти как можно больше людей. Была благочестива, скромна, любила людей и умела молиться. Ее муж был военным. Когда Иулянея попросила ее отпустить в монастырь, он напомнил о брачных обетах, и она подчинилась. Святую Иулянию очень почитают в нашей семье. В 1931 году мощи праведной Иулянии попали в Муромский музей, а в 1989 году рака со мощами была возвращена церкви и перенесена в Николо-Набережную церковь. Там я недавно приложилась к мощам нашей семейной святой. Меня очень тронуло, что прихожане радовались встрече со мной и Иулянией Осыргиной, которая любила нашу святую не меньше их самих.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В детский санаторий «Калуга-Бор» приехал новенький. Это был 12-летний мальчик из Белгорода по имени Юра Кленов. Диагноз «острый полиомиелит» не оставлял надежды на то, что ребенок когда-нибудь будет ходить. Юра и на инвалидной коляске-то мог передвигаться лишь с посторонней помощью. Он с трудом сидел и почти не двигал руками. Врачи качали головами. Жалко парня. Юра не умел ни читать, ни писать, а его не по-детски серьезный и печальный взгляд был словно потухшим. Но 12 апреля 1961 года Юра Кленов услышал по радио о космическом полете Гагарина. И впервые за все время, что мальчик находился в санатории, глаза его заблестели. С того самого момента Юра начал живо интересоваться всем, что связано с его героическим тезкой. И стали происходить удивительные вещи. Мальчик самостоятельно освоил азбуку для того, чтобы читать газетные статьи о Гагарине. Он начал с усердием тренировать руки и вскоре смог нарисовать на альбомном листе ракету. Персонал и пациенты санатория были поражены тем, какое воздействие смог оказать Гагарин на больного ребенка, и решили написать космонавту письмо. Ответ пришел быстро. Гагарин передавал своему тезке Юре Кленову большой привет и выражал надежду на то, что мальчик продолжит прилагать все усилия к выздоровлению. Космонавт вложил в конверт свою фотографию, которую надписал Юре на память. Когда мальчику принесли гагаринское письмо, он протянул к нему свои еще недавно не двигавшиеся руки, а потом встал с инвалидной коляски и под изумленными взглядами врачей сделал несколько маленьких неверных шажков. Через несколько месяцев Юра Кленов уже мог самостоятельно ходить. Способность первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина вдохновлять и нести людям свет даже на расстоянии отмечали многие. Одной его широкой улыбки на фотографии было достаточно, чтобы рассеять хандру и грустные мысли. Но Гагарин умел не только позировать фотографом. За свою, увы, недолгую жизнь он реально помог сотням людей. Однажды у дверей своей приемной, а после полета Гагарина избрали депутатом Верховного Совета СССР, космонавт встретил заплаканную женщину. Он пригласил ее в кабинет, стал расспрашивать. Женщина оказалась вдовой дипломата, много лет служившего в Монголии. Срок его командировки подошел к концу, и они перебирались на новое место назначения. По пути заехали в Москву к знакомым. И надо же такому случиться. Там супруг скоропостижно скончался. Денег на похороны не было. Женщина хотела взять заем в банке, но свою московскую прописку она давно утратила, а без этого с ней даже не хотели разговаривать. Гагарин с большим сочувствием выслушал рассказ, достал из сейфа деньги и протянул плачущей женщине. «Возьмите, пожалуйста, здесь хватит и на похороны, и на первое время». А через неделю, благодаря хлопотам Юрия Алексеевича, вдове-дипломата восстановили московскую прописку и нашли достойную работу. И это далеко не единственный случай подобного рода. Гагарин помогал получить жилье простым рабочим. Одного его слова было достаточно, чтобы жившим в старых бараках заводским работникам с семьями выделили благоустроенные квартиры. В городе Гжатске, неподалеку от которого родился космонавт, он поспособствовал появлению новой школы и открытию первого кинотеатра. Гагарин лично курировал строительство городской больницы и поликлиники. Космонавт любил общаться с прохожими на улицах Гжатска, с радостью и вниманием выслушивал их просьбы, аккуратно записывал в блокнот и, что самое главное, обязательно их исполнял. Гагарин был добр и внимателен к людям. У человека, слетавшего к звездам, звездной болезни не было и в помине. Юрий Алексеевич мог пройтись по подъезду, чтобы собрать денег на хороший подарок уборщице к 8 марта. Мог донести старушке до дома тяжелые сумки. Но главное, он вдохновлял людей, дарил им радость и позитив. Юра всех любил, и его любили все. Как он заботился о семье, друзьях, совершенно незнакомых людях, которые приходили к нему за помощью. Все это говорит о том, что душа у него была христианская, говорил о Гагарине космонавт Алексей Леонов. Удивительный феномен Гагарина до сих пор пытаются разгадать. И до сих пор его радостное и звонкое «Поехали!» вселяет оптимизм в людские сердца.
0: Имена, имена милосердия.

ночь темна и тепла. Благодатная мгла на долины легла. Горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Вышина, тишина, люди. Ночь их полна обаянием сна. Но где шум их заглох, принимают мой вздох. И природа —

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в 9 веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человека в спасение проповедание. В храме Божий ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открыто является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полина – домохозяйка из Ярославской области и мама четверых детей. 2 года назад она увидела в интернете сбор в поддержку Ольги, которая одна воспитывает 2 дочерей с инвалидностью. Семье не хватало денег на лекарства, подгузники и пеленки. Средства на это собирала Марфа Мариинская обитель милосердия, которая помогает людям, оказавшимся в беде. «Я увидела, что Ольге очень сложно. Ее дети не могут ходить, говорить, есть самостоятельно. Ссылка сбора вела на сайт «Поможем», – рассказывает Полина. Женщина перевела небольшое пожертвование. Сбор поддержали еще 175 человек. Нужную сумму удалось собрать и помочь не только Ольге с детьми. Благодаря отклику неравнодушных людей, платформа «Поможем» помогла 84 одиноким матерям приобрести лекарства и уходовые средства, 170 пенсионерам купить продукты, 180 многодетным семьям собрать детей в школу, а более 650 людей с инвалидностью получили подарки на Рождество и Пасху. Теперь Полина регулярно поддерживает сборы на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Девушка жертвует на проекты для детей с церебральным параличом, помощь многодетным и малоимущим семьям, реабилитации для людей с зависимостью и поддержку раненых. Вы тоже можете принять участие в добром деле и поддержать благотворительную площадку Русской Православной Церкви, которая соединяет проверенные фонды с жертвователями. Если вы хотите регулярно помогать сразу всем, подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Для этого переходите на платформу «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил Ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие через сито мелкое закона Твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, Твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры с воскресения до воскресения, если во всякий день вера наша не соединяет нас со взглядом Господа нашего? Есть верующие.